0: Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
1: И какова же?
0: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
1: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
0: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
1: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
0: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
1: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
0: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
1: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
0: Аптечными, например?
1: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
0: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
1: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
0: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
1: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
0: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
1: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
0: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
1: Меньше половины.
0: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
1: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
0: Выученная беспомощность.
1: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
0: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
1: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
0: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
1: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
0: Это как?
1: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
0: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
1: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
0: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
1: Давай.
0: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
1: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
0: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия. Которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
4: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали, а где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
3: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
5: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
3: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
6: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
3: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
7: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
3: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
8: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, Я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие. Не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть. Но как и 92, как и 95. Есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
3: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
10: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
2: Главные новости дня.
3: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
11: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро-2 и евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
3: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
12: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а евро-3 – 150, а евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из евро-2 евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. По самому сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
3: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
13: Вот такое вот топливо. машина перестала ехать.

0: Сказать, у меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
1: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
4: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
2: На радио «Лента» цифра дня.
5: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
7: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
6: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
8: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить

0: образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
3: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
2: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
3: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
2: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
4: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
2: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
6: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
2: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
7: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
2: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
7: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
8: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
2: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
9: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
2: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
10: Все. Во всем городе нету. Все. Да.
2: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
12: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств и государств большой, так называемой большой семеркой. Это соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования – секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траектории движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд, или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эваз. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эваз символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед, даже небольшими шагами. Застой вот враг, а движение друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна и вас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И вас поддерживает искренние развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, вас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по-добру, по-здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, вас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
1: На радио Лента. Беда дня.
15: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
16: Как, какую цену? Ну, во-первых, мы ее платим еще.
17: Да, мы платим, да.
16: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 700 000 человек, или 6 700 000 человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года, что там в этом городе происходит, сколько там убили людей, сколько убили священников, сколько убили там кому угодно там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем, потому что это где-то все далеко.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
18: То,
2: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
7: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
2: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
7: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
2: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
17: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
18: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
17: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
18: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
17: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
18: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой. И отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто. Операторы защищены. А у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи. А тут очно. И посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих – сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно. Там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
22: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
21: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
23: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
21: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
24: В Забайкале очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, и самому лично посмотреть.
21: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают, ощущают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
0: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
21: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
20: Радио Лента. Прямая речь.
11: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
3: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, как это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано. У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
20: Главные новости дня.
21: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. Цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
4: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
5: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
21: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
6: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
25: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
21: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм. Говорят авторы исследования, надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
8: Участились случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
9: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
21: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
10: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжаю. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем, семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили, светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинии несут. Слушай, противно.
12: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
13: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
21: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением

0: бензина.
1: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех костей, которые подземно у них есть, хватает условно на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там, следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
2: На радио «Лента» «Опасность дня».
3: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
4: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
5: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига. Да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса. Присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководств нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод Танека, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, насколько, ну, то ли на 20, то ли на 37-8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, в очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения.

0: лечение, ну и самое главное, реагируют на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла. Она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения. То Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива. То авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только 2 вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий, поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителя для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, оно да, за Лукашенко. МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воен, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина. Никаких продвижек.
3: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
10: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на 300 миллиардов долларов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
10: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
9: Трех дней не вышло. Военкор канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
13: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья.
12: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос «Когда Россия закончит СВО?». Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
14: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
12: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
15: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90, а я жил в 90. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить.
12: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
16: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
17: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
18: По-моему, они стали более равнодушными.
17: Почему так произошло?
18: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили «светлое будущее». Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушать противно.
19: Я так думаю, СВО, наверное.
17: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
19: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
17: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше?
20: Очевидно, есть.
17: С чем это связываете?
20: Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
17: А какие последствия тревожат больше всего?
20: Ну, на данный момент экономика, наверное.
16: Самое главное, чтобы был мир.
5: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
21: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали тремя ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
9: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
11: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
9: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
11: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. На радио Лента. Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь, отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые, сверху сирены, там топлива нету, будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто... локальная паника. Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но, подожди, если банковский кредит под 20% – это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят: ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Оптичными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика, концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. Две трети страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
4: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
3: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
6: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
3: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
6: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
3: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
6: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
3: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
6: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
3: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону.

телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов, это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально

0: ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
2: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
4: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
6: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
5: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
7: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
5: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
8: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
9: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
10: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
11: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
12: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
5: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
14: На автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
15: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
13: Криминальные новости.
16: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давление со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие – в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке, но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
13: Главные новости дня.
17: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
18: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
17: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
19: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
17: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
20: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу
0: хочу заправить. Это уже второй раз пытаюсь. Да, МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди, сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою ночью. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
17: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
21: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
17: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
22: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
17: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: На Радио Лента. Опасность дня. Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
24: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
4: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
7: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
6: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
8: Это центр отсюда виден. Ой, Сейчас бахнет. В ТЭЦ. Все. Это было в ТЭЦ.
17: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
9: Все. Во всем городе нету. Все.
17: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
12: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
11: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
25: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
26: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже – это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
5: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
26: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
5: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
26: 35? То есть даже не половина?
5: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
26: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
5: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
26: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
5: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
26: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
5: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
26: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
5: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работай, не хочу.
26: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
5: Ключевое слово – нормальный.
26: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
5: Потому что там живые деньги каждый день.
26: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
5: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
26: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
5: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
26: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
5: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
26: Средняя температура по больнице.
5: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
26: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
5: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
26: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
5: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
26: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. почему этого не происходит?
5: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
26: И перегревает рынок.
5: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
26: Отсутствие потребительской стоимости.
5: Бинго. Танки, дроны, снаряды – они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
26: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
5: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
26: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
5: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
26: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
5: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
26: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
5: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
26: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
5: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
26: И нехватка водителей.
5: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
26: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
5: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
26: Шатдауны интернета и глушение GPS.
5: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
26: А для экономики это ежедневная катастрофа.
5: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
26: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
5: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
26: Семья.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
15: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
14: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
16: Я сейчас приехал на заправку.
13: где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
17: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
16: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
17: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
18: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
17: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
19: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
17: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
20: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
23: Главные новости дня.
1: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
2: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро-2 и евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
1: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
4: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а евро-3 – 150, а евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из евро-2 евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
1: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
7: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
21: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
22: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
24: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
27: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
1: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
5: мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
23: На радио «Лента» цифра дня.
6: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
9: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
8: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
10: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
23: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
11: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат.
17: Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
0: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
17: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальной

0: безопасная технологическая служба.
1: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
2: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
1: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев скажу вам – нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе

0: просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
3: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан Баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
2: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
4: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
2: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
4: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
10: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства и государств большой, так называемой большой семеркой. Это соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции, состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатывается, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот, развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траектории движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
12: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед, даже небольшими шагами. Застой вот враг, а движение друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна Эвас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И Эвас поддерживает искренние, развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, Эвас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по-добру, по-здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, Эвас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
12: На радио «Лента» беда дня.
14: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь и цена будет только расти.
15: Как какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
16: Да, мы платим, да.
15: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы, люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, она продлится какое-то время, мы вообще выйдем на, вот на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически, как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все равно далеко.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
17: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
2: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
16: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
2: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
16: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
2: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
16: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
2: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
16: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
2: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
12: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
19: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
21: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
20: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
22: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
20: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных ЭЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
23: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, и самому лично посмотреть.
20: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
24: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
20: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
9: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
25: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
19: Главные новости дня.
20: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году, и втрое больше, чем в середине 2010-х, на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. Цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
0: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
3: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
20: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
4: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
6: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
20: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм, говорят авторы исследования. Надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
7: Участились случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
8: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
20: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
26: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжаю. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем, семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили, светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушать противно.
27: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
28: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
20: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
29: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что Объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
12: На радио «Лента» «Опасность дня». Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
19: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
18: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
1: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
18: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
2: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это, вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига, да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса, присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководства нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод ТАНЭК, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37-8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили в во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
19: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем.

я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу, понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что сделал на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все. Нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести правильно. Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу.

0: иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай, пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина. Никаких продвижек.
3: Таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Свет. Все. Во всем городе нету. Все.
5: Помимо Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
10: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на 300 миллиардов долларов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
10: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
9: Трех дней не вышло. Военкор канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война — штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
12: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Она нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья.
5: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос, когда Россия закончит СВО. Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
13: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
5: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
14: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90-е, я жил в 90-е. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить.
5: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
15: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
16: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
17: По-моему, они стали более равнодушными.
16: Почему так произошло?
17: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили «светлое будущее». Сейчас вообще как будто кинели внизу. Слушайте противно.
18: Ну, я так думаю, СВО, наверное.
16: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
18: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
16: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете? Но я это связываю с войной. По большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями. Какие последствия тревожат больше всего? Ну, на данный момент экономика, наверное.
15: Самое главное, что было мир.
5: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
19: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
9: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
11: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь — это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
9: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
11: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема. Коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
20: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
21: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
0: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
0: Да, это получается, что все эти 7 дней, каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
0: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
0: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
0: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
0: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
0: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
0: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Ну, вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
0: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
0: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
0: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
0: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
0: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
0: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
0: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
0: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
0: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
0: А двери блокируются?
23: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
0: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
0: Это про переговоры?
23: Да.
0: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
0: Слушай, Вора, тут я опять уточню. Слово «мир» Оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
0: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
0: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
0: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
0: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
0: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
0: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
0: В микрозаймы.
23: Да.
0: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
0: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
0: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны, это займы на еду, на макароны, на мясо.
0: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
0: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%, плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
0: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
0: Но тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
0: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
0: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
0: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
0: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
0: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
0: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
0: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Аптечными, например?
0: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 2025 год выросли на 24%.
0: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
0: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
0: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
0: Меньше половины.
23: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
0: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика, концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
0: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
0: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
0: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
0: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
0: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
0: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
0: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
11: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
2: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
11: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
2: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
11: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
2: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
11: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
2: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
11: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
2: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как и известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи. А тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих – сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно. Там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Беда дня».
4: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: продали бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
3: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
2: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
4: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
2: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
5: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
6: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
7: Это вот пятый Русел и второй Атан.
8: И он воняет каким-то ацетоном, уксусом. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
9: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
2: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после

0: сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
3: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
4: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
1: Криминальные новости.
5: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давление со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие – в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке, но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
6: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
7: меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
6: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
8: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
6: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
9: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
6: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
10: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
6: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
11: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
6: С марта дроны как минимум 500 раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Опасность дня.
12: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
14: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
15: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло. Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
16: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
6: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
17: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
6: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключились светофоры.
18: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
6: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
20: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности – Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
19: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
0: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше. Не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
22: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
21: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
22: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
21: 35? То есть даже не половина?
22: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
21: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
22: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
21: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
22: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
21: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
22: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
21: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
22: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
21: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
3: Ключевое слово – нормальный.
21: Именно. Нормальной. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
3: Потому что там живые деньги каждый день.
21: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль. Просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
3: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
21: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
3: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
21: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
3: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
21: Средняя температура по больнице.
3: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
21: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
3: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
21: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
3: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
21: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
3: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
21: И перегревает рынок.
3: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
21: Отсутствие потребительской стоимости.
3: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
21: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
3: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
21: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
3: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
21: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
3: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
21: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
3: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
21: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
3: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
21: И нехватка водителей.
3: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
21: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
3: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
21: Шатдауны интернета и глушение GPS.
3: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
21: А для экономики это ежедневная катастрофа.
3: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
21: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
3: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
21: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
3: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования – один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
21: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
3: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
21: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
3: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
21: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
3: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
21: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
3: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
21: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
3: 292.
21: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
3: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
21: Да, давай поясним этот момент.
3: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
21: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
3: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
21: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
3: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
21: То есть 100-170 рублей в день.
3: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
21: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
3: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
21: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
3: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
21: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
22: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
21: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
22: Да, договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
21: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
22: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
21: То есть это не осознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
22: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
21: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
22: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
21: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
22: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
21: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
22: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
21: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
7: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
6: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
4: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
6: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
8: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
6: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
10: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
6: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
11: Мы двигались уже на минеральные воды Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
6: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
9: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
5: Главные новости дня.
12: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
13: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро-2 и евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
12: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
14: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а евро-3 – 150, а евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из евро-2 евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
12: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
23: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
24: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
25: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
26: И он воняет каким-то ацетоном. Уксус, я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
27: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
12: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
0: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
1: На радио «Лента» цифра дня.
3: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
16: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
15: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
17: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
15: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат.
6: Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
4: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Ну, кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
6: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт «Беспилотные войска», на самом

0: Военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять, говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете, сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
1: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении – не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если

0: вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
3: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан Баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
2: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
4: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
2: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
4: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. В Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
10: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства и государств большой, так называемой большой семеркой. Это соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траектории движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня – обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед, даже небольшими шагами. Застой вот враг, а движение друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна Эвас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И Эвас поддерживает искренние, развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, Эвас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по-добру, по-здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, Эвас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
1: На радио Лента. Беда дня.
12: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
13: Как, какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
14: Да, мы платим, да.
13: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 700 000 человек, или 6 700 000 человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, она продлится какое-то время, мы вообще выйдем на, вот на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически, как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все равно далеко.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
14: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
2: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправку заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
14: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
2: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии-Молл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
14: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
2: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
14: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
2: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
14: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
2: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения
15: уровня интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих – сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно. Там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
17: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
2: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
5: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
18: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных ЭЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
19: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, и самому лично посмотреть.
18: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
20: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
18: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
21: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок. И знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить. Это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано. У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
1: Главные новости дня.
18: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
0: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
3: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
18: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
22: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
23: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от ивент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
18: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм, говорят авторы исследования. Надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
24: Участили случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
25: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
18: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
26: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжаю. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем, семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили, светлое будущее. Сейчас вообще как будто линии несут. Слушать противно.
27: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
28: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
18: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
29: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня в принципе покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам как потребителям не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает условно на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно при необходимости. Оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента». Опасность дня. Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
7: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
6: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
8: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига, да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса, присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководств нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод Танека, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37-8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал, короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что вот вспомни,

в нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины? Не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято. Когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководителей для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воен, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России.

0: вот просто по полной. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
3: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все, во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
10: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для Штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на $300 миллиардов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
10: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
9: Трех дней не вышло. Военкор канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за 3 дня не вышло.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
12: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди, сыновья, мужья.
5: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос «Когда Россия закончит СВО?». Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
13: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
5: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
14: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90, а я жил в 90. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти» «Калатус». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить.
5: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
15: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
16: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
17: По-моему, они стали более равнодушными.
16: Почему так произошло?
17: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушай, противно.
18: Ну, я так думаю, СВО, наверное.
16: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
18: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
16: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете?
19: Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
16: Какие последствия тревожат больше всего?
19: Ну, на данный момент экономика, наверное.
15: Самое главное, чтобы был мир.
5: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
20: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
9: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
11: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
9: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
11: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки наши тоже в Варваровке пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... Каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но, подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Аптечными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю иммиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
6: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить. Мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
4: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
6: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
4: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
6: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
4: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
6: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
4: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
6: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
4: И в завершении о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек 39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник знакомой с ситуацией прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента»
8: дня.
10: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить

0: Кодекса Российской Федерации проводится проверка.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
3: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
2: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
4: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
2: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
5: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
6: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
7: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
8: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
9: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
2: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.

0: из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
1: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
2: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
3: Криминальные новости.
4: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давление со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие – в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке. Но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
5: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
6: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
5: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
7: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
5: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
8: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Заслужил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
5: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
9: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
5: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
10: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
5: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Опасность дня.
11: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
13: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
3: Радиолента. Прямая речь.
0: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
14: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
15: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
16: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
17: Все, во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
18: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
19: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
18: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
20: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше. Не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
21: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
1: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
21: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
1: 35? То есть даже не половина?
21: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
1: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
21: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
1: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
21: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
1: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
21: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
1: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
21: Вот, 3-4% – это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
1: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
21: Ключевое слово – нормальный.
1: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
21: Потому что там живые деньги каждый день.
1: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
2: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
1: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
2: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
1: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
2: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
1: Средняя температура по больнице.
2: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
1: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
2: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
1: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
2: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
1: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
2: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
1: И перегревает рынок.
2: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
1: Отсутствие потребительской стоимости.
2: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
1: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
2: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
1: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
2: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
1: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
2: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
1: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
2: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
1: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
2: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
1: И нехватка водителей.
2: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
1: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
2: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
1: Шатдауны интернета и глушение GPS.
2: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
1: А для экономики это ежедневная катастрофа.
2: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
1: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
2: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
1: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
2: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
1: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
2: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
1: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
2: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
1: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
2: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
1: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
2: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
1: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
2: 292.
1: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
2: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
1: Да, давай поясним этот момент.
2: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
1: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
2: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
1: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
2: И сколько у него остается на весь месяц? 1000-3-5.
1: То есть 100-170 рублей в день.
2: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
1: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
2: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
1: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
2: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
1: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
2: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
1: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
2: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксирует ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
1: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
2: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
1: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
2: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
1: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
2: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
1: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
2: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
1: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
2: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
1: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
4: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
5: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
7: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видела, в билетах ПДД они, есть. Вот скоро они, появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
5: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
6: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Сложил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
5: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
9: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
5: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
10: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
5: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
0: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
8: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
3: Главные новости дня.
5: Пока весь мир идет к евро 6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
11: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
5: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
12: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 — это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 — 150, а Евро-2 — 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
5: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
22: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
23: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
24: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
25: И он воняет каким-то ацетоном, уксусом. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термич. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
26: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
5: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
27: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
3: На радио «Лента» цифра дня.
13: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
15: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
14: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
16: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
14: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
17: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять пополнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО, и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
5: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
17: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем

0: более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала факультет психологии, и что знаю ли я, сколько получают психологи, и не хочу ли я себя попробовать в этой роли. Я деликатно заканчиваю разговор и прошу больше мне не звонить. И что вы думаете? Сегодня они мне звонят опять с тем же самым и говорят, что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать настолько сильно прессовать женщин. Я надеюсь, что это был последний звонок.
1: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ. Поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы

0: можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
3: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
2: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
4: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
2: Военкор канал «Синяя Z Борода» о сокращении экспорта дизеля.
4: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на Амине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
9: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
10: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. Вот состоялось заседание глав правительства и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования – секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
11: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное на самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы. Далеко за орбитой Плутона астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут.
12: Итак, у нас выпала руна Эвас. Но такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед даже небольшими шагами. Застой вот враг, а движение друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна Эвас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И Эвас поддерживает искренние, развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, Эвас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по добру, по здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, Эвас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
1: На радио Лента. Беда дня.
13: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
14: Как, какую цену? Ну, во-первых, мы ее платим еще.
15: Да, мы платим, да.
14: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим, верим некоторым писателям-фронтовикам, которые еще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, она продлится какое-то время, мы вообще выйдем на, вот на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически, как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБСе, берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кого угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все равно далеко.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
15: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
2: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр
16: Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
15: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
16: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
15: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
16: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
15: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
16: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
15: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
16: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград – это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
19: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба На некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
18: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
20: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
18: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
21: В Забайкале очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
18: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
22: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
18: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
23: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасно любимый дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
1: Главные новости дня.
18: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году, и втрое больше, чем в середине 2010-х, на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2.5 раза превышает официальные цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
0: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
3: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
18: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
4: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
6: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
18: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм, говорят авторы исследования. Надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
24: Участились случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
25: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
18: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
26: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжаю. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем, семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше хоть говорили, светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинии несут. Слушай, противно.
27: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
28: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
18: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
29: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за три, возникает разрыв. Поэтому сегодня и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно при необходимости. Оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого. И ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
1: На радио «Лента». Опасность дня.
2: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
5: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
2: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
7: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это, вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига, да, вот дайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса, присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководства нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод ТАНЭК, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37-8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, в очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал, короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то два или три дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где

обещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог ответить: ну, дорогой Александр Григорьевич, все ясно, но в данном случае твое мнение не учитывается. Вот мы решили вот так, поэтому будь добр, исполняй. Это первый сценарий. Поэтому о чем ты разговариваешь, чем ты выйдешь и скажешь белорусам, что мы теперь в войне против Украины, не выйдешь, не скажешь, когда решение было принято. Второй сценарий, да, когда решение как раз вот и не было принято, когда вот о чем-то еще не договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в этот турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Что ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как военный, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет.

0: Александру Григорьевичу. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно, а теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете, улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава. Однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно, это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
3: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму. На полуострове и так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине. Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для Штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на $300 миллиардов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
10: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
9: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
10: Трех дней не вышло. Военкор канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
12: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья.
5: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос, когда Россия закончит СВО. Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
13: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
5: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
14: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90-е, я жил в 90-е, кажутся просто-напросто очень даже райской картинкой, картинкой из той рекламы «Баунти», «Калапт». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить.
5: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
15: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
16: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
17: По-моему, они стали более равнодушными.
16: Почему так произошло?
17: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушать противно.
18: Я так думаю, СВО, наверное.
16: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
18: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
16: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете? Но я это связываю с войной. По большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями. А какие последствия тревожат больше всего? Ну, на данный момент экономика, наверное.
15: Самое главное, чтобы был мир.
5: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5% пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
19: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан Баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
10: Военкор – месть доброй воли, а бензине – как оружие против общества.
11: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыты 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
10: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
11: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
20: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
21: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, в фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... Каждую минуту, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть, когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но, подожди, если банковский кредит под 20% – это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост от 11 до 17%, плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальная анестетика. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Аптечными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там, всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра. Это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
3: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин.
11: 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
0: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
11: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
0: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
11: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
0: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
11: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4-е место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
0: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
11: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
0: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов, Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное, не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Беда дня.
20: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
6: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика.

0: делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Пока весь мир идет к Евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина Евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
2: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
1: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
3: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
1: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
4: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
5: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
6: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
7: И он воняет каким-то ацетоном, уксусом. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
8: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
1: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.

0: Возе.
1: Короче, на автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
2: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
3: Криминальные новости.
4: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давление со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие – в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке, но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Главные новости дня.
5: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
6: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
5: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
0: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
5: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
7: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Поэтому уехали. Заслужил детей, и вот стою. Ночь. Да, не думал, что дожил до этого. Да, грустно, печально.
5: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
8: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
5: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
9: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь с километр пробка.
5: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Опасность дня.
10: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
11: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали, а теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
3: Радиолента. Прямая речь.
12: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
13: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
14: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
15: Вот этот центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
16: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
5: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
17: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
18: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
17: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
19: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше. Не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
21: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
20: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
21: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
20: 35? То есть даже не половина?
21: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
20: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
21: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
20: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
21: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
20: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
21: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
20: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
21: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работай, не хочу.
20: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
21: Ключевое слово – нормальный.
20: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и 10-летним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
21: Потому что там живые деньги каждый день.
20: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
21: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
20: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
21: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
20: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
21: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. Потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
20: Средняя температура по больнице.
21: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
20: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
21: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
20: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в 3 смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
21: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
20: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
21: Да потому что экономика физически раскололась на 2 непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
20: И перегревает рынок.
21: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
20: Отсутствие потребительской стоимости.
21: Бинго. Танки, дроны, снаряды, они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть, на танке нельзя поехать в отпуск.
20: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
21: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
20: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
21: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
20: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
21: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
20: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
21: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
20: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
21: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
20: И нехватка водителей.
21: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
20: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
21: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
20: Шатдауны интернета и глушение GPS.
21: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
20: А для экономики это ежедневная катастрофа.
21: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
20: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
21: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
20: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
1: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
20: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть, доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
1: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
20: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
1: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
20: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
1: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
20: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
1: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
20: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
1: 292.
20: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
1: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
20: Да, давай поясним этот момент.
1: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции. 15-20%. При этом качество услуг не растет. Трубы старые, аварии зимой все больше.
20: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
1: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
20: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
1: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
20: То есть 100-170 рублей в день.
1: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
20: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
1: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
20: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
1: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
20: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
1: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
20: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
1: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксируют ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
20: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
1: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
20: То есть это не осознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
1: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
20: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
1: Вводятся уцидизационные сборы, пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
20: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
1: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
20: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
1: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
20: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
6: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
2: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
0: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
2: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
4: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освожил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
2: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
8: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. И кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще я вчера стояла, были просто километровые очереди.
2: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
9: Мы двигались уже на минеральные воды Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах. Ну, я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
2: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
12: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
7: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
3: Главные новости дня.
10: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
11: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро-2 и евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
10: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
22: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а евро-3 – 150, а евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из евро-2 евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
10: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
23: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
24: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
25: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
26: И он воняет каким-то ацетоном. Уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
27: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
10: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
28: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
3: На радио «Лента» цифра дня.
1: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
3: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
13: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
5: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
14: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
3: Радио «Лента» 1557 АМ. Солдатская почта.
5: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
15: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять. пополнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну, там же еще зарплата хорошая платит. Поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО. И что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
5: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
15: Но оператор БПЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов БПЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
5: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее подчеркнули.

0: что нет, вы действительно оставляли заявку, мы бы хотели с вами пообщаться, мы вам все расскажем, приходите. И я просто в шоке. То есть я, конечно, понимала, что ситуация, она какая-то весьма нестабильная, но что настолько, что они будут звонить и вербовать, настолько сильно прессовать женщин, я надеюсь, что это был последний звонок.
1: На этом история не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый, либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе – просто понимать, термин в извещении – не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
4: Военкор Живов.

0: том, как свои же раскрывают военные секреты.
1: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
0: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
2: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
0: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
2: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
5: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще 2 человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
4: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
6: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
4: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
7: Все, во всем городе нету. Все.
4: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительств и государств большой, так называемой большой семеркой. Это Соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот как считается ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот. Это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное на самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы. Далеко за орбитой Плутона астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траектории движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня – обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед даже небольшими шагами. Застой вот враг, а движение друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще и призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна и вас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И вас поддерживает искренние развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, вас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по-добру, по-здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, вас говорит о важности двигательной активности. Отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
3: На радио Лента. Беда дня.
12: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
13: Как, какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
14: Да, мы платим, да.
13: Цена не такая огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые вообще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажется не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБСе, берем города, вот Юрий Мезенов про это вам расскажет, по 3 месяца, по полгода, по году, по 1.5 года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кому угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все далеко.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
0: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
14: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
0: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
14: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
0: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
14: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
0: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
14: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
0: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
14: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
0: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА.
15: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с перекрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
18: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
17: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
19: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
17: Какая критика депутата Останиной? Реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных ЭЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
20: В Забайкале очереди, ожидания в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье по 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу, и самому лично посмотреть.
17: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
21: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
17: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
22: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок. И знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить. Это было просто... Я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасный, любимый, дорогой 95-й, стояв час в очереди, если не больше.
3: Главные новости дня.
17: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х, на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. Цифры Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
23: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
24: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
17: рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
1: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
2: Мы не понимаем своего будущего. Совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
17: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм, говорят авторы исследования. Надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
5: Участили случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
6: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
17: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
7: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжаю. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто линии несут. Слушай, противно.
25: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
26: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
17: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
27: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там, следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
3: На радио «Лента» опасность дня.
12: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
4: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
0: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
9: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига. Да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинного кризиса. Присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководства нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод Танека, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37, 8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев

договорились. Но этот сценарий, мне кажется, намного менее вероятен. Почему? Потому что если бы о чем-то не договорились, то Александр Григорьевич показал бы это как собственную победу. Понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи. Как он делает всегда. Просто перехватил бы информационную повестку. Но что стояло на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Он просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел. Собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек, ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно.

0: конечно, то, что было сказано. Да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Тарлсон, понимаете? Улетел, но обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, полтора года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все полтора года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось дважды пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью обращалось в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалось к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина, никаких продвижек.
3: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Вот это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Свет. Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
10: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для Штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на $300 миллиардов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
10: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
9: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за 3 дня не вышло.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
12: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья.
5: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос, когда Россия закончит СВО. Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
13: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
5: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
14: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90, а я жил в 90. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти» «Калат». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что-то можно изменить.
5: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
15: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
16: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
17: По-моему, они стали более равнодушными.
16: Почему так произошло?
17: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто кинь не несут. Слушать противно.
18: Ну, я так думаю, СВО, наверное.
16: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
18: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
16: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете?
19: Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
16: Какие последствия тревожат больше всего?
19: Ну, на данный момент экономика, наверное.
15: Самое главное, чтобы был мир.
5: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
20: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
9: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
11: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
9: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
11: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
21: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь. Одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... каждую минуту, ну точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же по сути такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть люди понимают, что говорить на улице, на работе, там, ну не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22-го года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот, осенью 22-го года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26-го года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вору, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки. Без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но, подожди, если банковский кредит под 20% – это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, ну официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%, ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% – это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков…
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11-17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальный анестетик. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется. Ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Оптичными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра, это, ну, физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%, да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения это же классика. Концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю иммиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия. Живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос, и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из стройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
11: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
3: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
11: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
3: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
11: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
3: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
11: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
3: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
11: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
3: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал: теоретически должны работать ресурсы из белых списков, но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали, поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и без прозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6 тысяч военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Беда дня».
6: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов о задержании двух мужчин, которые везли на перепродажу 1000 литров бензина, за что им может грозить до 6 лет колонии.
7: Полицейские задержали нелегальных продавцов бензина. Ими оказались двое жителей Ростова-на-Дону. Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России?

0: 3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин Евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
1: Если мы говорим про Евро-3 и тем более Евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей. То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между Евро-2 и Евро-5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
0: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
2: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой и двигателями, но это будет потом.
0: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
3: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
4: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
5: Это вот пятый Русел и второй Атан.
6: И он воняет каким-то ацетоном, уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термище. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
7: Ну что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
0: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Из-за топливного кризиса добраться на машине с Дальневосточного федерального округа России в центральные регионы страны становится большой проблемой. Разве что только на автовозе.
10: На автовозе мы едем третий день, и сейчас я умному человеку, который разговаривать нормально умеет, вам камеру. И, в общем, все интересующие вопросы пишите, пожалуйста, в личку. Стоимость автовоза в комментариях я не оставлю.
11: Граждане, привет. Если вы решили ехать сейчас из Владивостока в центральную Россию, это плохая идея. Где-то за 1500 километров до Читы у вас

0: на заправках закончится бензин полностью. И все. И дальше примерно 1500-2000 километров бензина не будет. Бензин появляется на заправках после Байкала. После Улан-Удэ, после того, как Байкал проедете. И как бы все. Если у вас с собой литров 200 нет, то даже не рыпайтесь. Садитесь на самолет, езжайте домой, машину на автовоз.
1: Криминальные новости.
2: За решетку отправили генерал-майора по делу о мошенничестве. 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Дембицкого. Как пишет РБК, его обвиняют в особо крупном мошенничестве в ЧВК «Ястреб». По данным издания, генерал находится в СИЗО Лефортово. Следствие считает его организатором схемы хищения выплат российским военным. Потерпевшими по делу проходят 89 военнослужащих. Дембицкий вину не признал. В ЧВК «Ястреб» занимались обманом новобранцев, вымогательством, пытками и обнулениями. Группа пострадавших бойцов записывала обращение с рассказом об этом. Одну из жертв забили до смерти гигантским резиновым фалоимитатором. Военкора Романа Семенова похитили и держали 12 дней в закопанном гробу. Ранее арестовали основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко. На сегодняшний день он признал вину, заключил соглашение со следствием, дал показания на подельников и заявил, что после суда снова поедет воевать. Всего в деле 10 фигурантов. Военнослужащего осудили за фейки об армии из-за жалоб на командиров. Дмитрий Соломко из Луганска в 2024 году получил ранение в ногу, после чего его с травмой колена перевели в резервный батальон, где принудительно удерживают коллег. Соломко опубликовал видео в своем телеграм-канале, в котором пожаловался на отсутствие лечения и давления со стороны командования. Позже командиры заставили военнослужащего удалить и видео, и канал, а спустя год Дмитрий от следователя узнал, что на него завели уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах. Дело рассматривал Грозненский гарнизонный суд. Почему его судили именно в Чечне, Соломко не знает. На заседаниях он присутствовал по видеосвязи. Суд приговорил военнослужащего к 2 годам условно. После приговора командиры заявили Дмитрию, что отправят его в штурма. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по подросткам в Подмосковье. По данным базы, конфликт произошел в Раменском. Две компании не могли поделить спортивную площадку. Одни хотели играть в футбол, другие в баскетбол. Вскоре в разборку вмешался отец одного из подростков. Он пришел с травматом. Началась стычка. Мужчина выстрелил. Он попал в грудь 19-летнему Артему. Пуля застряла, хлынула кровь. Парня экстренно госпитализировали. Он перенес 2 операции. Самого стрелка задержали, он даже пытался извиняться перед родными пострадавшего на очной ставке, но это не спасло его от уголовного дела за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под домашний арест. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
3: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
4: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
3: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
5: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
3: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
6: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Освободил детей и вот стою. Ночь. Да, не думал, что доживу до этого. Да, грустно, печально.
3: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
7: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
3: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
8: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92-й, как и 95-й, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, ну я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
3: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Опасность дня. Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Политический обозреватель Дмитрий Дризе о решении Финляндии разместить ядерное оружие и о том, что вслед за ней также поступят все страны Балтии.
9: Финляндия с 1 июля полностью отменила национальный запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Закон действовал без малого 40 лет. В далеком 1987 году, окрыленные духом Рейкьявика, власти в Хельсинки согласились стать нейтральной безъядерной страной, закрепив обязательство никак не угрожать своему большому соседу, Советскому Союзу. Для тех, кто не знает или забыл, дух Рейкьявика, не путать с духом Анкориджа, это исторический термин, означает он коренной перелом в отношениях великих держав. Они взяли курс на глобальное разоружение и окончание холодной войны. Рональд Рейган и Михаил Сергеевич Горбачев проводили несколько раундов двусторонних переговоров, в том числе и в столице Исландии в 1986 году. Через год, в 1987 году, в Вашингтоне был подписан бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сокращенно ДРСМД. Прошли годы, и все вернулось обратно. ДРСМД прекратил свое существование. Финляндия вступила в НАТО, и в рамках интеграции в Альянс был отменен запрет на наличие в стране ядерного оружия. Свою атомную бомбу соседнее государство создавать не собирается, пока что. Но принять у себя чужое теперь может в рамках новой программы усиления национальной безопасности. Законодательный запрет снят. Так что примерно в 150 километрах от северной столицы Российской Федерации в перспективе могут быть размещены соответствующие системы массового поражения. Аналогичные решения намерены принять также страны Балтии, вдохновленные в том числе и финским примером. Россия обещает не оставить всю эту ситуацию без ответа. В общем и целом, дух Анкориджа, похоже, так и не стал духом Рейкьявика. Некий шанс, конечно, еще остается, но очень уж небольшой, скажем так. Определенные надежды на это были, но также не столь внушительные. На глазах меняется история. Время пошло вспять. Возможно, кто-то захочет увидеть в этом положительный момент. Мол, будет что детям и внукам рассказать. В случае, конечно, благополучного исхода. Надо ведь еще как-то дожить до светлого будущего, когда можно будет об этом, обо всем писать мемуары и рассказывать подрастающему поколению. И что нужно в этой связи отметить? Даже во времена холодной войны красные линии существовали. А теперь они стираются, опять же, на глазах. И процесс этот идет достаточно активно. Даже есть большой риск, что он станет бесконтрольным. При том, что новые красные линии чертить, похоже, никто не собирается.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Жители Ялты, ждущие в сильную жару, жалуются на длинные очереди на автозаправочных станциях и отсутствие информации о поставках топлива.
12: Кто спит? Кто в жару такую, в пекло? Здесь по машинам, ну, очень-очень жарко. Вон очередь там, я не знаю, уже сформировалась, ну, очень далеко. Я даже отсюда сейчас вам не покажу. В общем, самое обидное, что никто ничего говорить не хочет. Вот это прям очень обидно. Скажите, будете наливать или не будете? Все, точка, да? То есть людям ждать неизвестно. Все, что они говорят. Им ничего не известно. Оно понятно, все это ясно. Но я уверена, что есть хоть какая-то информация, да или не да. Стоит ждать или не стоит ждать. Но вот так это вообще просто бесчеловечно.
10: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
13: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук, у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
14: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
13: Территорию ЧП сразу же оцепили, на место срочно прибыли саперы, а правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
15: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
13: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
16: Свет. Все. Во всем городе нету. Все. Да.
13: Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
17: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
18: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
17: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
19: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». И сегодня без хорошего настроения, потому что хороших новостей нет. Есть цифры. Холодные, твердые, неудобные цифры, от которых не отмахнешься. Социологи Галуп – это не иностранные агенты и не враждебные СМИ. Это люди, которые просто ходят по улицам и спрашивают, как вы живете. И вот что они услышали в 2026 году. Больше половины россиян, 56%, говорят, что их жизнь прямо сейчас становится хуже. Не могла бы быть лучше, не хотелось бы большего. А именно хуже. Это исторический рекорд за 20 лет. Хуже, чем в 2008, хуже, чем в пандемию, хуже, чем когда-либо. Сегодня мы разбираем, как Россия дошла до этой точки и что ждет дальше.
21: Слушай, ну вот чтобы реально осознать вес этих 56%, тут же нужен исторический контекст. Иначе цифра просто виснет в воздухе. Вспомни тот же 2008 год.
20: Ну да, глобальный кризис, крах Lehman Brothers.
21: Именно. Мировые рынки просто летят в пропасть. Нефть обваливается. Для российской экономики это был сильнейший шок. Но знаешь, сколько тогда было пессимистов? Всего 35%.
20: 35? То есть даже не половина?
21: Да. Потому что в стране были гигантские резервы. Заливали все деньгами, и у людей было ощущение, что это, ну, такой внешний шторм, который скоро закончится.
20: А потом был 2014-й, санкции, резкий обвал рубля. Но тогда этот экономический удар полностью перекрылся политической эйфорией. Общество прямо было готово терпеть убытки ради, ну, идеи.
21: Да-да-да. Сработал этот консенсус. И даже в пандемию 2020 года, когда бизнес массово закрывался, люди сидели по домам, цифра остановилась на 45%.
20: Более того, 60% констатируют обрушение экономики в целом.
21: Представь, огромный стадион на 60 тысяч мест. И больше половины зрителей открыто говорят, что их жизнь летит под откос. Это не предчувствие кризиса, это фиксация факта.
20: Абсолютно. Но знаешь, тут же возникает иллюзия.
21: Стоп, давай я тут как раз выступлю адвокатом дьявола. Вопрос же лежит на поверхности. Если открыть любой портал вакансий в России, там сплошной стон бизнеса про кадровый голод.
20: Ну да, официальная безработица болтается в районе 3-4%.
21: Вот, 3-4% — это статистическая погрешность. Заводы просто переманивают рабочих, логистика кричит, что нет водителей, ритейл ищет продавцов. И как можно говорить про антирекорд уровня жизни, если работа типа валяется под ногами? Работы не хочу.
20: Да, формально безработных мало. Но параллельно идет другая статистика. 58% заявляют, что сейчас, ну, просто худшее время для поиска нормальной работы.
21: Ключевое слово – нормальный.
20: Именно, нормальный. В стране сформировалась жесткая модель принудительной занятости. Происходит массовая вынужденная деградация квалификации. Инженер с высшим образованием и десятилетним стажем идет работать курьером. Или таксистом.
21: Потому что там живые деньги каждый день.
20: Да, потому что кушать хочется сегодня. Школьный учитель берет 2-3 ставки, впахивает по 14 часов в сутки, выгорает в ноль, просто чтобы платить счета за квартиру. Бухгалтер садится на кассу в супермаркет. То есть работа-то есть, а выбора нет.
21: Получается, люди работают не ради карьеры и не чтобы, ну, отложить на образование детям.
20: Это бег в колесе ради банального физического выживания. И вот тот эффект мобилизации и сплочения, который работал в 22-23 годах, он полностью выветрился.
21: Ну, логично, тогда же колоссальные выплаты были, плюс пропаганда создавала иллюзию, что надо, типа, просто затянуть пояса ненадолго. Но человеческая психика не может ехать на адреналине 4 года подряд. Резервы истощились.
20: Да, и этот процесс истощения становится особенно наглядным, если взглянуть на официальные отчеты. Росстат регулярно рапортует об инфляции в районе 6%. На бумаге все выглядит, ну, вполне себе управляемо.
21: Слушай, ну вот эту механику статистического фокуса надо разобрать. Эти 6% дико раздражают любого, кто ходит в магазин. потому что официальная инфляция – это математический конструкт.
20: Средняя температура по больнице.
21: Да-да, в расчетную корзину входят сотни товаров. Условно, телевизоры, смартфоны, какие-то авиабилеты, они могут дешеветь или стоять на месте. И их вес в корзине разбавляет стремительно дорожающую еду.
20: Но человек же не покупает телевизор каждый месяц.
21: Вот именно. Зато базовые продукты – хлеб, молоко, мясо, яйца – он покупает постоянно. И на эти категории реальный рост цен составляет от 11 до 17% в год.
20: Подожди, давай тут копнем чуть глубже. С математикой средних чисел понятно. Но ведь есть оборонка, предприятия ВПК, которые в три смены молотят. Туда же вливаются триллионы рублей.
21: Ну да, зарплаты рабочих там выросли на 80, где-то на 100%.
20: Вот. Разве эти огромные деньги не должны по цепочке спускаться в гражданский сектор? Ну, рабочий получает 200 тысяч. Идет в магазин, делает ремонт. Экономика должна крутиться для всех. Почему этого не происходит?
21: Да потому что экономика физически раскололась на две непересекающиеся вселенные. Военно-промышленный комплекс работает как гигантский пылесос. Он высасывает кадры из гражданских отраслей.
20: И перегревает рынок.
21: Конечно. Предлагает зарплаты, с которыми обычный бизнес просто не может конкурировать. Миллиарды выбрасываются в экономику в виде зарплат. Но есть фундаментальный закон, который не обманешь.
20: Отсутствие потребительской стоимости.
21: Бинго. Танки, дроны, снаряды – они не создают потребительской стоимости. Снаряд нельзя съесть. На танке нельзя поехать в отпуск.
20: То есть денежная масса резко увеличивается, люди приходят в магазины с пачками денег.
21: А товаров для повседневной жизни больше не стало.
20: Знаешь, это похоже на человеческий организм. Представь, что тело отправило всю кровь к одной мышце, чтобы отбиться от угрозы. Эта мышца стала огромной, накачанной.
21: А из-за нехватки крови начинают отказывать почки и печень.
20: Точно. Гражданская экономика, учителя, врачи, продавцы, которым индексируют зарплату на бумажные 6%, это и есть отказывающие органы. И именно они своими кошельками расплачиваются за перегрев.
21: Но расплачиваются же не только из-за дисбаланса спроса. Есть еще чисто физическое разрушение инфраструктуры. И это работает как скрытый налог, который бьет по каждому чеку.
20: Давай проследим эту цепочку. Как прилет беспилотника трансформируется в космическую цену на огурцы? Летом 26 года были атакованы 11 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, включая Нижегородский и Московский.
21: В самый пик сельскохозяйственного сезона, между прочим. Естественная реакция – острейший дефицит топлива. Бензин и дизель летят вверх.
20: А дорогое топливо запускает цепную реакцию. Трактор заправить дороже, себестоимость сбора пшеницы или овощей сразу летит в космос.
21: К дорогому дизелю добавляется острый дефицит запчастей для тягачей.
20: И нехватка водителей.
21: Да, многие же ушли на фронт за высокими выплатами. В итоге тариф на перевозку одной стандартной палеты груза улетел за 1400 рублей. Это скачок на 20-35% за очень короткий срок.
20: И в масштабах гигантской страны этот логистический коллапс просто вшивается в каждый товар на полке супермаркета.
21: Слушай, если говорить про невидимые налоги, нужно еще разобрать явление, о котором редко говорят. Это цифровой занавес.
20: Шатдауны интернета и глушение GPS.
21: Да. На бытовом уровне кажется, что это, ну, просто раздражающий фактор. Не работает навигатор, таксист не может подъехать, мелкое неудобство.
20: А для экономики это ежедневная катастрофа.
21: Представь небольшое кафе в спальном районе. Пятница, вечер, самый пик. И тут включают рэп, пропадает связь, терминалы оплаты мгновенно зависают. Крупные сети могут позволить себе спутниковую связь, резервные линии. А малый бизнес просто теряет выручку за весь вечер.
20: Курьеры слепнут, логистика внутри городов превращается в хаос. Еженедельно ритейл теряет на этом миллиарды рублей. Это налог, который никто официально не вводил, но он каждый день душит бизнес.
21: А если посмотреть на приграничные регионы – Белгородская, Курская, Брянская области? Там экономика не просто страдает, она в стадии клинической смерти. Недвижимость обесценилась на 40-60%.
20: Семья строила дом годами за 5 миллионов, а сейчас его и за 2 не продать. Рынок парализован.
21: Бизнес сворачивается, потому что горизонт планирования один день. Как брать кредит на склад, если завтра он может сгореть?
20: И вот тут мы подходим к главному математическому тупику. Цены на еду растут двузначными темпами. Логистика дорожает на треть. Доходы топчутся на месте. Как люди вообще физически дотягивают до конца месяца?
21: Они берут в долг. Страна погружается в тотальное долговое рабство. И природа этого долга принципиально иная.
20: Да, раньше брали на машины, ремонты, инвестиции в качество жизни.
0: А сейчас кредиты берут на банальное выживание.
20: Потребительские кредиты в банках улетают под 25-30% годовых.
0: Это грабительские условия. Взял 100 тысяч, отдашь 200.
20: Но фишка в том, что для миллионов людей банки уже закрыты. Кредитная история испорчена, закредитованность зашкаливает. И тогда люди идут в микрофинансовые организации, в МФО.
0: Это самое дно финансовой системы. Реклама кричит из каждого утюга, займы всего под 0,8% в день.
20: Меньше 1%, ага. Но в годовом исчислении это превращается в 292% годовых.
0: 292.
20: Берешь 10 тысяч до зарплаты, а через год должен почти 40. И объем просроченной задолженности в стране уже перевалил за 1,4 триллиона рублей. И самое страшное, зачем берут эти займы? Чтобы собрать ребенка в школу. Чтобы купить еду на последнюю неделю месяца.
0: Чтобы оплатить коммуналку. Рост тарифов ЖКХ бьет рекорды. И важно понимать суть. Это уже не оплата услуг по рыночной стоимости. Это механизм скрытого изъятия денег.
20: Да, давай поясним этот момент.
0: Индексация тарифов улетела далеко за пределы официальной инфляции – 15-20%. При этом качество услуг не растет, трубы старые, аварии зимой все больше.
20: Получается, государство не может напрямую залезть в карман и забрать часть доходов. Поэтому делает это через платежку за свет и тепло.
0: Давай просто посчитаем бюджет обычного пенсионера. Средняя пенсия 20-22 тысячи рублей. Пожилой человек получает эти деньги. Сначала отдает за выросшую на 20% коммуналку.
20: Потом идет в аптеку за лекарствами, которые дико подорожали из-за логистики и санкций.
0: И сколько у него остается на весь месяц? 1000, 3, 5.
20: То есть 100-170 рублей в день.
0: Это чашка дешевого кофе. А на эти деньги надо питаться. Государство одной рукой торжественно индексирует пенсию на пару сотен рублей, отчитываясь по телевизору, а другой рукой забирает тысячи через изношенные трубы. Поколение, которое платит дважды.
20: И когда холодильник пустеет с такой скоростью, когда звонят коллекторы из МФО, происходит самое страшное для любого государства. Начинает рушиться вера в базовые институты. То, что казалось незыблемым, просто рассыпается.
0: Да, цифры доверия пикируют. Доверие к армии, а оно всегда было сакральным, держалось на уровне 80%, рухнуло до 66%.
20: Миф о непобедимости столкнулся с суровой реальностью. Рассказы тех, кто вернулся с фронта, горящие нефтезаводы, дроны над центральными регионами. Доверие к правительству тоже упало на 14 пунктов.
0: Люди видят, что власть больше не может выполнять базовые обязательства. Телевизор десятилетиями формировал реальность.
20: А сейчас этот механизм сломан. Диктор уверенно говорит, экономика растет, все по плану, а человек смотрит на свою кредитную просрочку и пустой кошелек.
0: Расхождение между картинкой и реальностью стало гигантским. Старые нарративы про внешних врагов больше не работают. Наблюдается смерть негласного социального контракта.
20: Контракта, где власть гарантировала экономическую стабильность в обмен на политическую лояльность.
0: Да. Договор разорван, стабильности нет. И тут возникает очень провокационный вопрос. Если контракт разорван, если 56% фиксирует ухудшение жизни, а доверие летит в пропасть, где социальный взрыв? Значит ли это, что завтра миллионы выйдут на улицы?
20: Для любого протеста нужна инфраструктура, лидеры, надежда на перемены. А сейчас есть только выжженное политическое поле и колоссальный страх.
0: Все энергии человека направлены на решение микрозадач. Как дожить до пятницы? У кого перезанять, чтобы перекрыть старый долг? Как купить зимнюю куртку ребенку? На мысли о макроэкономике просто нет ресурса. Ни временного, ни эмоционального.
20: То есть это неосознанная оппозиция, это социальная смерть нации, которая перешла в энергосберегающий режим ради физического выживания. Тем более, что финансовая подушка безопасности у среднего класса полностью проедена.
0: Да, бюджет обычной семьи под перекрестным огнем. Доходы съедает инфляция, расходы растут по всем фронтам. А государство, у которого бюджет перекошен в сторону военных трат, решает проблему дефицита самым циничным образом.
20: Через систему скрытых налогов. Никто не выходит к трибуне и не говорит: «Мы забираем у вас 15% дохода». Тихо повышаются акцизы на бензин, табак.
0: Вводятся уцидизационные сборы,
21: пошлины, маркировка товаров, и производитель мгновенно закладывает это в цену на полке. Каждый раз, оплачивая чек, человек из своего кармана оплачивает эти скрытые налоги.
20: Кажется, что это случайность или каприз рынка, но в сумме это методичное изъятие средств унищающего населения.
21: И помимо финансовых потерь, страна теряет человеческий капитал. Молодежь уехала в 22-м, айтишники, инженеры, врачи. Люди, которые должны были двигать экономику и платить налоги.
20: Ущерб от этого интеллектуального провала будет ощущаться десятилетиями. И вот это самый мрачный вывод. Структурная ловушка захлопнулась.
21: Военная экономика деформировала уклад. Даже если завтра угроза исчезнет, разорванные цепочки сами не склеятся, а изношенная инфраструктура потребует триллионов. Экономика перешла в фазу долгосрочной бедности.
20: Вот такая картина, друзья. И знаете, что самое страшное? Это еще не дно. Выборы в Думу пройдут, и сразу после них правительство начнет работать с бюджетом. А работать с бюджетом на их языке означает одно – залезть поглубже в карман к тем самым 56%, которым и так уже нечем дышать. Новые налоги, выросшие тарифы, урезанные льготы – все это уже стоит в очереди и ждет своего часа. Холодильник давно сказал правду. Телевизор ее скрывал сколько мог. Теперь скрывать больше нечего. Берегите себя и свои кошельки. До следующего выпуска.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензина больше нет. Власти Новороссийска официально сообщили о проблеме с топливом. На АЗС южных регионов выставили патрули полиции, чтобы пресекать драки.
4: У меня новость, может, кому-то хорошая. Сказали, что на всех заправках Новороссийска закончился бензин. Это уже не одни СМИ написали. Я где-то несколько уже издательств. Я вот пешочком иду на центральный рынок прогуляться.
2: Местные власти информацию об отсутствии топлива на АЗС подтвердили. По их данным, заправиться в регионе теперь можно только по картам. Пользоваться ими могут только служебные авто, и то не на всех АЗС. Дизельное топливо в городе еще можно найти, но на 8 заправках, пишут пользователи в местных чатах. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендует жителям переходить на газ как альтернативу бензину и дизелю.
5: Я сейчас приехал на заправку, где услышал прекрасные слова от кассира о том, что можно теперь заливать только 20 литров в один чек. 20 литров! Вы там что ли все? Давайте все пересядем на гужевые повозки, которые были в билетах ПДД. Их никто никогда в жизни не видел, а в билетах ПДД они есть. Вот скоро они появятся на всех дорогах и Питера, и Москвы, и всех регионов России.
2: Бензиновый кризис уже охватил почти всю страну. По данным экспертов, он может стать крупнейшим в современной истории страны. Длинные очереди на заправках вызывают все больше недовольства людей, уже страдающих от инфляции и ограничений интернета. Пресекать конфликты, ожидающих своей очереди заправиться, теперь будут сотрудники полиции и спортивных организаций. Так решили власти в Анапе и выставили их охранять АЗС.
22: Вот дожились, да? Стою в очереди. Да. Хочу заправиться. Это уже второй раз пытаюсь. Да. МКАД, Москва, Лукойл. Стою в очереди. Сколько времени? Много. Сегодня днем час простояли. И потом сказали, что извините, но вам еще полтора часа стоять. Мы поэтому уехали. Сложил детей и вот стою. Ночью. Да, Не думаю, что доживу до этого. Да. Грустно, печально.
13: В ряде регионов на АЗС начали отпускать бензин в приоритетном порядке чиновникам и сотрудникам государственных учреждений. Люди возмущены. Говорят, одно дело заправить спецтранспорт, скорую или машину МЧС, и совсем другое – обслужить депутата, который может проехать на автобусе на работу.
6: Поэтому сейчас я поеду домой и поставлю машину. А вам, ребят, всем хорошего дня. Кто вам будет говорить, что в Краснодарском крае на море есть бензин, не верьте. Ни в Анапе, ни в Новороссийске, ни в Геленджике бензина нет. А на трассе вообще, я вчера стояла, были просто километровые очереди.
13: В ближайший месяц увеличить загрузку нефтезаводов, пострадавших от ударов БПЛА, скорее всего, не получится, считают аналитики топливного рынка. В июне объемы переработки нефти в России обвалились на 25% в годовом выражении. Это минимум за последние 20 лет. При этом производство бензина сократилось на 17% год к году до 850 тысяч баррелей в сутки, что существенно ниже потребностей внутреннего рынка.
7: Мы двигались уже на минеральные воды, Ростов-на-Дону, и вот сейчас находимся в шахтах. До минеральных вод я увидел, что есть проблемы уже. Я заправился. И после минеральных вод, ребятки, проехал 450 километров, я ни на одной заправке не заправился. Я попытался заправиться реально, но очереди сумасшедшие, не факт, что вам просто хватит этого топлива. Дизель есть, не везде есть, но как и 92, как и 95, есть заправки вообще закрытые. То есть просто плачевно. Сейчас поеду заправляться здесь в шахтах, но я видел, когда проезжал, здесь ну, с километр пробка.
13: С марта дроны как минимум полсотни раз атаковали объекты нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Печальным рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Сейчас около трети мощностей по нефтепереработке в России находятся в простое, а это может сказаться не только на проблемах на АЗС, а и на уборке урожая. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о влиянии ситуации на топливном рынке на ключевую ставку.
8: Ситуация на топливном рынке, конечно, беспокоит, но мы видим, как правительство сейчас принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы рассматриваем этот фактор ситуации на топливном рынке как временный, но будем смотреть, будут ли вторичные эффекты. Если вторичных эффектов не будет, это не повлияет на наше решение по ключевой ставке. Когда я говорю вторичный эффект, это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке.
10: Главные новости дня.
13: Пока весь мир идет к евро-6. Чтобы сгладить дефицит, правительство официально разрешило оборот бензина евро-3. Что это значит для автомобилистов? Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь бензин евро-3 с массовой долей серы до 150 мг на килограмм официально разрешен в стране до конца этого года. Такое топливо не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не выйдет за пределы России, пояснили в правительстве. Решение направлено на борьбу с дестабилизацией на внутреннем рынке топлива. Более грязный бензин может производить большее количество предприятий, объясняет эксперт нефтегазового рынка Анастасия Лузгина.
23: Если мы говорим про евро-3 и тем более евро-2, это более грязный бензин. Это позволит ввести больше мощностей, То есть не все мощности нефтеперерабатывающих заводов могут производить столь чистый бензин. Ну и да, это увеличивает объемы, то есть более грязный бензин, более простая переработка. Но это в результате также увеличивает в разы вот эти вот грязные примеси в самом бензине. Например, разница в количестве серы, которая между евро 2 и евро 5 составляет 50 раз. Это плохо и для автомобилей, потому что если мы берем современные автомобили, они не рассчитаны на такой бензин.
1: Ранее в правительстве также рассматривалась возможность использования топлива Евро-2 с еще более низкими стандартами. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Для большей части современных автомобилей использование такого топлива небезопасно. Однако, скорее всего, правительству придется пойти и на этот шаг, считает экономист Сергей Вакуленко.
3: Россия выпускает довольно много бензинового сырья, которое нужно, во-первых, дополнительно очистить, убрать оттуда серу. Евро-5 – это 10 частей на миллион серы, а Евро-3 – 150, а Евро-2 – 500. Соответственно, для того, чтобы сделать из Евро-2 Евро-5, нужно пропустить через аппараты обессеривания, которые как раз стоят вот на тех самых повреждаемых НПЗ. В основном сказывается на качестве воздуха в городах, честно скажем. Долгосрочно это также сказывается на то, что происходит с автомобилями, их топливной системой, двигателями, но это будет потом.
1: Однако автомобилисты жалуются, что качество топлива уже сейчас сказывается на работе двигателя. В сети десятки видео о машинах, попавших в ремонт после неудачной заправки.
9: Вот такое вот топливо. Машина перестала ехать, разрезали топливный фильтр. Вот такой вот результат.
12: Заправляли мы бензин с нефти, который набрали в канистре. И я решил одеть капроновый чулок. Вот что было в бензине. То есть, как бы, если бы я это не одел, это все полетело в мотор. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это, скорее всего, вот это, то, что говорили, по Евро-3. Так что будьте осторожны, следите за своими моторами.
24: Это вот пятый Русойл и второй Атан.
25: И он воняет каким-то ацетоном. Уксус. Я не знаю, чем это. Это даже не растворитель, это какая-то, ну, просто термичка. Я себе залил десятку, как бы. Просто я боюсь заливать все, вот эту ослиную мочу.
26: Ну, что я могу сказать? У меня плохие новости. Заправился я вчера на Русойле. Бенз вообще говно страшное.
1: Аналитики предполагают, что помимо снижения стандартов для производства топлива и импорта бензина из Беларуси, Азербайджана, стран Центральной Азии, Индии и Турции, власти ослабят контроль над ценами на АЗС. Они уже активно ползут вверх, но могут взлететь просто молниеносно после сентябрьских выборов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что цены на топливо выровняются по мере наполнения рынка.
27: Мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены. А, да, с учетом вот перебоев, там сейчас некоторые есть разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям, и это обычная рыночная ситуация, как бы, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация. Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционные ожидания, будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны Министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен.
10: На радио «Лента» цифра дня.
28: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Военкор Живов о роботах, которые идут на войну.
14: На Украине проведут конкурс грантов по созданию роботов-гуманоидов для вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель украинского государственного кластера оборонных технологий «Брейв-1» Андрей Гриценюк. По его словам, ключевая цель инициативы – максимальная роботизация первой линии боевого соприкосновения и снижение рисков для личного состава. Акцент планируется сделать на более простых и доступных платформах с перспективой последующего усложнения их функционала. До этого на Украину доставили гуманоидных роботов «Фантом» МК-1 для оценки их эффективности. Они эффективны 10%. Однако сейчас такие системы остаются тяжелыми и дорогостоящими, требуют регулярной подзарядки и часто теряют баланс. Думаю, что украинцы с их визионерством и опытом войны с нами скоро и это исправят. Ранее я писал, что роботы-гуманоиды скоро придут на войну, заводы и стройки. Правда, думал, что из Китая и США, а не из Киева.
0: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
15: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Солдат не имеет пола. Томский вуз направил студенток в военкомат. Девушки, которые учатся по специальности системы управления и радиоэлектроники, получили от мобилизационного отдела требование явиться в военкомат. Там они должны пройти ВВК и стать на воинский учет. Об этом рассказала студентка, которая учится на направлении информатика и вычислительная техника. После этого девушки могут получить повестки и пойти на СВО, говорит юрист Сергей Мамонтов.
16: Почему идет вербовка? Ну, понятно, потому что иссяк поток добровольцев. Поэтому надо как-то наполнять ряды вооруженных сил. И, соответственно, идет вот набор, такая волна предложений для молодых людей. Но кого еще можно зацепить, да, какими-то уловками, какими-то предложениями? Потому что добровольцы были, получали деньги. Вот за эти деньги, ну там же еще зарплата хорошая платится, поэтому, конечно же, хочется как-то себя в этом реализовать. Но уже многие понимают, что такое СВО и что можно обратно не вернуться, либо вернуться с такими тяжелыми ранениями, да, где ты вообще никому будешь не нужен.
2: По словам юриста, направление информатика и вычислительная техника есть в перечне специальностей и направлений, по которым женщин ставят на воинский учет. Также адвокат рассказал, что у него уже несколько десятков дел, по которым студентов, подписавших контракт беспилотные войска, на самом деле отправили в штурм. Но даже те, кто попал к дроноводам, все равно рискуют своей жизнью, говорит адвокат Сергей Мамонтов.
16: Но оператор ППЛА – это небезопасная технологическая служба. Уровень смертности операторов ППЛА сопоставим с уровнем смертности артиллеристов. Вот еще раз повторю, что это небезопасная технологическая служба.
13: Мать двоих маленьких детей из Новосибирска рассказала о том, что ее по телефону тоже вербовали подписать контракт на СВО.
4: Чтобы вы понимали, мне сейчас звонил военный комиссариат. Нет, извините, военная приемная комиссия и прям называет меня по имени-отчеству и начинает уточнять. Говорит, что якобы я оставляла заявку на работу по контракту на СВО. Я, которая мама двоих маленьких детей и нахожусь в декрете. А более того, они дальше, я говорю о том, что априори нет, извините, я пытаюсь закончить разговор, они меня начинают расспрашивать, что и вообще-то я заканчивала

0: История не закончилась. Через некоторое время молодой матери повторно позвонили с теми же вопросами и снова настаивали на встрече и разговоре о службе. Нехватку личного состава на фронте скрывать стало все сложнее. Штурмовые подразделения 752-го гвардейского мотострелкового полка укомплектованы меньше, чем наполовину. Об этом пишут в военных чатах. Офицер из командования группировки войск «Запад» сообщил, что из-за недостаточного пополнения подразделение несет большие потери. В полку нехватку личного состава снова компенсируют за счет специалистов БПЛА, из которых делают штурмовиков. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы, как обычно, разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и, конечно, другими сторонами жизни военнослужащего и его близкого. Продолжаем мы сегодня наш цикл передач о статусах без вести пропавшей и безвестно отсутствующих. Мы уже общались с вами на тему «В чем же разница» в предыдущих программах. Итак, что же делать родственникам при статусе БП или при статусе БО? Самый главный вопрос здесь – влияет ли эта путаница в формулировках на дальнейшее действие семьи? И в большинстве случаев, скажу вам, нет, не влияет. Независимо от того, написано в извещении «без вести пропавший» или «безвестно отсутствующий», спустя 6 месяцев родственники в любом случае вправе обратиться в суд. Для такого обращения в суд есть два варианта. Признать человека безвестно отсутствующим – это первый. Либо признать умершим – это второй. И после признания безвестно отсутствующим через 3 месяца уже можно обратиться в суд о признании умершим. Либо по истечении 6 месяцев с момента исчезновения сразу ставить вопрос о признании умершим. Это уже судебная процедура, да, но именно она создает все остальные юридические последствия. Иногда при оформлении льгот на местах возникают проблемы. Сотрудники могут цепляться действительно к формулировкам. При БО, например, то есть безвестно отсутствующий, требовать решения суда. При БП, без вести пропавший, не принимать извещение с формулировкой БО. И в таком случае вопрос решается уже через письменную жалобу. Воинская часть сама редко переписывает приказ, поэтому здесь проще добиваться разъяснения правового статуса через надзорные органы. И главное в этом вопросе просто понимать, термин в извещении не меняет ваших процессуальных прав. Поэтому берегите себя, требуйте документы по закону. И, конечно, напоминаю, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной вы можете через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также можете зайти на сайт нашей ленты, там есть раздел «Военный адвокат», и там найдете мой личный телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
4: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан-баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 25

0: 1 июня. А 27 июня завод атаковали 3 ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
1: Военкор – месть доброй воли, о бензине – как оружие против общества.
2: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нервам. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года — это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
1: Военкор, канал «Синяя Z, Борода» о сокращении экспорта дизеля.
2: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
5: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще 2 человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
4: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
6: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. ТЭЦ. Все. Это было в ТЭЦ.
4: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключились светофоры.
7: Все. Во всем городе нету. Все.
4: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов о тяжелом положении, в котором оказалась Россия.
9: Все вот эти партии, которые присутствуют и которые претендуют, выступают за продолжение вот этой бессмысленной войны. Войны, которая вот просто подорвет экономику России, уже это проявляется. Вот, пожалуйста, бензин тот же. А завтра продуктов не будет, электричества не будет. Вот то, что здесь происходит. Не будет продовольствия и так далее, с чем останется. И вот настойчиво продолжать войну. Если не предпринять сейчас, то можно списывать нас из истории. Только в воспоминаниях сохранимся. А вот состоялось заседание глав правительства государств большой, так называемой большой семеркой. Это соединенные, это, ну, наиболее считают развитые экономики, не включая сюда Китай. Китай не идет в эту семерку. Это США, это Канада, это Британия, это Германия, Франция, Италия и Япония. Это вот, как считается, ведущие экономики мира. И вот здесь очень характерно, что все главы правительств и государств, присутствующие на заседании во Франции состоялось, все однозначно выступили против России, выступили в поддержку Украины. Вот. И, значит, там требования продолжать санкции, наращивать санкции против России, вот, ужесточать санкции. И самое главное, что вооружать, продолжать военную помощь Украине и вооружениями, и финансами, и, значит, всем, что помогало бы Украине продолжать войну с Россией. Вот это очень важный момент. И причем сегодня технологии Украине, значит, уже и совместно с Украиной разрабатываются, особенно вот совершенствуются типы, виды беспилотников. И беспилотники сегодня, запускаемые с Украины, они могут управляться уже не с территории Украины. Это сильно сегодня бьет и по стабильности Женевских конвенций, законы и обычаи войны, что называется. То есть снимается ответственность. Вот Женевские конвенции, они делят так. Есть комбатанты, которые воюют непосредственно, а есть там гражданские лица. И вот сегодня происходит смещение. Могут из-за территории Украины даже вот, управлять дронами, которые летят на Москву, на всю территорию России, вот, и, значит, ответственных не найдешь. Ну, это особенности вот развития новой формы войны. Россия оказалась к этому не готова.
3: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования – секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 4 июля. Давайте спросим у рун, какую же энергию дня они нам зададут. Итак, у нас выпала руна Эвас. Ну, такой день пройдет под покровительством этой руны в движении, в развитии, в доверии и партнерстве. Эта энергия несет в себе импульс к изменению ситуации, к переходу от одной точки к другой, от одной стадии к следующей. Это, знаете, как верный конь. Эвас символизирует союз двух сил – человека и животного, например, разума и инстинкта, мужского и женского. И вибрация дня обостряет чувство направления, куда вы идете, кто рядом с вами и можно ли вам доверять друг другу. День может нести гармонию и поддержку в любых парных взаимодействиях. Это также руна прогресса, когда результат зависит от ритма, согласованности, желания двигаться вперед даже небольшими шагами. Застой – вот враг, а движение – друг в такой день. Значит, в работе вас сулит изменения, поездки, может быть, переговоры, передвижения, командировки. Это хороший день для подписания договоров, особенно в тандеме или при участии партнеров. Еще, возможно, вы почувствуете почувствуете внутренний толчок к смене стратегии, к освоению нового подхода, может быть, или даже к смене профессионального направления. Вот захочется сменить работу, и идите за этим импульсом. Однако и вас еще призывает не спешить, а двигаться согласованно и осознанно. Особое внимание стоит уделить качеству коммуникации с коллегами, клиентами, потому что взаимопонимание и доверие станут здесь ключом к успеху. День будет благоприятен еще для начала сотрудничества, а также для изучения каких-то новых знаний или, может быть, инструментов, которые связаны с профессиональным ростом. В любви руна и вас всегда благоволит партнерским отношениям, где важны доверие, поддержка, стремление идти вместе. Это день, когда паре стоит обсудить планы, совместные цели, может быть, путешествия, переезды или любые перемены. И вас поддерживает искренние развивающиеся отношения и способствует обновлению чувств даже. А вот одиноким людям эта руна может указывать на встречу с тем, кто станет надежным спутником. Здесь главное быть готовым к движению навстречу друг другу, так что смотрим в оба. Если же отношения исчерпали себя, вас может символизировать момент, когда пора двигаться дальше, вот в сторону освобождения личного роста. Так что если уже ваши отношения трещат по швам, то по добру, по здорову разойдитесь и начинайте каждый свою жизнь. Что касается здоровья, вас говорит о важности двигательной активности, отличный день для пеших прогулок, для занятий спортом, танцев, йоги. Вот все, что связано с телом и движением, пойдет на пользу. А также стоит обратить внимание на опорно-двигательную систему, на спину, суставы. День требует активности, но в балансе. И здесь важно не переутомляться, а поддерживать плавный, устойчивый ритм, как при ровной езде на лошади. Знаете, ну а если уже имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то, конечно же, обязательно к врачу. Профилактика или даже лечение очень классно пройдут в этот день.
3: На радио Лента. Беда дня.
12: Ракетный удар ВСУ полностью вывел из строя Мичуринскую ТЭЦ и оборонный завод «Энергомаш» в Белгороде. Несколько районов города остались без света и водоснабжения. Один человек погиб. Это уже 42-я по счету массированная атака на Белгородскую область с начала года.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что вторжение в Украину стоило России огромных потерь, и цена будет только расти.
13: Какую цену? Ну, мы, во-первых, мы ее платим еще.
14: Да, мы платим, да.
13: Цена не такая, огромная цена. Ну, то есть, вот вы люди, на секунду задумайтесь, там, да, вот у нас была Великая Отечественная война, кромешная, про которую вот, мы часто говорим и верим некоторым писателям-фронтовикам, которые еще говорят, что трупами просто завалили. Итак, завалили трупами, потеряли 5 миллионов 700 тысяч человек, или 6 миллионов 700 тысяч человек военных. Основные потери наши гражданские люди. Вот сейчас посмотрите на текущие события, я так просто округлю и скажу, что Россия и Украина потеряла 2 миллиона человек в этой войне. 2 миллиона человек, которые нам кажутся не Великой Отечественной, ну и как бы и вроде не так все происходит, как во время Великой Отечественной войны. Ну и поймите порядок цифр. И я вас уверяю, что если она продлится еще какое-то время, мы вообще выйдем на этот уровень. О насыщенности и о серьезности противостояния эти цифры вам должны говорить. Потому что мы, знаете, периодически как происходит, начинают нам что-нибудь, опять же, вот эти наши правые патриоты рассказывать про кромешный хаос гражданской войны. Вот погибло 5 миллионов человек. И всем начинает казаться, что просто сидят Ленин и Троцкий и жрут просто русскую кровь, всех убивают, распиливают. Я говорю, сейчас ровно то же самое происходит. Ровно то же самое. Такой же порядок цифр, такой же порядок смертей, такая же огромная машина убийства работает. И, конечно, в этом не Владимир Владимирович виноват. Потому что это невозможно контролировать. Это огромные территории, на которых мы же даже не знаем, что там происходит в этих городах. Мы берем на ЛБС и берем города, вот Юрий Мезинов про это расскажет. По 3 месяца, по полгода, по году, по полтора года. Что там в этом городе происходит? Сколько там убили людей? Сколько убили священников? Сколько убили там кого угодно? Там, да? Мы просто про это не знаем. И нам вместо того, чтобы как бы хоть немножко объяснить контекст происходящего, нам все про Ленина рассказывают, который там всех убивал. Ну сейчас-то что происходит? Вот это цена. Мы ее даже не понимаем. Потому что это где-то все далеко.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
2: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
1: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
2: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться. Чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
1: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Молл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
14: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
1: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
14: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
1: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
14: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
1: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! Сегодня говорим про интернет. Точнее, про его отсутствие. В Калининграде собираются отключить связь. Полностью. Мобильный интернет, голосовую связь и, судя по всему, проводной тоже. По всему региону. Примерно на сутки. И официальная причина звучит довольно неловко. 79 лет со дня образования области. Праздник такой. При этом сами местные чиновники не очень понимают логику происходящего. Зачем ради годовщины области отключать связь? Объяснить толком никто не может. Официальная дата начала – 6 июля. Потом все должны включить обратно. По крайней мере, так говорят. Тем более, что полное отключение связи – и мобильной, и проводной – это не то, что обычно делают перед концертом или парадом. Обычно такие вещи делают тогда, когда очень не хотят, чтобы что-то сняли на телефон и сразу выложили в сеть. Вот такая мысль возникает сама собой, и отогнать ее непросто. Теперь про то, как это технически устроено. Когда в России вводят ограничения связи, работает следующая схема. Операторы получают команду, и это теперь официально закреплено законом, который Госдума приняла в феврале этого года. Закон прямо обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Причем операторы не несут никакой ответственности за перебои, если это требование силовиков. Юридически все чисто, операторы защищены, а у нас просто нет интернета. Так что готовьтесь к тому, что никаких мессенджеров, никакого навигатора, никакого такси, никакого каршеринга, никакой оплаты по QR-коду. Многие банкоматы и терминалы оплаты тоже завязаны на мобильный интернет, и они перестанут работать. Не работает заказ доставки, аренда самокатов. Но в Калининграде подготовили так называемый «белый список». Это перечень ресурсов, которые остаются доступными даже при полном отключении мобильного интернета. Угадайте, что туда вошло? Три сайта. Три. Сайт правительства Калининградской области, портал МФЦ и Медрек-39. Это запись к врачу. Вот и весь региональный список. Дополнительно на федеральном уровне в белый список включены крупные соцсети, маркетплейсы, банковские приложения, госсервисы. Но есть оговорка. Источник, знакомый с ситуацией, прямо сказал. Теоретически должны работать ресурсы из белых списков. Но, например, 5 мая в Москве даже из этого списка сайты не работали. Поэтому гарантий нет. Гарантий нет. Запомните эту фразу. Она очень точно описывает всю систему целиком. Теперь про контекст. Потому что отключение интернета само по себе неприятно. Но оно происходит не в вакууме. Буквально 1 июля, то есть за несколько дней до планируемого отключения, Путин впервые за несколько месяцев собрал Совет Безопасности в очном формате. Обычно такие заседания идут по видеосвязи, а тут очно и посреди недели. Совбез обычно собирается по пятницам. Это было нарушение привычного графика. Кто присутствовал на этом совещании? Мишустин, Матвиенко, Шойгу, теперь он секретарь Совбеза, Медведев, Белоусов, министр обороны, Колокольцев, МВД, Лавров, Бортников, директор ФСБ, Нарышкин, директор службы внешней разведки и беспрозванных, губернатор Калининградской области. Вот такой состав ради обсуждения демографии и дорог. Официально Голикова делала доклад по социальным вопросам. Но Бортников и Нарышкин ради вопросов рождаемости обычно не собираются. Это ведомство безопасности. И красные папки на фотографиях, они появляются не на каждом заседании. При этом буквально за несколько дней до совещания в Калининградской области создали новое Министерство региональной безопасности. Оно начало работу с 29 июня. Гражданская оборона, реагирование на чрезвычайные ситуации, взаимодействие с силовыми структурами. Новая структура, новые полномочия, новые люди. Это уже никак не похоже на подготовку к праздничному концерту. И все это на фоне резкого обострения вокруг региона. В июне Польша, Литва и Франция провели учение «Отважный кабан». 6000 военнослужащих, сценарий полной блокады Калининградской области с прикрытием железнодорожного сообщения с Россией. Завершили 22 июня. Дата выбрана не случайно, там своя символика. НАТО наращивает группировку у Сувалкского коридора. Это 65 километров польско-литовской границы. Единственная сухопутная связь Прибалтики с остальной Европой. Глава МИД Литвы публично призывал НАТО ударить по Калининграду. Командующий немецкими ВБЦ говорил о готовности к ударам по военным объектам в регионе. Это не слухи из телеграм-каналов. Это официальные заявления действующих военных и министров. Калининград — это анклав, окруженный странами НАТО. Здесь ракетные комплексы, системы ПВО, Балтийский флот. Регион способен контролировать все Балтийское море и держать под прицелом крупные европейские столицы. Именно поэтому он давно называется одной из наиболее вероятных горячих точек в случае прямого столкновения России и Запада. Западные аналитики выстраивали сценарии, в которых именно Калининград становится поводом или ареной для эскалации. И вот в этой обстановке внеплановое очное заседание Совбеза с силовиками, новое Министерство безопасности в регионе и отключение интернета на сутки. Официально ради юбилея. Одно из двух. Либо это совпадение, либо нет. Что именно сейчас готовится, можно только гадать. Может быть, это плановые меры безопасности на фоне нарастающей напряженности. Может быть, что-то еще. Но история с полным отключением связи выглядит очень необычно. Даже на фоне всего того, что уже происходит с интернетом в стране регулярно. Что с этим делать? Имейте наличные. Терминалы и QR-оплата могут не работать. Дозвониться по обычному звонку должно быть можно. Голосовая связь обычно остается. Загрузите офлайн-карты заранее. Если есть домашний роутер с кабельным провайдером, скорее всего, он продолжит работать. Проводной интернет обычно не трогают. ВКонтакте и Дзем входят в федеральный белый список. Через них новости читать будет можно. Ну и главное – не паниковать и следить за развитием событий. Пока такая возможность еще есть.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Цепная реакция. Бензиновый кризис спровоцировал проблемы с продуктами. В Госдуме заявили, что правительство скрывает масштабы топливного кризиса. Жители Краснодара сообщают об остановке производства хлеба на нескольких заводах. Все дело в нехватке топлива.
17: Сегодня в общедомовом чате, вот время 7 утра, я увидела крик о помощи. Производство хлеба на некоторых заводах остановились из-за невозможности заправить транспорт и развести хлеб в больницы, детские сады и прочее. Помимо этого, предприятия терпят убытки ежечасно. И вот дальше у меня возникает вопрос. Если такие ситуации будут продолжаться, как это повлияет на обычную жизнь?
16: О том, что страна может остаться без хлеба, заявили даже в Госдуме. Депутат от КПРФ Нина Останина обвинила правительство в попытке замолчать реальные масштабы проблемы.
18: Но почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя? И почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно.
16: Такая критика депутата Останиной – реакция на недавнее высказывание вице-премьера Новака о том, что в стране достаточно запасов топлива и что дефицит наблюдается лишь на отдельных и немногочисленных АЗС. Обвинил вице-премьера в неправдивой информации еще один депутат Андрей Гурулев.
19: В Забайкалье очереди, ожидание в очередях для того, чтобы заправиться, достигло 57 часов. Ну, представьте цифру, 57 часов люди стояли, чтобы заправиться. Работают нормально только заправки Роснефти, а их на все Забайкалье, по-моему, 6 штук. Все, больше бензина практически нет, по мизеру. В районах вообще полный швах. Я приглашаю вице-премьера Новак прилететь в Читу и самому лично посмотреть.
16: Последствия топливного кризиса все больше сказываются на повседневной жизни россиян. Минимум в 11 регионах страны, а также в Крыму, начали отменять маршруты общественного транспорта и повышать цены на проезд. Но сильнее всего дефицит топлива ударил по логистике товаров. Цены на грузоперевозки достигли исторического максимума. При этом растущие расходы на доставку товаров ложатся на плечи покупателей. И жители страны уже отмечают подорожание отдельных продуктов. Кроме того, полки магазинов могут и вовсе опустеть. В отдельных регионах уже наблюдается нехватка социально значимых товаров, в частности, молочной продукции и хлеба, говорит председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
20: Неминуемо будет подорожание. Если бензин исчезнет в принципе, то это будет катастрофа для многих отраслей. Прежде всего исчезнут товары, которые тяжелые, это строительные материалы, и развозить их достаточно дорого. Хлеб, что отмечается, молочные продукты, все, что дешево и тяжело. Вот эти виды перевозок, они подорожают настолько, что экономически перевозить их будет очень сложно, потому что во многих регионах цены на хлеб, на молочную продукцию негласно контролируют государство. То, что останавливаются хлебозаводы, это из-за того, что им не дают повышать цены, а расходы на развоз у них растут. Вот в этом причина.
16: Ранее аграрии южных регионов России, Крыма, а также Иркутской области жаловались на тотальную нехватку дистоплива и срыв уборочной кампании. А министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в этом году ожидается худший урожай за последние 35 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Москвичка час ехала по МКАДу, посетила 15 автозаправочных станций, но бензина так и не нашла.
21: Товарищи, давайте обсудим тот момент, то, что в Москве больше нет бензина. На данный момент так точно. Потому что еду по МКАДу уже час, проехала более 15 заправок, и знаете что? Правильно. Ни на одно нет бензина, минимум 95-го. Я уже даже готова и в очереди час отстоять, и в два раза больше заплатить, это было. Просто я за 27 литров заплатила 2700, где это вообще такое видано? У меня истекает запас бензина, а я просто час уже еду, и его нигде нет. И вот вопрос. Доеду ли я до места назначения, найду ли я хотя бы одну заправку, на которой смогу залить тебе прекрасный, любимый, дорогой 95-й, отстояв час в очереди, если не больше.
3: Главные новости дня.
16: Жить стали хуже. Рекордное за 20 лет число россиян заявило о падении уровня жизни. Об ухудшении уровня жизни заявляют 56% граждан. Это на 13% больше, чем годом ранее, на 22% больше, чем в 2022 году и втрое больше, чем в середине 2010-х на пике нефтяного благополучия российской экономики. Таковы данные свежего исследования одного из социнститутов. Сейчас же инфляция ускоряется и, по оценкам самих россиян, в 2,5 раза превышает официальная цифра. Росстата. Как итог, уровень уверенности россиян в правительстве пережил сильнейший обвал за всю историю наблюдений. Социологи говорят, правительство потеряло в доверии сразу 14 процентных пункта.
22: Пока тенденция идет, что мы живем все хуже. Все, кто нами управляет, потому что мы для них это пыль придорожная. Они не думают о людях.
23: СВО идет, безработица растет, людям где-то нужно деньги зарабатывать, на что-то жить. Понятно, что очень многие впадают в состояние кризиса.
16: Рекордных за 20 лет уровней достиг и общий экономический пессимизм граждан. 60% опрошенных утверждают, что ситуация ухудшается. Это вдвое больше, чем в первый год СВО. Социологи отмечают, впервые за все время наблюдений больше половины взрослых граждан смотрят на экономические перспективы с пессимизмом.
24: Думаю, что это связано в основном с обстановкой в стране. Ну и в целом кризис экономический, куда деваться. Тревожность неминуема.
25: Мы не понимаем своего будущего.
0: совсем непонятно, что будет завтра. Вот. Ну и экономика, конечно, сейчас так страдает, что во всех сферах, касаемо, не знаю, начиная от эвент-сферы, заканчивая просто с каким-то бизнесом, не знаю, автосветом, например, у всех все одинаково печально.
16: Спустя 4 года СВО пессимизм вытеснил изначальный оптимизм. Говорят авторы исследования, надежды на сделку Владимира Путина и Дональда Трампа не оправдались. Российские города ежедневно подвергаются атакам БПЛА, жить становится небезопасно. И это отражается на отношении граждан.
4: Участились случаи терактов, плюс еще летают постоянно дроны. И, понятное дело, формируется это чувство постоянной опасности.
5: Урегулирование конфликта на Украине было бы замечательным решением. Конечно, понятно, что сейчас это тяжело очень, но мне кажется, если все-таки война завершится, то все станет куда радужнее.
16: После усиления блокировок интернета до исторического минимума сократилось число граждан, доверяющих СМИ. Теперь их только 34% против 60% годом ранее.
6: Хорошо работает телевидение, СМИ, по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинею несут. Слушать противно.
7: Ситуация не очень хорошая. По телевизору одно говорят, на самом деле все другое.
25: Ой, ребята, и говорить страшно, и молчать уже сил нету. Вы видели 12-часовые новости? Вообще ни о чем. Все прекрасно, все замечательно. Нас волнует все, кроме того, что происходит в собственной стране.
16: Эксперты говорят, если бы о проблемах на телевидении говорили бы открыто, люди бы с большим пониманием и терпением относились бы к временным трудностям. А так они видят глобальное несоответствие картинки на экране и реальности и теряют доверие. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Глава Тюменской области Александр Моор о том, что объем производства топлива покрывает потребности страны. И на примере автозаправочной станции объяснил, почему возникает дефицит бензина.
26: В нашей истории были ситуации, когда по продуктам питания был ажиотаж, когда все покупали гречку, потом ситуация стабилизировалась. Важно понимать, что объем производства топлива в Российской Федерации сегодня, в принципе, покрывает потребности нашей страны. При необходимости могут быть приняты решения по импорту топлива. Поэтому сегодня важно, что нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Вот не заправляться впрок, вести себя, как мы это делали обычно, потому что, ну, как работает заправочная станция, например, да? Условно говоря, тех емкостей, которые подземно у них есть, хватает, условно, на 5 дней. Соответственно, выстроена логистика, чтобы через там, следующие 5 дней топливо подъезжало. Если топливо заправили быстрее, например, дня за 3, возникает разрыв. Поэтому сегодня, и об этом говорят, что основная сложность с перенастройкой логистики под тот спрос, который в стране формируется. Если мы этот спрос с вами успокоим, то и логистика очень быстро вернется к своей обычной работе. Еще раз говорю, топливо в стране производится достаточно, при необходимости оно может быть импортировано. Сейчас важно нам всем, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа вокруг этого, и ситуация сможет достаточно быстро стабилизироваться.
3: На радио «Лента» опасность дня.
12: Российские вузы начали принудительно направлять студенток в военкоматы для постановки на воинский учет под угрозой проблем с дипломами. Так, в Томском университете управления и радиоэлектроники студенток заставили получить военные билеты и зачислили в запас. Теперь они официально могут получить повестки и отправиться на войну.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: –
1: экономист Николай Стариков о том, что попытка снизить стоимость жилья путем сокращения семейной ипотеки – это то же самое, что пытаться лечить алкоголизм, урезая людям зарплату.
2: Ваша высокая зарплата является драйвером вашего алкоголизма. Вот была бы у вас маленькая зарплата, вы бы вообще не пили бы совершенно. Поэтому для вашего здоровья, Андрей, надо вам понизить зарплату. Правда? Вот для того, чтобы для профилактики, давайте понизим вам зарплату в 10 раз. Чтобы у вас на еду едва денег хватало, а в каком-то французском или крымском вине вы вообще не думали. Вот, вот в этой логике все это делается. Это раз. Второе, значит, как все это работает. Проценты, разница между ключевой ставкой и тем, что платит семья в данном случае, компенсируется государством. Поэтому мы многократно об этом говорили. Об этом очень много говорит Александр Михайлович Бабаков, заместитель председателя Государственной Думы от «Справедливой России». Смысл следующий. Нужно сделать дифференцированные ставки. Вот сейчас ставка там 14,5-14,25%, да? А для ипотеки, для демографии сделайте 2-3%. Разговоры о том, что из-за этого растет цена на недвижимость, вот это как про алкоголизм.
1: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко о том, что дефицит топлива уже перерос в настоящий бензиновый кризис, который признали даже во власти.
9: Цены на бензин выросли на 3% за неделю. Это вот если целый год они будут расти на 3% в неделю, то это получается 4,5, больше, чем 4,5 раза в течение года. Ну, то есть, это дофига. Да, вот давайте честно говорить. Да, и это означает, что ситуация меняется радикально. Процесс пошел к этому процессу бензинового кризиса. Присоединилось правительство. И помимо там ВСУ, помимо самих руководств нефтяных компаний, ну, которые, например, взяли и завод Танека, Татнефти, поставили на профилактический ремонт раньше графика, и, в общем, что тоже сильно ударило по производству высокооктанового, высококачественного бензина. Я не знаю, можно или нельзя верить вице-премьеру Александру Новаку, но вот он заявил, что потребление бензина частниками выросло за последние, там, последние недели на 20 или на 30%. Но он сам не знает, на сколько, ну, то ли на 20, то ли на 37, 8, какая разница? Выросло, короче говоря. Вот. Но ведь население, оно же тоже, что называется, не в вакууме живет, оно реагирует на то, что происходит вокруг него, оно реагирует на то, что видит на бензоколонках, в очереди, записочки, что нет бензина, что есть ограничения, ну и самое главное, реагирует на властей, на Кремль, на правительство, которые эту тему поставили во главу угла, она буквально каждый день выходит какие-то информационные сообщения, то Путин на эту тему говорит, то Новак на эту тему говорит, то еще что-то происходит, то ограничение на экспорт бензина, то ограничение на экспорт дизельного топлива, то авиакомпания «Азимут» заявляет, что у нее нет керосина авиационного, то ли керосина нет, то ли он подорожал. Короче говоря, летать уже невозможно. И вот этот весь ажиотаж, он, конечно, говорит о том, что на дворе настоящий бензиновый кризис.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
10: Тем временем господин Лукашенко, так получается, просто сбежал. Но иначе, как объяснить все происходящее? Вот следите за руками. На выходных состоялась встреча господина Лукашенко и господина Путина. Встреча эта проходила в самое непростое, наверное, время для Беларуси и лично для господина Лукашенко. Почему? Потому что угроза со стороны Украины уже не эфемерная. Господин Зеленский уже в открытую обещает фактически карать господина Лукашенко. И нужно по этому поводу было ехать как-то договариваться со старшим братом о какой-то помощи или о каком-то участии. Позволить себе ответную контратаку Украины Беларусь как страна не может, потому что Украина ее, ну, закончит в экономическом смысле буквально там, за неделю, за две, ну, за месяц будет все выжженная земля абсолютно. Да, то бишь, ничего не останется от промышленности значимой Беларуси и от белорусской армии тоже. То есть, соответственно, господин Лукашенко садится срочно в свой самолет и летит к господину Путину. И вот посмотрите, они разговаривают о чем-то 2 или 3 дня. По-моему, с пятницы по воскресенье. До пятницы, суббота, воскресенье. Они о чем-то разговаривают. И нет ни одного комментария для прессы. А такого вот никогда и не бывало-то, понимаете, практически. Потому что, вот вспомните, президенты решили пить брусниковый чай вместо земляничного. И Это везде в прессе тут же мгновенно. Президенты перешли на брусниковый чай. Президенты решили снизить температуру кондиционера в помещении, где проводят переговоры, до 22 градусов, к примеру. То бишь, я сейчас утрирую, да, но самые такие вот ненужные, даже неважные поводы, инфоповоды, они создавались и массово транслировались, чтобы показать единство позиций двух президентов двух стран. Да, что они едины во всем, что они как-то общаются. А сейчас где хоть один комментарий, покажите мне. Комментариев нет. А что это может означать? А означать это может только две вещи. Или господин Путин озвучил господину Лукашенко что-то совершенно-совершенно неприятное, и Александр Григорьевич, мол, пообещал, что он будет как-то сопротивляться, или он с чем-то не согласен, да, например, по поводу того, что нужно вступать в войну активно. А господин Путин ему на это мог

это как собственную победу, понимаете? И сказал бы, вот вышел бы с какой-то там пресс-конференции по возвращению, или просто собрал бы журналистов и рассказывал, что он там решил какие-то вещи, как он делает всегда, просто перехватил бы информационную повестку. Но что стоял на самом деле Александр Григорьевич после того, как эти встречи с господином Путиным закончились? Куда полетел Александр Григорьевич? Правильно, он не полетел обратно в Беларусь, понимаете? Он полетел в турне по Азии, в азиатское турне. Да, это турне анонсировалось, но обратите внимание, никогда не анонсировалось ни длительность, ни сроки пребывания господина Лукашенко, ни причины этого турне. Вот что-то об этом говорилось, что, может быть, обычно так всегда делают, когда не уверены в таких турне. Да, когда может состояться, а может не состояться. Вот тогда говорят, что мы готовимся к какому-то турне по Азии. И вот сейчас получается, что господин Лукашенко вместо того, чтобы в самый страшный и в самый ответственный момент для своей страны, президентом которой он является, делает что? Правильно, улетает из этой страны. Улетает из этой страны куда подальше, не анонсируя ни когда он вернется, ни с кем он будет встречаться. Вот просто летит в турне. Как это можно интерпретировать? Да только так, что Александр Григорьевич хочет договариваться о себе, понимаете? Александр Григорьевич хочет с кем-то из азиатских партнеров, хочет как-то договориться, что интересы его лично и его семьи будут тем или иным способом защищены. Вот и все, нет другой причины, почему Александр Григорьевич может улететь в это турне. Поэтому, соответственно, вывод-то напрашивается один, что господин Путин предупредил господина Лукашенко о том, что все, Беларусь на самом деле допрыгалась. Беларусь должна вести себя намного активнее в том или ином виде. Александр Григорьевич, конечно же, это принял неохотно, рассердился, осерчал и полетел, собственно, договариваться хотя бы об интересах семьи, договариваться о личной безопасности. Это стандартный вообще совершенно протокол действий. Опять же, если бы удалось что-то отстоять, Александр Григорьевич об этом бы рассказал. Он же вообще все рассказывает. Иногда фантазирует и достаточно много и сильно, но рассказывает 100% все, что в его пользу. А здесь 3 дня ни с нюхом, ни рылом, никаких выходов в прессе и, не залетая домой, улетел в Азию. Это когда такое бывало? Если страна стоит на пороге войны, люди же возвращаются обычно в страну руководители для того, чтобы вести, правильно? Это если они понимают, что у них есть какие-то ходы. А вот у Александра Григорьевича у меня такое ощущение, что ходов уже нет, конечно, после этой встречи. Ну что, ход один, теперь нужно как-то спасти себя, спасти семью, спасти нажитое. Вот как-то его вывести. Иначе бы домой полетел. Ну, в самом-то деле. А куда еще? А так, видите, получается, как мы вот рассказывали раньше, да, немного о структуре Министерства внутренних дел белорусского и Министерства обороны белорусского. Вот так оно и получилось, да, как мы об этом говорили, что МВД, а ну да, за Лукашенко, МВД возглавляет белорус, человек, который предан непосредственно господину Лукашенко, лично предан. И он будет всячески поддерживать режим господина Лукашенко, что совершенно нормально. Так работают практически все страны, что министр МВД должен быть предан первому лицу, ну иначе никак, иначе должен быть переворот. А вот с армией так не получилось. Да, технически, конечно, господин Хренин белорус. Да, но вот если посмотреть, где он учился, с кем он служил, как он становился как воин, то совершенно понятно, что он находится под полным управлением России. Вот просто под полным. И совершенно понятно, что Александра Григорьевича от армии отодвинули. То бишь все команды поступают господину Хренину из России, и он их выполняет, не Александр Григорьевич. Александру Григорьевичу разрешили комментировать в нужном ключе важные какие-то вопросы про армию, что мы не позволим, не допустим, не дадим. Больше ничего делать не разрешили. Вот все остальное должен делать господин Хренин. Ну и, соответственно, получается таким образом, что сейчас это все просто подтвердилось, что Александр Григорьевич, ты не мешай, мил человек. Ты вот тут уже нам уже наделал, да, то, что нужно и не нужно. А теперь давай пусть братья поработают. Вот работаем, братья. Вот приблизительно то, что было сказано, да, работаем, братья, работаем, братья. И Александр Григорьевич сказал, что ну, работайте тогда, что я могу поделать. И улетел, как Карлсон, понимаете?

0: хотел и обещал вернуться. Вот очень интересно будет посмотреть, когда господин Лукашенко вернется. И вернется ли он на самом деле, это вопрос настолько открытый, что вы себе даже не представляете.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Искалеченные судьбы. В Петербурге и Ленобласти закупили протезов на 400 миллионов рублей. Местные власти в этом году увеличили закупку протезов конечностей. Всего заключили 38 контрактов на общую сумму, которая на треть превышает прошлогодние закупки. Самые крупные – 2 контракта по 100 миллионов рублей. В документах напрямую не говорится, для кого предназначены протезы. Они оформлены как обеспечение граждан. Однако с каждым днем все больше мужчин без рук и ног возвращается с СВО, поэтому их назначение очевидно. Как рассказывает мать военнослужащего Николая Куличкова, командование довело ее сына до инвалидности. Он служит в 245-м гвардейском мотострелковом полку с 2024 года. По словам Людмилы, 1,5 года назад он получил тяжелую травму плечевого сустава, однако за все это время ему так и не оказали должной медицинской помощи, из-за чего его состояние ухудшается.
4: Были ранения, контузия и выпадение левой руки из плечевого сустава. Проблемы с рукой остались. Все 1,5 года рука не держится в плечевом суставе, систематически выпадает чуть ли не каждую неделю-две.
3: По словам матери бойца, еще в феврале 2025 года он получил предписание ВВК о проведении операции, однако командование не отпустило его на лечение. Как следствие, ее сын стал инвалидом и теперь нуждается в установке эндопротеза, хотя вовремя проведенная операция могла спасти ему руку.
4: Так как, по сути дела, бездействие с рукой обернулось инвалидностью, необходимо устанавливать эндопротез, когда своевременное лечение, операция, могли бы сохранить руку и даже, может быть, и окончательно вылечить.
3: Командование регулярно игнорировало медицинские предписания Николая. Всего ему удалось 2 раза пройти ВВК. Первый раз в феврале 2024-го ему было рекомендовано пройти операцию. Второй раз в августе 2025-го его признали негодным к службе по состоянию здоровья. Однако необходимое лечение солдат так и не получил до сих пор. Его мать в шоке и отчаянии, ведь в какие бы инстанции ни писала жалобы, нигде не получала ответа. Женщину просто везде игнорируют.
4: Предписание ВВК на оперативное лечение проигнорировано. Последнее ВВК выдало заключение с красной печатью о негодности к военной службе. Вот оно. Это заключение с красной печатью. Обращалась в письменном виде к командованию воинской части. Нет ответа. Обращалась к уполномоченным по правам человека. Писали обращение в Смоленскую прокуратуру. Нет ответа. Опять тишина. Никаких продвижек.
3: С таким отношением протез Николаю может не понадобиться вовсе. Женщина переживает, что в таком физическом состоянии, с неработающей рукой, которая периодически выпадает из сустава, ее сын на фронте не продержится долго. Но командиры умышленно игнорируют состояние бойца. Людмила от сына неоднократно слышала истории, что в штурм отправляют даже покалеченных бойцов. Огромные потери и постоянная нехватка новобранцев пальцев заставляют отправлять в бой тех, кто есть под рукой. Так что инвалиды в последнее время редко становятся ветеранами. Они воюют до последнего, говорит мать бойца. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО пронизало всю страну. В центре Рыльска на мине подорвалась машина с чиновниками. В Белгороде разбомбили ТЭЦ и военный завод. Взрыв в центре Рыльска Курской области прогремел неожиданно. Сигнала ракетной опасности не было, поэтому очевидцы не сразу поняли, что произошло. Выяснилось, что на мине подорвался автомобиль с сотрудниками районной администрации. Трагическое происшествие произошло в самом центре города. Взрывное устройство сработало дистанционно, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. Кроме этого, пострадали еще несколько человек.
6: За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Еще два человека, работники администрации, получили осколочные ранения. Они стояли недалеко от машины.
5: Территорию ЧП сразу же оцепили. На место срочно прибыли саперы. А правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Взрывы гремели и в Белгороде. В ночь на 3 июля по городу и области был нанесен ракетный удар, сообщили в оперштабе региона.
7: Это центр отсюда виден. Ой, сейчас бахнет. В ТЭЦ, все. Это было в ТЭЦ.
5: По данным местных журналистов, под атаку попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на Мичурино. Также пострадал завод «Энергомаш», где производят комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. После атаки над городом поднялся черный дым, а в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре города отключили светофоры.
8: Все. Во всем городе нету. Все.
5: Да. Помимо Белгородской области, несколько подстанций попали под атаку в Крыму, на полуострове. Так, проблемы с электроэнергией. Ее давали по часам. Сейчас в некоторых районах света нет вообще. Всего БПЛА атаковали 9 регионов России. По данным Минобороны, ПВО перехватили 155 беспилотников. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Демилитаризация наоборот. Военкор Живов о новой стратегии НАТО по Украине.
10: Марк Рютте накануне опять заявил, что Украина должна быть как можно сильнее перед переговорами с Россией. По его словам, НАТО должно поддерживать Киев. Он отметил, что в последнее время вооруженные силы Украины начали показывать успехи в конфликте. Это признал даже Трамп на встрече с ним в Белом доме. При этом он выразил сомнение в том, что российская сторона будет охотно включаться в мирный процесс. Также Рютте заявил, что разговоры о дистанцировании США от НАТО являются единичными случаями. Операция против Ирана показала важность европейских баз для штатов. Европа вновь стала ключевой площадкой для проецирования американской военной силы. Сотрудничество с союзниками он оценил как очень позитивное, а европейская программа перевооружения обеспечивает работой около 195 тысяч сотрудников американского военно-промышленного комплекса, благодаря заказам примерно на 300 миллиардов долларов. Так что, если вы думали, что у противника скоро закончатся ракеты и дроны, то вы очень сильно ошибаетесь. Демилитаризация, наоборот, идет полным ходом.
9: Бедные беднеют. Военкор Живов о богатстве, которое досталось не всем.
10: Россия вошла в топ-2 по росту благосостояния и неравенству. Швейцарский финансовый холдинг UBS опубликовал отчет о мировом богатстве, согласно которому мы заняли второе место в мире. При этом по неравенству в распределении богатства страна также заняла второе место. С 2020 года показатель благосостояния в России увеличился на 37%, уступив только Южной Корее, где рост составил 55%. Третье место заняла Хорватия с показателем 29%. Кроме того, Россия вошла в число лидеров по темпам прироста долларовых миллионеров. За 2025 год их количество увеличилось на 5%, или почти на 22 тысячи человек. При этом по индексу Джини Россия заняла второе место в мире с коэффициентом 0,82. Под благосостоянием аналитики понимают реальное богатство на одного взрослого с учетом инфляции. Выводы можно сделать однозначные. Деньги есть, но не про нашу честь. Бедные беднеют, а богатые богатеют. Кому война, кому мать родная. И далее по списку. Второе место в мире по расслоению – очень тревожный социально-политический сигнал.
9: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
11: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Когда Россия закончит СВО? На фоне рекордного за всю историю дефицита бензина россияне вывели этот вопрос в лидеры Яндекса.
12: Это разве нормально? Это разве хорошо? Где справедливость? Нам нужна вот эта для чего? Вот эти земли. Родителям нужны живые люди. Сыновья, мужья.
5: За последнюю неделю более 137 тысяч раз пользователи Яндекса искали ответ на вопрос, когда Россия закончит СВО. Это самый высокий показатель с начала спецоперации в феврале 2022 года. Особенно активно этой темой, согласно статистике Яндекса, интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Эксперты связывают такие запросы с дефицитом бензина после серии ударов по тылу и катастрофической ситуации в экономике. Завершение боевых действий ждет и глава Сбербанка Герман Греф.
13: Думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий. Это очевидно.
5: СВО идет уже 4,5 года. За это время страна превратилась в мирового изгоя, а санкции изрядно подорвали российскую экономику. Ситуация с топливным кризисом окончательно разрушила доверие к власти, говорит политолог Руслан Айсин.
14: Магия Путина тоже перестала работать, что тоже вполне природное явление. Но в Кремле этого принять не хотят. И, по сути говоря, мы сейчас столкнулись с ситуацией, при которой 90, а я жил в 90. Кажется просто-напросто очень даже райской картинкой из той рекламы «Баунти». То есть все было прекрасно, да, дефицит, но зато никто тебя там палкой по голове не сбивал, ты мог говорить то, что ты хочешь. Можно было даже что, и доставать все, что угодно. Из-под полы, через связи, там, переплачивая. А сейчас ни того, ни третьего, ни четвертого нет. И плюс ко всему, все-таки 90-е, они давали возможность людям, какой-то был образ будущего был какой-никакой. А сейчас нету ничего, ни образа будущего, ни ощущения того, что что-то можно изменить.
5: Все это повлияло на психологическое состояние граждан в стране. И так каждый год устанавливаются рекорды по продаже антидепрессантов, а после атак беспилотников по тылу люди стали еще тревожнее.
15: Крепитесь и терпите. Наш главный все время говорит, потерпите немного. Это немного длится уже 5 лет, даже больше.
16: Есть ли у вас ощущение, что люди вокруг стали более тревожными?
17: они стали более равнодушными.
16: Почему так произошло?
17: Хорошо работает телевидение, СМИ по ушам въезжают. Все, у нас же все прекрасно. Мы же вперед идем семимильными шагами, только неизвестно куда. Раньше вот говорили светлое будущее. Сейчас вообще как будто хинии несут. Слушать противно.
18: Ну, я так думаю, СВО, наверное.
16: То есть то, что прилеты, опасность беспилотная, вот это все?
18: Ну, конечно, с каждым днем все нарастает.
16: Люди вокруг, ваши знакомые, близкие, стали более тревожными, чем раньше. Очевидно, есть. С чем это связываете?
19: Но я это связываю с войной, по большому счету, ну и со всем, к чему она приводит, со всеми последствиями.
16: Какие последствия тревожат больше всего?
19: Ну, на данный момент экономика, наверное.
15: Самое главное, чтобы был мир.
5: На фоне проблем с экономикой и топливом рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне упал на 5 процентных пункта. Об этом свидетельствуют результаты последних соцопросов. Так резко этот показатель снижался только в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Рекордными темпами в июне выросла доля людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Военкор Живов о том, как свои же раскрывают военные секреты.
20: Телеканал «Россия» делает замечательный репортаж о разработках на заводе «Титан Баррикада», включая засвет уникальных станков, на которых выполнялись военные и гражданские заказы. Репортаж вышел 21 июня, а 27 июня завод атаковали тремя ракетами. Масштаб разрушений доступен на снимках из космоса, которые заботливо выложил в сети противник. 27 июня – день рождения предприятия. После этого всерьез наказывать людей, которые снимают прилеты, как-то неудобно. Тут государственный телеканал за время спецоперации уже не один раз подробно рассказал, как важно предприятие для российской экономики и обороны. Это уже не первый и даже не второй случай, когда официальные средства массовой информации и губернаторы в попытке похвалиться достижениями сливают важнейшие данные по нашим предприятиям. Молодцы, конечно. Так победим.
9: Военкор – месть доброй воли о бензине как оружии против общества.
11: Мы смотрим на то, что происходит на заправках, и видим очень знакомую механику. Там, где раньше работало 5 колонок, сейчас открыто 2. Формально бензин есть, табло горит, заправка работает. Но поток искусственно сужен. Машины стоят, очередь растет, люди нервничают, начинают звонить знакомым, писать в чаты, снимать видео, ехать заправляться на всякий случай. И вот уже дефицит становится не только экономическим, но и психологическим. Очередь – это оружие. Потому что очередь бьет не по кошельку, а по нерву. Она показывает человеку простую картинку. Система не справляется. История России такие сценарии уже знает. Февраль 1917 года – это не просто хлеба не было. Россия тогда не исчезла, как производитель зерна. Проблема была в другом. Война, логистика, сбои снабжения, управленческий развал, слухи, недоверие. Именно с этого начинается разрушение государства. Не с лозунгов, а с очереди. В 1990 году была другая история, но механизм тот же. Табачный дефицит, табачные бунты. Очередь за колбасой, очередь за сигаретами, очередь за водкой, очередь за бензином. Очередь как постоянное доказательство того, что государство вроде огромное, армия мощная, ракеты есть, заводы есть, а нормальную жизнь обеспечить не может. Третьей революции за 110 лет нам не надо, но как-то сильно ею запахло.
9: Военкор, канал «Синяя Z Борода», сокращение экспорта дизеля.
11: Российские нефтяные компании почти полностью остановили морской экспорт дизельного топлива. Поставки переориентированы на внутренний рынок на фоне внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и повышенного спроса. При этом формального запрета правительства на экспорт горючего нет. С 22 по 28 июня экспорт светлых нефтепродуктов из российских портов сократился на 40% по сравнению с предыдущей неделей. Составил 23 тысячи тонн в сутки. Вот только жаль, что полного запрета так и нет. У нас проблема, коллапс. А формула Первой мировой про то, что сами не доедим зерно, но вывезем и продадим, уже привела страну к катастрофе. Вот только уроки истории у нас не принято учить и серьезно воспринимать. Легче учебник по 100 раз переписывать. А зря.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Украинские удары в глубину России возросли на 1150% с начала года. Также Киев установил рекорд дальности, впервые преодолев дронами расстояние в 1850 километров от границы. Теперь в зоне поражения оказались стратегические объекты вплоть до Урала, Заполярья и Республики Коми.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Владелец отеля в Анапе пожаловался на сорванный второй год подряд туристический сезон. Гостиницы заполнены на 5% и массово снимается бронь. А в заведениях общепита пусто.
22: Дорогие друзья, очередной кризис пришел к нам в Анапу. Все гостиницы пустые, даже брони, которые были сделаны у людей, пошли массовые отмены. Ну, одна бронь, одна отмена, бронь отмена. Столовые, общепиты пустые, беседочки нашей тоже Варваровки пустые. Сверху сирены, там топлива нету. Будем ждать перемен. Думали в этом году, в 26-м году хотя бы отобьем про 25-й год что-нибудь. Будем выживать в этом году, теперь так. Ну, гостиницы забиты на 5%, заполнены. Если гостиница дорогая, сдается за полцены, тогда может больше 50%. Ну, считайте, что за полцены. Если это гостевой дом небольшой, тогда даже сброс цен не помогает забить гостиницу.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». За одну неделю июня этого года россияне набрали в Яндексе запрос «Когда закончится война» 137 тысяч раз. Не победим ли мы, не как идут дела на фронте, а просто когда это закончится. Люди устали так, что уже не мечтают о победе, они мечтают о тишине. И сегодня мы честно поговорим о том, что происходит со страной в цифрах, фактах и в человеческих судьбах.
24: Слушай, 137 тысяч запросов. Я вот, когда впервые увидел эту цифру, я просто, ну, попытался перевести это в реальное время.
23: Угу. Это же получается...
24: Да, это получается, что все эти 7 дней... каждую минуту, ну, точнее, каждые 70 секунд кто-то вбивал именно эту фразу. Каждые 70 секунд.
23: Просто вдумайся, да? И тут есть один очень важный момент. Поисковик сейчас, это же, по сути, такая современная цифровая исповедальня.
24: Ну да, типа аналога советской кухни.
23: Абсолютно. То есть мы понимаем, что говорить на улице, на работе, там, ну, не знаю, даже с дальними родственниками, это сейчас огромный риск. А вот пустой белый экран смартфона где-то ночью под одеялом он не донесет.
24: Да-да-да, он не осудит. Угу.
23: Экран – это единственное место, где человек в России позволяет себе быть честным. И смотри на саму формулировку.
24: Ты про то, что они пишут запрещенное слово из 5 букв.
23: Именно. Никто не гуглит официальные аббревиатуры. То есть вся эта гигантская многомиллиардная машина цензуры, она просто проиграла реальности.
24: Ну да, язык сломать не получилось.
23: 100%. Государство годами вколачивало этот новояз через телевизор, штрафы, блокировки, а человек остается один на один с браузером. И вся эта искусственная конструкция сыпется.
24: Ну, давай я тут выступлю адвокатом дьявола.
23: Давай, попробуй.
24: Вот этот всплеск в июне 26-го года, разве это не просто локальная паника? Но вспомни календарь, как раз во время Петербургского экономического форума были масштабные налеты беспилотников.
23: Угу.
24: Прямо во время этого витринного мероприятия стабильности люди увидели дроны над Дворцовой площадью и испугались? Ну и логично, что пошли гуглить. Разве это не просто ситуативный страх?
23: А вот тут я поспорю. Версия звучит логично, но ровно до того момента, пока анализ не опускается до региональной статистики.
24: Так? И что там в регионах?
23: А там видно, что 13% из этих запросов, они из Москвы и Ленинградской области.
24: То есть из самых типа сытых и защищенных регионов?
23: Именно. Они уничтожили то, что социологи называют роскошью дистанции.
24: То есть когда все это было просто картинкой по телевизору?
23: Да, 4 года война была где-то там. А тут она внезапно материализуется прямо над крышей твоего дома.
24: Угу. И телевизионная реальность резко сталкивается с выбитыми стеклами на соседней улице.
23: Вот именно, дистанция исчезла. Но, понимаешь, этот июньский страх – это же только верхушка айсберга. Чтобы вообще понять, как общество пришло к тому, что каждые 70 секунд умоляет алгоритм назвать дату финала, ну, нужно посмотреть на хронику угасания ожиданий.
24: Давай посмотрим. Если откатиться, скажем, к данным весны 22 года, картина же была совершенно другой. Ядро сторонников тогда было где-то 22-25%,
23: угу.
24: А противников 15-20%.
23: Да. И тут возникает математический вопрос. А где были остальные? Вот эти 55-60%. Представь себе пассажира в чужом автомобиле.
24: Так, на заднем сиденье.
23: Да. Он садится назад. Он машину не выбирал, маршрут не строил, водителя не знает. И он просто смотрит в окно.
24: Ну и убеждает себя, что типа водитель профессионал, знает дорогу, сейчас быстро доедем.
23: 100%. Это классическая реакция психики – замереть и переждать. Но дальше машина разгоняется до 150, водитель сворачивает в лес.
24: А двери блокируются?
23: Вот осенью 22 года двери заблокировались. Мобилизация стала просто ледяным душем.
24: Потому что сломался социальный контракт. Ну, вот этот негласный договор российской власти с обществом. Вы там наверху делаете, что хотите, а мы жарим шашлыки и не лезем в политику.
23: Абсолютно. Делать вид, что это касается только профессионалов, стало физически невозможно. И вот эта поездка в заблокированной машине, она длится уже годами. И к февралю 26 года цифры фиксируют исторический рекорд.
24: Это про переговоры?
23: Да.
24: 67% выступают за немедленные мирные переговоры. Машина должна остановиться. А те, кто за войну до победного конца, их доля рухнула до 36%.
23: Это минимум.
24: Слушай, Вару, тут я опять уточню. Слово «мир», оно же очень хитрое.
23: В каком плане?
24: Ну, когда люди говорят социологам, что хотят переговоров, может, они хотят победного мира? Ну, там, с капитуляцией, парадом, захваченными флагами. Может, им нужен триумф, а не компромисс?
23: Я тоже так думала, но анализ разбивает эту теорию в пух и прах. Смотри на ключевую цифру. 83% готовы поддержать подписание соглашения прямо сейчас.
24: Прямо сейчас, окей. Но на каких условиях?
23: А вот это самое главное. 64% говорят, что готовы на взаимные уступки, без предварительных условий.
24: 64 за уступки? Это реально рушит миф о запросе на триумф.
23: Да. Им не нужен парад, им нужна тишина. Они просто хотят выйти из этой машины. И, кстати, этот запрос, он же продиктован не только усталостью, есть еще суровая экономика.
24: О, да. Холодильник начал системно побеждать телевизор.
23: Именно. Давай про деньги. Вот эти экономические индикаторы, ну это же буквально инструкция по удушению.
24: Ну, ключевая ставка в 16%, это любой экономист скажет, что это заградительный барьер.
23: Конечно. Это сигнал от Центробанка «перестаньте тратить, начните сберегать».
24: В теории, да. А на практике это просто кредитная удавка. Ипотека невозможна, развитие бизнеса остановилось.
23: И людям кажется, что если банки не дают кредиты, то россияне просто перестают брать в долг. Но это иллюзия. Знаешь, куда они идут?
24: В микрозаймы.
23: Да.
24: Но подожди, если банковский кредит под 20% это дорого, то зачем идти в микрофинансовые организации, где условия вообще грабительские?
23: А потому что логика разбивается о реальность, когда тебе банально нужно кормить семью до зарплаты. Микрозаймы дают деньги под 0,8%.
24: В день?
23: Да, в день. Звучит безобидно, но в пересчете на год это 292% годовых.
24: Жесть.
23: И объем просроченных долгов по таким займам достиг уже 1,4 триллиона рублей. И это деньги не на айфоны. Это займы на еду, на макароны, на мясо.
24: Слушай, но официально же говорят, что инфляция где-то в районе 6%. 6%? Ну, неприятно, но не катастрофа же.
23: Ой, ну эти 6% — это же средняя температура по больнице, там в корзине куча регулируемых тарифов. А если взять анализ реальных кассовых чеков...
24: Реальная инфляция.
23: Да, продовольственная, хлеб, молоко, яйца, там рост там 11 до 17%. Плюс транспортные тарифы подскочили на четверть.
24: Ну вот и получается диссонанс. Человек смотрит по телевизору про стабильность и 6%, а потом идет в магазин, видит ценник на курицу, и математика не сходится.
23: 100%. И это рождает тотальное недоверие.
24: Но тут, тут защитники такой экономической модели обычно достают козырь.
23: Какой?
24: Они говорят, ну посмотрите на регионы. Туда же хлынул поток денег по контрактам. Их буквально залили деньгами. Разве эти миллионы не перекрывают инфляцию в той же Бурятии или Дагестане?
23: Это то, что называют финансовым допингом. Да, в 22-м и 23-м годах в депрессивные регионы пошли огромные суммы.
24: Это сработало как социальный анестетик. Лояльность купили, напряжение сняли.
23: На короткой дистанции – да. Но макроэкономику не обманешь. Какова цена этого допинга сейчас? К 26-му году.
24: И какова же?
23: Во-первых, эти деньги ничем не обеспечены. Они не созданы новые заводы или технологии. Они просто вывалились на рынок и сгорели в инфляции, разогнав цены на все от машин до квартир для всех остальных россиян.
24: А во-вторых, вымывание мужского населения, трудоспособного.
23: Именно. Демографический удар колоссальный. Заводы, логистика, у них жесточайший кадровый голод.
24: Да, работать физически некому. Приходится повышать зарплаты, а это опять ложится в стоимость товаров. Спираль раскручивается.
23: Но есть и третий фактор, самый тяжелый. Психологически. Люди возвращаются в эти залитые деньгами регионы с тяжелейшим посттравматическим стрессовым расстройством.
24: ПТСР. Да, это скрытая эпидемия.
23: И система психологической помощи там просто не справляется, ее почти нет на таком уровне.
24: Слушай, вот этот переход от экономики к психологии, он суперважный. Если финансы мы можем посчитать в рублях, то разрушение коллективной психики, оно измеряется совсем другими индикаторами.
23: Оптичными, например?
24: Да. Статистика аптек кричит просто громче любых опросов.
23: Это правда. Данные фармацевтического рынка фиксируют какие-то беспрецедентные рекорды. Продажи антидепрессантов, ну там... всяких сертралинов за 25-й год выросли на 24%.
24: Это больше 20 миллионов упаковок, кажется.
23: 22 миллиона. А в начале 26-го еще плюс 22% к этому рекорду.
24: То есть, если сравнить с докризисным 2019 годом...
23: Траты на таблетки от тревоги выросли в 4 раза. В 4 раза! Просто чтобы человек мог встать с кровати и пойти на работу.
24: Это уже не сезонная хандра. Это, ну... физическое доказательство того, что нервная система миллионов просто перегорела. Хронический стресс.
23: Да. В каждом вагоне метро, в каждом офисе есть люди, которые держатся только на медикаментах. И на этом фоне есть еще один страшный факт. Знаешь, сколько людей сейчас реально следят за военными сводками?
24: Меньше половины.
23: Меньше 50%. Да. Половина страны просто отключилась.
24: И вот тут очень легко сказать, мол, люди стали циничными, им плевать. Но с научной точки зрения, это же классика, концепция Мартина Селигмана.
23: Выученная беспомощность.
24: Да, она самая. Когда опыт показывает твоему организму, что от твоих действий ничего не зависит, мозг просто вырубает каналы восприятия.
23: То есть это не равнодушие, это биология, защитный механизм.
24: Именно. Нервная система спасает себя. Люди уходят в такую внутреннюю эмиграцию. Рассада, сериалы, ремонт, микромир. Лишь бы не сойти с ума от этой неопределенности.
23: Ужасно. И особенно жутко это выглядит на приграничных территориях. Курск, Белгород, Брянск. Анализ показывает, что там 40% жителей постоянно ощущают прямую угрозу жизни.
24: Каждую секунду. Но при этом психологи там фиксируют усталость от угрозы.
23: Это как?
24: Ну, в норме страх мобилизирует «бей или беги». Но ты не можешь быть мобилизованным 3 года подряд. Страх становится фоновым. Люди уже не спускаются в подвалы при сирене. Они идут по улице с пакетами из магазина и по звуку определяют, что летит. Ненормальное стало рутиной.
23: Привыкание к катастрофе – это, наверное, самое страшное. И вот этот фоновый стресс, эта выученная беспомощность, они подводят нас к фундаментальному итогу. У десятков миллионов людей полностью схлопнулся горизонт планирования.
24: Да, 100%. Никто больше не строит планов на 5 лет. Да даже на месяц вперед страшно что-то загадывать.
23: Люди боятся менять работу, боятся заводить детей. Жизнь поставлена на паузу. И вот тут у меня возникает масштабный вопрос.
24: Давай.
23: А что вообще происходит с государством, которое состоит из людей, физически разучившихся мечтать о будущем?
24: Даже если представить, что завтра утром пушки замолкают, бумаги подписаны, как лечить общество, которое не видит будущего? Отсутствие горизонта – это же апатия. Такое общество способно только выживать одним днем. Никаких инноваций, никакого развития.
23: Вот такая картина. 2/3 страны хотят мира. 8 из 10 готовы поддержать любое соглашение прямо сейчас, без условий. Продажи антидепрессантов выросли в 4 раза. Люди перестали планировать жизнь дальше, чем на неделю вперед. И все это не оппозиция, не иноагенты, не западная пропаганда. Это просто Россия, живая, настоящая, смертельно уставшая Россия, которая каждую ночь открывает браузер и задает один и тот же вопрос и не получает ответа. С вами был «Разбор дня». Берегите себя.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
4: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
3: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
6: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
3: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали 2 жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
7: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
3: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
21: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
8: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
1: Главные новости дня.
10: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В треть регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
12: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
13: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
14: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
10: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
15: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим
16: по Путину за это.
17: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Ну, что происходит в нашей России?

0: стране, в нашей могущественной. Я третий день стою, блядь, на заправке и как не подъезжаю, блядь, я не могу заправиться.
1: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
2: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
5: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
3: На радио Лента. Цифра дня.
6: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
7: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
8: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее – это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
7: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
9: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны. Потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбузской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
10: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
11: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
12: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
10: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
13: Я военнослужащий 55-115 бригады, Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В-красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
10: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
14: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич. Личный номер АВ-909-243. Ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: ты пойдешь и сдохнешь. Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
10: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
15: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную

0: получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
1: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военнослужащую службу ВЧ-55-115-55 мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
3: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
4: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
3: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
5: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
3: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
4: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание.

0: поддерживания всего Альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
3: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
2: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
4: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
2: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
5: Обсуждений таких не ведется.
6: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
5: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
2: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
7: Забрали.
2: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
0: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
7: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
1: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Красный карлик на Радио Лента.
8: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной аномальной траектории движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тейваз поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тейваз подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда Тейваз может указывать на конфликт или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет, наоборот, укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе ты вас, он требует искренности и взрослого подхода. Так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью ты вас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чему вас научит этот мир в этот день. И, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Опасность дня.
10: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
0: Профессор высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
11: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
12: Мы не живем хорошо.
11: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
13: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
14: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
13: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
14: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
13: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтиймолл» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
14: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
13: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
14: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
13: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
14: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
13: И в завершении о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
15: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равная двум годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга, и, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, а придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы.
16: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых, но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну, как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
16: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
19: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
16: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
20: Благодарю вас, Виктор Мельхиорович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны и необходимы для этого, правительством принимаются.
21: Главные новости дня.
22: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
23: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
22: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
24: В российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу нам выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
22: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой не могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
22: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
26: Люди будут приближаться, и мы приближаемся.
2: к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике, а по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
21: На радио «Лента». Потеря дня.
10: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
3: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный, то есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная, понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
10: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
4: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
10: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
5: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
21: Радио Лента. Прямая речь.
0: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
6: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезней становится все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому, чем человек богаче, тем у него больше скорбей. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
21: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
7: Я свою медаль, как-то я ее не деваю. Показухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
22: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
7: Мне, допустим, требуется операция. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если велись боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Ну, просто нет.
22: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.

0: По июлю 24 примерно нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск пожениться. Боялся того, что если я погибну, ну, хоть какой-то, ну, подспорье, там, помощь, там, жене.
1: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2.5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в 3 случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
4: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
3: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
5: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
3: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
6: Обсуждений таких не ведется.
7: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
6: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
3: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
8: Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помогите! Помог

0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
3: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева, вероятно, идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
2: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
4: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не зашли крупные федеральные сети автозаправок? В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
2: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
4: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал, в Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
7: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
6: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
8: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае – это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев – снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
6: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
7: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
9: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
11: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Мера вынужденная, временная. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита, ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники. Прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть. Но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что, как сказать, в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение не были внесены. Для того, чтобы уйти от ненужного негатива, ажиотажа, тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
13: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
12: Ну да, вокруг экспорта сырья.
13: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
12: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
13: Давай посмотрим.
12: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
13: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали «золотой дождь» для бюджета.
12: Был бы «золотой дождь», да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
13: Угу.
12: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
13: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
12: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
13: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
12: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
13: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
12: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
13: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
12: Какое противоречие?
13: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
12: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону «Брент» всего в 1, ну максимум 3 доллара.
13: Нормальная рыночная разница.
12: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
13: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
12: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
13: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
12: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
13: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
12: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
13: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
12: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
13: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
12: Почти 2,6% ВВП.
13: Да.
12: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
13: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
12: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
13: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
12: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
13: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
12: Ну да, рапортует о рекордах.
13: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
12: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
13: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
12: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
13: Так.
12: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
13: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
12: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
13: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
12: 5,5% ВВП, да.
13: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
12: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
13: Так, давай разберем.
12: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
13: Меньше 50 миллиардов долларов.
12: Да, около 1,5% ВВП.
13: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
12: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
13: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
12: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
13: Номинально он стоит миллиарды.
12: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
13: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
12: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
13: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
12: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
13: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
12: Резервы просто обнулятся.
13: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
12: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
13: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
12: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры. Это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
13: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
12: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
13: Их покупают крупные банки.
12: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
13: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
12: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
13: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
12: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
13: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
12: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
13: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
12: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
13: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
12: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
13: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
12: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
13: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
12: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
13: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
12: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
13: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов.
4: На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
12: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
4: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
12: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
4: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
12: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
4: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
12: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
4: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
12: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
4: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
12: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Ну и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
4: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
12: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
4: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
12: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
15: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. и сразу же попытался успокоить. Мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
14: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
16: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
14: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
16: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
14: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
16: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
14: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
16: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
14: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям.
18: Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал «Tax-free». Возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через Гжехотки или без Леды от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество – лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
19: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
20: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от нуля, ну и заканчивается, соответственно, девяткой. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правила, которые будут реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся номерами которых начинаются с нуля до единиц. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с нуля до единицы приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье двойка-тройка, понедельник четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9 в течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
5: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
1: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
2: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
22: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
21: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении.

0: потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы, дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, а ну, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
1: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
2: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
3: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
4: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
1: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
7: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности, это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
5: Криминальные новости.
8: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее судимый житель города Тосно, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства Захожье. Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключом. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевое ранение ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом, хотя

0: Я, по ее словам, брат всегда был скрытным и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передачи денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
3: Но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
4: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
5: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
4: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
6: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
4: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
7: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
9: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает 100-процентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
8: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
10: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
11: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война-трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. 100% безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
12: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
4: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
13: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
4: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
4: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательные. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
16: помогите! Помогите!
17: Ребята, нет, не хочу. Помогите! Забрали.
16: Помогите мне! Нет, пожалуйста, помогите! Кто-нибудь! Люди, помогите! Люди, помогите!
4: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
4: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди, подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис. А перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
6: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
6: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
6: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за четверть миллиона?
6: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
6: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же четверть миллиона человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
6: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
6: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
6: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
6: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
6: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
6: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
6: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
6: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
6: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
6: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. А КНДР предлагают как массовый продукт для остальных.
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
6: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
6: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
6: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
6: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
6: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
6: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
6: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
6: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
6: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
6: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
6: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
6: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
6: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
6: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
6: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в акваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
6: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
6: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
6: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
6: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
8: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
8: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
8: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной. И все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта. А также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
13: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Но это, конечно, полный пи***, потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ Роснефти, который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою на заправке и как не подъезжаю. Я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
22: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючими смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На радио Лента. Цифра дня.
23: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
2: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
1: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
4: Данное обращение является коллективным. В бригаду 1452 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни в ВВК не проходил, ему и не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
24: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
25: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС-087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности Б-красная, с красной печатью подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
6: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз, правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Ну, как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко, полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
7: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года в военной части 55-115, бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение, осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
8: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяце, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаное. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Хотим обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали.
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
9: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Browning. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный, а лицензии на производство.

0: специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
1: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
2: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
5: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
4: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
6: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
4: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
7: Обсуждений таких не ведется.
8: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
7: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.

0: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
1: Забрали.
0: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
4: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом. Рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан. Взяли детей, в чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого, и выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой с расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру. И тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
5: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной, аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения. решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще ты вас поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тайвас подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда Тайвас может указывать на конфликты или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет наоборот укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе Тайвас, он требует искренности и взрослого подхода. Так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью Тайвас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чем вас научит этот мир в этот день. И, конечно же, берегите себя.
2: На радио Лента. Опасность дня.
6: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
7: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
8: Мы не живем хорошо.
7: На этом опять варианте мы проживем там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали, рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
8: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
1: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
9: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
1: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
9: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
10: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
9: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
10: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
9: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
10: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это неофициальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками. Теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит – туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы – это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал Tax Free. возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправки, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: НПЗ горят, бюджет платит. Удары по заводам обвалили нефтегазовые доходы на триллион рублей. Правительство третий месяц подряд выплачивает из бюджета рекордные субсидии нефтяным компаниям, у которых один за другим горят нефтеперерабатывающие заводы, ставшие целями для беспилотников ВСУ. В июне федеральная казна перечислила нефтяникам 312,5 миллиардов рублей, следует из данных Минфина. Накопленным итогом за три месяца нефтяные компании получили более триллиона рублей. Эта сумма равна 2 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Свердловская область или Красноярский край. И если ситуация с налетами дронов не изменится, правительству придется тратить еще больше, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: Я не вижу никакого выхода, нет никакого решения этой проблемы, потому что дроны летят, удары будут дальше продолжаться, соответственно, дефицит будет усиливаться. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга. И, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было. А придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц. Это огромные расходы.
12: Уже сейчас бюджет теряет нефтегазовые доходы от взлетевших ранее нефтяных цен. В июне он собрал 968 миллиардов рублей налога на добычу полезных ископаемых. Но каждый третий рубль вернул нефтяникам в виде субсидий. Вслед за федеральным бюджетом пострадают и бюджеты самих нефтяных компаний. Ущерб инфраструктуре НПЗ в дальнейшем обернется расходами на ремонты в несколько сотен миллиардов рублей, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Мы видим, что на многих НПЗ уже столько было прилетов, уже столько было пожаров, что, скорее всего, эти заводы уже очень трудно ремонтировать. И есть ощущение, что владельцы этих заводов их чинить не будут, ремонтировать не будут, потому что, ну, как вам сказать, это некая сумасшедшая история. Ты только потратил огромные деньги на закупку импортного оборудования, которое сгорело, которое взорвано, которое погибло, которое уничтожено, как его снова сожгли, и ты опять потерял деньги. Но нет таких сумасшедших, которые будут все время чинить заводы, которые, чтобы каждый день прилетал следующий дрон и тебя уничтожал.
12: Ремонт одного только московского НПЗ, который попал под удары дважды и остановил работу до 2027 года, обойдется примерно в 1 миллиард долларов, оценивают аналитики инвестбанка «Синара». Таким образом, быстро восстановить заводы не удастся, а значит и топливный кризис с россиянами надолго.
15: 2026 год, 21 век. Страна, которая добывает нефть. Вы чё? Это юмор какой-то, что ли? Или чё? Я понять не могу. Ну это просто.
12: Есть большая вероятность того, что после этого кризиса нефтяная промышленность страны может не восстановиться до прежнего уровня, считают эксперты, и Россия навсегда потеряет свои позиции на мировом рынке нефти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к сенатору от Томской области Виктору Крессу, призвала не преувеличивать драматизацию, отметив, что правительство принимает все необходимые решения.
16: Благодарю вас, Виктор Мелькирович. Вы только, пожалуйста, не преувеличивайте драматизацию. Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. Вчера, в понедельник, мы встречались с председателем правительства, обсуждали эту тему. Рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Новака в ежедневном режиме находит решение, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые нужны, необходимы для этого, правительством принимаются.
2: Главные новости дня.
12: Люди обнищали. Сбербанк предупредил о новой волне невыплат по кредитам из-за топливного кризиса. Финансовое состояние российских компаний ухудшается, и топливный кризис усугубляет эту ситуацию, заявил зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов.
17: Мы в последние месяцы видим довольно тревожные тенденции с точки зрения качества корпоративного портфеля. От бизнеса, который не справляется с выплатами, поступают заявки на реструктуризацию кредитов, а плохие долги корпоративных клиентов растут на фоне высоких ставок. Топливный кризис, конечно, сказывается на положении дел многих компаний.
12: По словам банкира, больше всего компаний с острой нехваткой прибыли на выплату процентов среди угледобывающих предприятий, черной металлургии и в строительстве. Банкам не только не платят по кредитам предприятия, но и население массово забирает деньги, говорит экономист Вячеслав Жуковский.
18: в российской банковской системе рекордный дефицит рублевой ликвидности. То есть платежи, поступления в банковскую систему денег меньше, чем то, что с нее изымают, то, что ее требуют по вкладам, по депозитам, население выносит деньги в карманах. Значит, в начале года был примерно дефицит 400-500 миллиардов, сейчас уже 1,8-2 триллиона, и по прогнозу нам выше 2,5 будет уходить. Такой вот кассовый разрыв, отрицательный кэш, то, что называется. Банки трещат по швам у нас.
12: Одна из главных причин того, что граждане массово ринулись снимать наличные – блокировки карт и постоянные перебои с интернетом. Доверие к безналичным расчетам в стране стремительно падает. На фоне ухудшающейся ситуации со связью спрос на наличные только усиливается. Влияет и экономический пессимизм граждан, ускоряющаяся инфляция, огромный дефицит бюджета и топливный кризис – все это сказывается на общем настроении россиян, которые в такие турбулентные времена предпочитают хранить деньги под подушкой, а не в банке. Все это еще больше загоняет банки в кризис, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: Банковская система России тоже в беде. Кредитовать становится трудно, потому что при такой высокой стоимости денег особенно желающих кредитоваться нет. И банки попадают в ситуацию, что им все труднее зарабатывать ту норму доходности, из которой не могут выплатить процент вкладчикам. То есть у них возникает ситуация, что они могут оказаться в дефолте по отношению к вкладчикам, не смогут заплатить им проценты по ранее размещенным деньгам. И это, конечно, тревожная тема. Ситуация, видимо, настолько острая, что даже Сбербанк, они начали скрывать ту информацию, которую раньше публиковали. Вдруг бах, и закрыли. Сбербанк решил не пугать население, не пугать власти и закрыл собственную статистику.
12: Похоже, на горизонте отчетливо замаячил банковский кризис, говорят эксперты. Поэтому неудивительно, что снова возобновились разговоры о возможном замораживании вкладов населения. Дыра в бюджете уже достигла космических 6 триллионов рублей и на этом не останавливается. Поэтому даже несмотря на высокие проценты по депозитам, люди предпочитают не рисковать и не несут сбережения в банки. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Протоиерей Андрей Ткачев о том, что православный человек не верит в прогресс, потому что технологии не решают проблем, а лишь создают новые.
20: Люди будут приближаться, и мы приближаемся к тяжелейшим временам. Из тяжелых переползаем в тяжелейшие, если так честно сказать, потому что вектор движения истории, он такой. Он не к лучшему, лучшему, лучшему. Нас обманули все, кто нам говорит про прогресс. Может быть, в технике он есть, но в нравственности его нету. А именно нравственность определяет отношение с Богом человека. И безнравственный человек с высокоразвитой технологией еще быстрее погибнет, чем грешник с плугом и лопатой. Поэтому у нас прогресс есть только в технике. А по духу у нас регресс. У нас жуткое растление, продолжающееся, которое трудно остановить. И увеличение, улучшение, повторяю, техники при нравственном упадке, это может погубить человека окончательно. Еще пару Чернобылей, как бы, и мы все раскаемся жестоко в том, что мы пользуемся электроэнергией. Ну, допустим. Поэтому мы не верим в прогресс. Если у вас есть вера Христова, то вы не будете глупо повторять за глупыми людьми, что там прогресс, прогресс, прогресс, там лучше, лучше, лучше. Ничего лучше нету. Есть только решение одних проблем, и на их месте возникновение двух новых. Как в мифах герои рубили драконам головы, а на месте отрубленной головы расстали две. Тут вот весь прогресс. Одну проблему решили, две появилось. Две решили, четыре появилось. Вот вам прогресс.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
6: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Экономист Олег Сухарев о том, что официальная безработица в 2% – это Филькина грамота. И на самом деле она намного выше.
21: На ту Филькину грамоту, кстати, какую они дают и о безработице президенту страны 2,3%, это тоже Филькина грамота. По оценкам академической среды негласный. То есть то, что мы обсуждаем в кулуарах. Вот, например, был форум отделения общественных наук. И академики, профессора вышли в кулуары попить кофе и обсуждали. Ни один человек не согласился с ростом в 1% по итогам 2025 года. Ни один. Все считают, что он ниже. Понимаете? И все считают, что безработица не 2,3. То есть вот эта Филькина грамота учетная. Понимаете, процедурно учетная. Это один разговор, другой грамоты мы не имеем, к сожалению. Филькина она или не Филькина, но она вот такая. Вот. А реально, как мы чувствуем процессы, это уже второй разговор. И, конечно, чтобы выжить, вы знаете, люди ищут вторую работу, работу по совместительству.
0: Финансовый аналитик Андрей Верников о том, что найти работу становится сложнее и нужно начинать копить деньги.
22: Ну вот смотрите, вот в учебниках всегда написано, что нужно неприкосновенный запас на время поиска работы среднее. Среднее время поиска работы, насколько я понимаю, оно сейчас увеличивается, и идут ряд скандалов с тем, что на сайтах, не будем называть каких, указаны вакансии, которых на самом деле нет. Там звонишь, а там совершенно другие люди, совершенно другим тебя занимаются. Поэтому среднее время поиска работы растет. Вот поэтому надо... Ну, очень банально, я хочу дорогие россияне, если вы до сих пор не начали копить, начинайте, даю добро.
0: Элементарная экономика о том, что проблемы с топливом вскоре почувствуют на себе не только водители.
23: Ситуация на российском топливном рынке может оказать более длительное влияние на инфляцию, чем это происходило ранее. К такому выводу пришли в Банке России по итогам обсуждения ключевой ставки. В Центробанке напомнили, что бензин и дизель напрямую входят в потребительскую корзину, а значит, их подорожание быстро отражается на общей инфляции. При этом влияние не ограничивается только стоимостью топлива на заправках, ведь рост цен способен запускать цепную реакцию в экономике. Это означает, что последствия могут ощутить не только автомобилисты, но и потребители в самых разных сферах – от продуктов питания до логистики и услуг. Первый серьезный скачок цен потребители, вероятно, заметят в середине июля, когда окончательно будут истощены запасы на складах. Точные цифры эксперты пока не могут назвать, однако продукты питания, вероятно, подорожают от 8 до 12%, в зависимости от того, в каких регионах дефицит топлива будет более острым.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Епископ Скопинский Питерим о том, что современного человека исправить могут только скорби и болезни.
24: Если мы посмотрим на самих себя, мы, собственно, такие люди уже и есть, почти что все. Мы очень зациклены на себе. Мы практически не жертвуем ни своим временем, ни своим состоянием или отдаем то, что нам не нужно. То есть мы думаем только о себе и как бы устроиться здесь. Но Господь очень милостив, и Он все равно будет спасать даже и таких людей. Но спасаться такие люди, то есть и мы с вами, это про нас сказано, будут спасаться болезнями и скорбями. Поэтому сейчас так много скорбей, и эти скорби будут еще увеличиваться. И так много болезней. Вот, казалось бы, научно-технический прогресс стремительно развивается, и уж можно победить все болезни. Но появляются все новые и новые изощренные болезни. Потому что тот же самый научно-технический прогресс, он настолько пагубно влияет на экологию, что болезни становятся все больше и больше. И люди болеют все более страшными и мучительными болезнями. А почему? А потому что любят себя. А потому что не дают Богу заботиться о себе. Потому что верят только в свои собственные силы и не доверяют Богу. А вот в этом недоверии к Богу заключается и нелюбовь к Богу. То, с чего я начал эту свою проповедь. Потому что если мы не доверяем, то мы и не любим. И вот это как раз маркер, что мы, получается, и ближнего не любим, и Бога не любим. Да, хотите какого-то материального богатства, но будете в поте лица зарабатывать это материальное богатство, обо всем забыв, достигнете этого материального богатства и будете глубоко несчастными и больными людьми. Потому что пока вы шли к достижению своего богатства, и здоровье потеряли, и друзей потеряли, и потеряли покой. Вы стали очень суетливыми, вы стали очень завистливыми, вы стали очень эгоистичными. Такого современного человека действительно исправить могут только скорби и болезнь. И поэтому чем человек богаче, тем у него больше скорби. И никакое богатство не избавляет от болезни, потому что и богатые тоже умирают, умирают в болезнях. И болезнь не щадит и богатых, и сколько бы ни было у них денег, их такие болезни посещают, что никакие деньги не помогают.
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Мясо и расходник. Раненый ветеран рассказал о колоссальных потерях в полку и мизерной пенсии после службы. Олег Емельянов вернулся с фронта после тяжелого ранения. Живет в городе Кольчугино Владимирской области. Военнослужащий откровенно рассказал о реальных условиях на передовой и трудностях, с которыми он столкнулся в тылу. По факту ветеран, награжденный президентской медалью за храбрость, после СВО оказался никому не нужен.
4: Я свою медаль, я ее не деваю. Указухи не хочу. Хотя у меня указом президента медаль за храбрость второй степени. Столкнулся здесь с таким непониманием областной фонд защитника Отечества. По факту они ничего такой помощи не оказывают. Местная администрация тоже никакой помощи не оказывает. Такое ощущение, что я как будто еще что-то выпрашиваю для себя.
1: На фронте боец потерял здоровье и сейчас нуждается в операциях. Денег на их проведение у него нет. Не хватает даже на базовые потребности, потому что получает мизерную пенсию, ведь ему до сих пор не оформили статус военной травмы.
4: Мне, допустим, требуются операции. Я здесь через медицинских чиновников пытаюсь добиться. А мне изначально должны были поставить заболевание, полученное при защите Родины либо на территории других государств, если есть боевые действия, это военные травмы. У меня ее сейчас нет. Я сейчас добиваюсь этого пересмотра. Отсюда и пенсия у меня 11 100. Был такой момент, что мне надо было оплачивать коммуналку за квартиру. Но у меня нет денег. Просто нет.
1: Накопить денег во время службы Олег тоже не смог. Говорит, что ни разу не получал обещанных 200 тысяч рублей в месяц. Да и тратиться на передовой приходилось на все подряд.
4: Я ни разу не получал за месяц 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, просто.
1: Также ветеран рассказал о колоссальных потерях на фронте. По его словам, всего за год их полк потерял 85% личного состава.
4: У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400. Я боялся не успеть приехать в отпуск, пожениться. Я боялся того, что если я погибну, хоть какой-то подспорье, помощь жене.
12: Опасаясь погибнуть и оставить близких без поддержки, военнослужащий сыграл свадьбу во время отпуска в декабре 2023 года. Уже через несколько дней после возвращения на позиции он получил тяжелое ранение. И вот уже 2,5 года после возвращения домой ветеран живет в нищете и с полным непониманием того, почему от него отвернулось родное государство. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях.

0: брать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
1: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
2: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят, ребята.
1: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
3: Обсуждений таких не ведется.
4: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
3: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
5: Помогите! Забрали.
1: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Тихая гавань больше не тихая. Военкор Олег Царев о взрыве в Монако и новой реальности Европы.
8: Глава правительства Монако признал, что в истории с взрывом в доме Ермолаева вероятно идет о теракте. При этом генпрокурор страны от слова «теракт» отказался и заявил, что это покушение на убийство и размещение на общественной территории взрывчатых веществ или устройств. Исполнитель ушел пешком во Францию. Граница проходит буквально по соседней улице. Его ищут, личность не раскрывают. Монако и Европа в шоке, ведь это первый подобный случай в истории княжества. Тихой гавани очень больших денег, часто неизвестного происхождения. Монако десятилетиями продавало себя как самое безопасное государство Европы. Сейчас там будут делать все, чтобы произошедшее воспринималось как единственное исключение, а не новая реальность.
7: Дорого и мало на полуострове. Военкор «Канал 2 Майора» о топливе в Крыму, федеральных сетях и страхе санкций.
9: Понемногу окольными путями начинается решение вопроса поставок топлива на полуостров. Но цены растут, что объясняется властями Севастополя отсутствием федеральных представителей экономической сферы. Крайне интересный вопрос. Почему уже за 12 лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией на полуостров так и не

0: зашли крупные федеральные сети автозаправок. В регионе только две местные сетки – ТЭС и АТАМ. Заправок от «Лукойла» и «Роснефти» на полуострове нет. Соответственно, отгружают НПЗ крымским поставщикам дефицитное топливо не в первую очередь, если не оказывает на них управленческое воздействие. Вот и оказывают. Федеральные сети, не только топливные, с огромной неохотой заходили на полуостров. Что банки, что связь, что пятерочки всякие. Например, сотовых операторов в Крыму, знакомых большей части жителей страны, особо и найдешь. Сбер открыл первое отделение в Крыму только в 2023 году. Просто все боялись санкций международных заведений бизнеса в регионе, а многие продолжают бояться. От Крыма доходы не покроют расходы в случае попадания в санкционные списки. Так что заправки национального достояния /Лукойла /Роснефти крымчане встречают только при следовании на материк. Это к вопросу о капитализме, патриотизме и экономической целесообразности.
1: Долбят, но не переламывают. Военкор канал «Имперская канцелярия» о темпах войны, ракетах Украины и риске либерального реванша.
2: Президент Путин пытается заверить общество, что спецоперация идет хорошо, поскольку, цитата, «наши войска долбят каждый день по всем направлениям». Однако, как известно, долбят по развалинам. Вот, например, сейчас говорят про Константиновку. Однако между Бахмутом и Константиновкой всего лишь 20 километров. Долбежка Бахмута завершилась бунтом и затем убийством Пригожина и расформированием Вагнера. И было это 100 лет назад. То есть скорость продвижения наших войск позволяет предположить, что украинцы не проиграют из-за территориальных потерь. Кроме того, Запад широко вербует наемников по всему миру. Украина насыщается дронами. Причем применяет к ним как технологии искусственного интеллекта, так и очень удаленное управление, выводящее оператора из зоны боевых действий. Это позволяет им держать фронт весьма малочисленными группами военнослужащих. По крайней мере, ряд аналитиков всерьез рассуждает о, возможно, украинском наступлении, что невозможно при острой нехватке солдат. Между тем, Игорь Стрелков заявил, что, по его подсчетам, Украина сейчас накапливает дальнобойные ракеты. Если это так, то они, очевидно, будут использованы либо под выборы, либо зимой, чтобы нанести максимально возможный ущерб гражданскому населению.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ-луч и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
7: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
6: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
8: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скалп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае – это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев – снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных компонентов. Все это в достатке есть у партнеров Франции и Британии. Оборонные компании из ряда стран Евросоюза тоже подтянутся. Производство необходимых комплектующих и отдельных элементов ракетных систем разбросано по всей Европе и, что немаловажно, в Штатах. Кооперация украинского и европейского оборонно-промышленного комплекса, продукция которого, как ни крути, будет смотреть на нас, ускоряет.
6: Ядерная тень у северных границ. Военкор Живов о Финляндии и американских бомбах.
7: Финляндия может разместить ядерное оружие около границ России. Как сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
9: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик о том, что запрет на отпуск бензина в канистры на автозаправочных станциях в регионе – это временная трудность.
11: Видимо, много обращений в социальных сетях по ситуации с обеспечением топливом в регионе. На прошлой неделе у нас решением оперштаба введен запрет на отпуск топлива в канистрах на АЗС. Меры вынужденные, временные. Это необходимо для того, чтобы не допустить дефицита ажиотажа и действий перекупщиков. Вижу много комментариев владельцев садовой техники, прекрасно понимаю их проблемы, которые у них есть, но хочу сказать, что это временное неудобство, которое мы должны понимать, ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране, поэтому необходимо просто переждать. Как только мы топливом будем обеспечены в полном объеме, все соответствующие ограничения мы будем снимать. Поэтому хочу попросить, чтобы люди с пониманием относились к тем вызовам, которые есть в нашей жизни. Повторюсь, что это решение временное, и по мере обеспечения мы вернем эту ситуацию обратно. Но обращаю внимание, что жители приграничья эта проблема коснуться не должна. Целенаправленно приняли решение на возможность им отпуска топлива в канистрах в приграничных районах с пониманием того, что в случае отключения электроэнергии они все живут на генераторах электричества. Поэтому это было отдельное решение, значит, штаба, которое в предыдущее решение были внесены. Для того, чтобы не нужно уйти от ненужного негатива, ажиотаж тот, который сейчас сложился, во-первых, у нас есть обращение губернатора в Министерство энергетики, в правительство Российской Федерации, своевременность. Попросили мы дополнительный объем топлива, получили подтверждение, что этот объем топлива к нам поступит. Поэтому это просто системная работа и временные трудности, которые нам все вместе нужно пережить.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня одна тема – деньги. Точнее, их отсутствие. Российская нефть «Юралс» в июне падала ниже 45 долларов за баррель. Дефицит бюджета за 5 месяцев – 6 триллионов рублей. В резервном фонде осталось на 3-4 месяца. Разбираемся, что это значит для цен, налогов и вашего кошелька.
13: Слушай, ну, масштаб происходящего, правда, трудно переоценить. Если погрузиться немного в историю вопроса, то десятилетиями вся финансовая архитектура строилась вокруг одного конкретного механизма.
12: Ну да, вокруг экспорта сырья.
13: Именно. Налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины – это же была буквально несущая стена всей экономики. На этих нефтяных деньгах держалась стабильность валюты, оплачивались стройки, резервы формировались.
12: И вот прямо сейчас в реальном времени можно наблюдать, как эта несущая стена дает трещину за трещиной. Чтобы понимать динамику этого обрушения, достаточно посмотреть на хронологию весны 26-го года.
13: Давай посмотрим.
12: Вот смотри, еще в апреле, когда геополитическая напряженность там вокруг Ормузского пролива достигла пика, баррель российской нефти марки «Юралс» стоил около 115 долларов.
13: Подожди, 115 долларов? Возникает вопрос, если в апреле цена доходила до таких значений, почему сейчас ситуация описывается как катастрофа? Исторически такие цены всегда означали золотой дождь для бюджета.
12: Был бы золотой дождь, да. Но проблема в том, что эта геополитическая премия за риск очень быстро растворилась. Паника улеглась, и цены полетели вниз просто с невероятной скоростью. Уже в мае средняя стоимость упала до 86,5 долларов.
13: Угу.
12: А в июне опустилась еще ниже, где-то до уровня 62-63 доллара.
13: Ну, падение ощутимое, согласен. Но это все еще выглядит как такие рабочие цифры. Экономика может на них функционировать.
12: Если смотреть только на средние значения, то да, может показаться, что все нормально. Но 26 июня был зафиксирован настоящий шоковый минимум. Цена обвалилась до 44 долларов и 96 центов.
13: Ого. И вот тут нужно пояснить один критический параметр государственного планирования. Бюджет на этот год сверстан из расчета так называемой цены отсечения.
12: Да, вилка от 59 до 65 долларов.
13: Точно. То есть это не просто какой-то там прогноз аналитиков. Это базовая ватерлиния. Все, что продается дороже этой планки, отправляется в резервы. Но если продается дешевле...
12: То государству физически не хватает денег на текущие расходы.
13: Начинает формироваться гигантская дыра. Обязательства уже взяты, а доходов под них тупо нет. Но статистика отгрузок показывает серьезное противоречие.
12: Какое противоречие?
13: Физический объем экспорта нефти из России вырос. Сейчас за рубеж уходит рекордные 4 миллиона баррелей в сутки. Порты работают на полную. Если объемы на исторических максимумах, разве доходы не должны расти? Как можно продавать больше, а зарабатывать меньше?
12: Разгадка кроется в ловушке вынужденных скидок и в том, что география покупателей кардинально изменилась. До введения санкций «Юралс» продавалась с дисконтом к международному эталону Brent всего в 1, ну максимум 3 доллара.
13: Нормальная рыночная разница.
12: Да, из-за плотности нефти и серы. А сейчас цифры показывают, что дисконт достиг 22, а иногда и 24 долларов с каждого барреля.
13: Подожди, 24 доллара скидки. Почему покупатели вдруг стали требовать такие чудовищные уступки?
12: Потому что традиционные премиальные рынки закрылись. Основными покупателями стали Индия и Китай. Индия забирает больше 2 миллионов баррелей в сутки, Китай около 1,5 миллионов. И они оказались в положении абсолютного монополиста.
13: Монопсония, если говорить экономическими терминами.
12: Вот именно. Представь ситуацию. Танкер уже загружен, он в море. Хранилища внутри страны переполнены. Остановить добычу на скважине в суровом климате часто означает просто убить эту скважину навсегда.
13: Давление упадет, оборудование выйдет из строя.
12: Значит, продавать нужно любой ценой, лишь бы система работала. И покупатели в Азии это прекрасно понимают. Они знают, что продавец прижат к стене. Поэтому они говорят, груз возьмем, но со скидкой в 24 доллара.
13: Жестко. И продавец вынужден подписывать контракт фактически на грани рентабельности.
12: В итоге долларовая выручка обвалилась на треть по сравнению с маем, несмотря на все эти рекордные объемы прокачки. Потери только на скидках около 36 миллиардов долларов в год.
13: 36 миллиардов просто испаряются. И эти деньги напрямую конвертируются в дефицит бюджета. За первые 5 месяцев эта дыра составила 6,1 триллиона рублей.
12: Почти 2,6% ВВП.
13: Да.
12: Знаешь, если перевести эти абстрактные государственные триллионы на нормальный язык, государство потратило примерно на 41 тысячу рублей больше в пересчете на каждого жителя, чем смогло реально заработать.
13: При этом нефтегазовые доходы рухнули на 30%. Зато расходы бьют все исторические рекорды. Главная статья сейчас – это национальная оборона. 6,3% ВВП.
12: Это 13, а то и 14 триллионов в год. Буквально каждый третий рубль из бюджета уходит туда. И важно понимать, что эта статья абсолютно неприкосновенна.
13: Ее не будут сокращать ни при каких условиях.
12: Вообще. А значит, при общих запланированных расходах под 39 триллионов под нож пойдет гражданский сектор. Будут резать медицину, строительство школ, науку, инфраструктуру.
13: Слушай, вот тут у любого, кто следит за статистикой, может возникнуть сомнение. Если открыть последние отчеты Минфина, там же черным по белому написано, что не нефтегазовые доходы растут. НДС, налог на прибыль.
12: Ну да, рапортует о рекордах.
13: Разве это не значит, что внутренний бизнес адаптировался, что экономика успешно замещает эти нефтяные потери?
12: Это очень опасная оптическая иллюзия. И в нее легко поверить, если смотреть только на бумажки. Бурный рост вот этих налоговых сборов – это вообще не признак экономического бума. Это прямое следствие разгоняющейся инфляции.
13: Каким образом инфляция так надувает официальные сборы? Объясни.
12: Механизм примитивный. НДС зашит в конечную цену любого товара на полке. Давай возьмем обычную стиральную машину. Год назад она стоила 50 тысяч рублей.
13: Так.
12: 20% НДС от этой суммы – это 10 тысяч, которые ушли в казну. А теперь из-за проблем с переводами, удорожанием логистики, слабого рубля та же самая стиралка стоит уже 100 тысяч. И государство автоматически собирает с нее 20 тысяч рублей налога.
13: Ага, поразительно. То есть на бумаге налоговые сборы выросли ровно в два раза. Чиновники могут смело отчитываться о перевыполнении плана.
12: Да, но в реальности-то произведена и продана все та же одна стиральная машина. Экономика не стала производить больше станков или хлеба. Просто деньги обесценились. Государство не становится богаче от такого номинального роста, потому что на эти обесцененные рубли оно теперь купит меньше асфальта для дорог.
13: Ну хорошо, если текущих доходов так катастрофически не хватает, даже с учетом этой инфляционной накачки, есть же резервы. Для таких кризисов много лет назад создали фонд национального благосостояния. Официально там звучит солидная цифра – почти 13 триллионов рублей.
12: 5,5% ВВП, да.
13: Кажется, что это гигантские резервуары, с которого можно черпать годами. Почему их нельзя использовать?
12: Вот эти номинальные 13 триллионов – это еще одна красивая бумажная иллюзия. Надо четко понимать внутреннюю структуру ФНБ. Там есть ликвидная часть и неликвидные активы.
13: Так, давай разберем.
12: Ликвидная часть – это живые деньги. Валюта, физическое золото. То, что можно завтра поменять на рубли и раздать пенсии или оплатить контракты. И эта живая часть составляет всего 3,4 триллиона.
13: Меньше 50 миллиардов долларов.
12: Да, около 1,5% ВВП.
13: Подожди, а из чего тогда состоят остальные 9 с лишним триллионов? И почему правительство не может просто взять их и закрыть эту огромную дыру?
12: Потому что эти деньги годами вкладывались в долгосрочные бумаги. Государство покупало акции Сбербанка, Аэрофлота, облигации всяких инфраструктурных проектов, ну там строительство железных дорог.
13: Но акции крупнейшего банка страны – это же высококлассные бумаги. Теоретически их можно вывалить на московскую биржу, продать и выручить колоссальные суммы живых денег.
12: Теоретически да. А на практике такой шаг просто уничтожит фондовый рынок. Предложение в сотни раз превысит спрос, и цена этих активов рухнет почти до нуля за пару часов. Это, как знаешь, владеть огромным торговым центром.
13: Номинально он стоит миллиарды.
12: Да, но если у тебя нет наличных даже на бутылку воды, здание тебя не спасет. Ты не можешь отломать кусок эскалатора и пойти с ним в супермаркет за хлебом. Эти 9 триллионов намертво заморожены.
13: В таком случае критически важно смотреть на скорость, с которой сгорают именно эти живые деньги. И статистика выглядит реально пугающе. В марте из фонда изъяли 135 миллиардов рублей.
12: В апреле темп ускорился. Сожгли 200 миллиардов.
13: А в мае уже 258. То есть всего за несколько месяцев из заначки ушло больше 600 миллиардов.
12: Тенденция идет по экспоненте. Если цены на нефть останутся на июньских уровнях, темпы изъятия легко достигнут 300 или даже 400 миллиардов в месяц.
13: При такой математике живые деньги ФНБ будут полностью исчерпаны к сентябрю или октябрю 2026 года.
12: Резервы просто обнулятся.
13: Возникает закономерный вопрос, что делать государству, когда резервов больше нет. В нормальной ситуации правительство идет на внутренний рынок и занимает деньги у банков. Выпускает облигации.
12: Занимать сейчас на открытом рынке – это финансовое самоубийство. Ключевая ставка находится на уровне 16%.
13: Ну да, снизили с 21%. Но все равно.
12: Занимать сотни миллиардов под 16% годовых, чтобы закрыть дыры – это значит, что обслуживание этого долга скоро съест вообще все доходы казны.
13: И если резервов нет, а занимать слишком дорого, остается только один классический инструмент – печатный станок.
12: Точно. Механизм скрытой денежной эмиссии. Никто, конечно, фабрики для печати бумажных купюр не запускает, все происходит в цифре. Минфин выпускает гособлигации.
13: Их покупают крупные банки.
12: А Центральный банк тут же выдает этим банкам кредиты под залог этих самых облигаций.
13: Бинго! Просто переписывание нулей на серверах. ЦБ рисует новые цифровые рубли, чтобы банки передали их правительству. Денежной массы становится больше, а реальных товаров, ну, там, кирпичей или одежды, больше не становится.
12: Итог всегда один – инфляция. Но тут возникает диссонанс. Официальная статистика от Росстата говорит, что инфляция всего 5,59%. Звучит терпимо.
13: Это классическая ловушка средних значений. Цифру считают по огромной корзине. Туда входят, например, подешевевшие телевизоры или какие-нибудь туры. Электроника дешевеет и математически сглаживает общий процент. Да, но человек же не покупает телевизор каждую неделю. 5,5%. Да я на кассе оставляю на четверть больше, чем год назад.
12: Вот. И если посмотреть на реальную продуктовую корзину, картина совсем другая. Замороженная рыба подорожала почти на 17% за год. Хлеб, алкоголь – плюс 11%.
13: Бензин вырос на 10 с лишним процентов. А бензин – это вообще мощнейший мультипликатор цен.
12: Логистика заложена в каждый товар на полке. Дорожает солярка, по цепочке дорожает все, от молока до цемента. А сфера услуг реагирует еще острее.
13: Авиабилеты и такси показывают рост от 9 до 13%. И главная проблема – там колоссальный дефицит запчастей.
12: Да, из-за ограничений запчасти завозят через длиннющие серые схемы параллельного импорта.
13: Деталь покупают в Турции, перепродают через фирму в Эмиратах, везут через Центральную Азию. Каждый посредник берет огромную комиссию. В итоге цена детали вырастает раза в 3-4, и компания просто перекладывает это на пассажира, повышая тарифы.
12: Экономисты называют такую инфляцию налогом на бедных. Для людей с низким доходом реальная персональная инфляция сейчас оценивается где-то в 20% годовых.
13: Этот налог предельно циничен. Состоятельный человек может купить недвижимость, акции, валюту, защитить капитал. А человек с низким доходом тратит до 80% всех денег тупо на базовые продукты и коммуналку.
12: А дорожают быстрее всего именно они. От этого инфляционного налога нельзя уклониться. Приходится просто снижать стандарты потребления, покупать меньше качественной еды, отказываться от мяса, переходить на крупы.
13: Если математика настолько разрушительна, резервы тают, инфляция раскручивается, почему не видно жестких мер прямо сейчас? Почему не вводят новые налоги вот прямо сегодня?
12: Ответ в календаре. В сентябре 26 года проходят масштабные выборы в Государственную Думу. Политика диктует экономике правила игры.
13: То есть до сентября будут искусственно сохранять видимость стабильности. Просто сжигать остатки резервов, чтобы не злить избирателей.
12: Да, все непопулярные меры откладываются. Но проблема в том, что дыра никуда не исчезнет. Прогнозы независимых экономистов на конец года очень мрачные. Дефицит может достичь катастрофических 12-15 триллионов рублей.
13: Больше 6% ВВП. А при худшем сценарии, если нефть будет падать, аналитики называют цифры в 18-20 триллионов. На этом фоне официальный прогноз властей об удержании дефицита в рамках 1,7% выглядит просто смешно.
12: Финансовый блок готовится к экстренному пересмотру всех параметров сразу после окончания выборов.
13: Слушай, может обойдется. В обществе же есть мнение, что у экономики большой запас прочности, что радикальные меры не понадобятся.
12: История говорит об обратном. Вспомни, что было после выборов 2018 года. Сразу после голосования приняли крайне непопулярное решение о повышении пенсионного возраста.
13: А после выборов 2024 года оперативно ввели прогрессивную шкалу налогов.
12: Осень 26-го года не станет исключением. Счет за дефицит неизбежно выставит населению. Уже понятно, какие меры готовятся. Во-первых, это агрессивное повышение акцизов на топливо и резкий рост утильсбора на автомобили.
13: Значит, транспорт и бензин снова подорожают, разгоняя инфляцию.
12: Во-вторых, полное сворачивание льготной ипотеки.
13: Государству стало слишком дорого компенсировать банкам разницу ставок. Останется только рыночная ипотека под 16 и выше процентов. Купить квартиру в кредит будет просто математически невозможно.
12: Это приведет к стагнации строек, а за ними потянутся производители цемента, металла. В-третьих, свернут субсидии и льготные кредиты для малого бизнеса.
13: Придется выживать самим на падающем спросе. И четвертая мера – дальнейшее расширение прогрессивной шкалы налогов. Теперь это затронет широкий средний класс – людей с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.
12: Параллельно внедрят жесточайший цифровой контроль за самозанятыми, переводами с карты на карту, любым налом. Задача – обложить налогом каждую транзакцию. Но и социалку порежут. Платного в медицине и образовании станет еще больше.
13: Качество бесплатных услуг продолжит падать.
12: И здесь возникает философский вопрос, который вытекает из всего этого разбора. Если государство системно перекладывает все издержки структурного кризиса на плечи обычных людей через налоги и инфляцию, в какой момент это перестанет быть просто экономической проблемой?
13: Да, это критическая точка. Возникает риск социального паралича. Сценарий, при котором целые поколения вынуждены будут отказаться от развития, образования детей или бизнеса. Все силы будут уходить тупо на базовое выживание при вечно растущих ценах.
12: Коротко по итогам. Нефть дешевая, бюджет в минусе, резервы заканчиваются. После сентябрьских выборов ждем повышения налогов и отмену льгот. Следите за новостями, осень будет показательной. Это был разбор дня. Подписывайтесь. До встречи в следующем выпуске.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
14: Учим китайский вместе! Как сказать по-китайски «Моя любимая песня – рюмка водки на столе»?
15: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
14: Еще раз, моя любимая песня «Рюмка водки на столе» по-китайски будет звучать так.
15: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
14: И третий раз.
15: 我最喜欢的歌是桌上的一杯伏特加.
14: Учим китайский легко и весело.
5: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: То Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже. О прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей Беспрозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
8: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
12: Но, как говорится, свежо предание довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
8: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
12: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
15: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
16: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил Калининградстат. Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
15: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4-е место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
16: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
15: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
16: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому. Выбор, что называется, очевидный. Теперь про деньги. Чуть подробнее, потому что детали важны. Когда считаете выгоду от поездки в Польшу, не берите официальный курс Центробанка. Он для вас недоступен физически. Берите реальный курс наличного злотого в калининградских обменниках. Он выше официального примерно на 5-10%. То есть реальная цена польского литра для вас чуть выше, чем кажется на первый взгляд. Дальше. Не все заправки в Польше одинаковые по цене. На скоростных трассах всегда дороже. Там наценка до 50-80 грошей на литр. Это примерно 15-20 рублей разницы. Если хотите подешевле, ищите заправки внутри города, в спальных районах или автоматические станции без персонала. Местные сети, например, Moya, как правило, дешевле брендовых Orlen, Circle K или BP. Разница на полном баке может быть ощутимой. Теперь самое интересное – лайфхаки, которые люди уже вовсю используют и делятся в чатах. Значит, в чатах ходит информация про лимит 30 литров на человека на польских заправках. Но вот нюанс – это не официальное польское государственное ограничение. Это точечные меры конкретных заправок, которые борются с коммерческими перевозчиками – теми, кто приезжает с батареей канистр и скупает бензин оптом на перепродажу. Для обычного легкового автомобиля с обычными людьми внутри никто 30 литров насильно не отмеряет. Официальное правило Евросоюза простое. Полный бак плюс до 10 литров в канистре, и все это законно. Поэтому лайфхак из чатов – сначала водитель заправляет 30 литров, потом пассажир еще 30, итого 60. Работает именно в тех случаях, когда конкретная заправка ввела ограничение. Если ограничения нет, просто заливайте полный бак сразу. Главное – канистры должны быть металлические или специальные пластиковые с маркировкой GSM. Обычные пластиковые канистры из хозяйственного нельзя. И на российской стороне бак никто не мерит, но канистры могут проверить. До 240 литров в канистрах на один автомобиль официально разрешено для личного использования. Это, на минуточку, почти 4 полных бака среднего автомобиля. Теперь про границу. Мамоново 2 к Жехотке. Самый загруженный переход. Очереди регулярно от 10 до 15 часов. Причина – поток машин с немецкими номерами. Транзит, туристы. Это самый популярный и самый перегруженный пункт. Утром может быть от часа до 5 часов. Уже по сравнению с Калининградом звучит прилично. Но в пиковые часы это пытка. К Жехотке с утра 7 машин стояло, по свежим данным из чатов. 7. Это вообще не очередь. Это просто заехал и уехал. Без Леды Багратионовск утром чуть больше – 12 машин. В худшем раскладе – 4 часа. Напомню, в Калининграде вчера стояли по 12 часов, и часть людей уехала без бензина, потому что он кончился. В Польше он гарантированно есть. Выбор очевиден. Важный момент по очередям. Заторы на обратном пути создает российская сторона, а не польская. Польские пограничники оформляют выезжающих быстро и без лишних вопросов. Российские таможники на въезде проводят тщательный досмотр. Поэтому самое медленное место – это въезд обратно в Калининград. Планируйте время с учетом этого. И еще один момент. Очереди резко увеличиваются во второй половине дня, когда народ встает в канал Tax Free. возврат налога за покупки. Если едете чисто за бензином, лучше утром, желательно до 10. Кстати, большинство людей совмещают поездку за топливом с закупками в польских дискаунтерах. Продукты, одежда, все, что нужно. Это логично. Раз уж стоять на границе, пусть поездка окупится по максимуму. Если едете с пассажиром и оба заправляетесь, плюс берете продуктов, экономика поездки становится совсем другой. Ну и давайте честно посчитаем, кому это реально выгодно, а кому нет. Если у вас маленький бак, 20-30 литров, и до границы далеко, то экономика не сходится. Сожжете на дорогу туда-обратно столько, что смысл теряется. Поездка в Польшу за бензином приносит чистую выгоду только при условии большого бака, желательно канистры, и совмещения с другими покупками. Если бак от 60 литров и выше, уже интересно. Если еще и пассажир с вами, еще интереснее. Если еще и затарились продуктами, совсем другой разговор. И последнее, про то, что реально происходит с нашим топливом и почему это важно понимать. Правительство разрешило НПЗ производить Евро-3 вместо Евро-5. Официально это горючее идет только ведомством, в розницу не поступает. Но вот вопрос. Вы можете быть в этом уверены, заправляясь у случайного перекупа за 140 рублей? А Евро-3 – это повышенное содержание серы. Это нагрузка на топливную систему, катализатор, форсунки. И когда вы считаете выгоду поездки, закладываете в нее не только цену на заправке, но и здоровье своего двигателя. Итого, сегодня реальная картина такая. Очередь в Польшу утром через гжеходки или безледы от 0 до 4 часов. Бензин гарантированно есть. Цена сопоставима с перекупской, а то и ниже. Качество без вопросов. Очередь в Калининграде от 0 до 12 часов. Бензин не гарантирован. Качество лотерея. Выбор за вами. На этом все. Больше полезной информации и здравого смысла в следующем выпуске.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
18: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил заправлять машины по первым цифрам регистрационного номера, чтобы снять ажиотаж на АЗС.
19: У каждого из нас на машине есть номер. Номер начинается от 0, ну и заканчивается, соответственно, 9. Приоритет лично для меня – жители Орловской области. Не транзитчики, не те, кто едут мимо нас. Понятно, что скажут, у кого-то машина зарегистрирована в других регионах, но это тоже на это будет свой ответ. Что я предлагаю? Пока мы прорабатываем здесь юридически, организационно, для того, чтобы мы не месяц стояли с вами в очередях, а чтобы мы действительно, вот, отвечая на запрос, есть ли бензин или нет, дали на него конкретный ответ и сняли вот этот ажиотаж по заправкам, и люди могли спокойно, уверенно для себя заправляться. Первое. Так как у каждого есть номер с определенной цифрой, начинающейся цифры, я предлагаю с субботы этой недели ввести правило, которое будет реализовываться на заправках Роснефти и Газпром. У нас таких заправок 57. Значительная часть из них расположена в городе, ну и расположена на трассах, которые прилегают к муниципальным образованиям Орловской области. Так вот, пока выглядит так условно. В субботу у нас заправляются на заправках машины, начинающиеся, номера которых начинаются с 0 до 1. На всех заправках, и мы снимаем ограничение 30 литров до 50 литров. Мы тем самым в 5 раз снимаем ажиотаж на заправке, и человек с номером машины с 0 до 1 приезжает на заправочную станцию и спокойно себе заправляется. Ну, соответственно, воскресенье – двойка-тройка, понедельник – четверка-пятерка, ну и так по порядку до 9. В течение 5 дней у нас весь охват всех номеров в регионе будет охвачен.
5: Что сегодня обсуждают в России?
20: На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «Регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В треть регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
22: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
23: Но это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
24: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
21: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
25: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборки.

0: производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
1: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
2: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Что происходит в нашей России, в стране, в нашей могущественной. Я третий день стою, блядь, на заправке и как не подъезжаю, блядь. Я не могу заправиться.
3: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
0: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Экономист Владислав Жуковский о том, что в стране дефицит топлива и его нечем покрывать.
6: На пятый год войны пошла настоящая движуха. Причем уже не только в экономике, не только с развалом бюджета, с рекордным дефицитом бюджета, с обрушением доходов, с падением инвестиций, производства. Но уже и топливный кризис, как помните, называли раньше энергетической сверхдержавой, Путин называл Россию, да? По сути, была такая экономика бензоколонки для Запада, теперь для Китая. Но вот мы понимаем, что уже на бензоколонке не осталось топлива, ни дизеля, ни бензина. Этот дефицит, его просто нечем покрывать, и дальше он будет только сугубо только нарастать. То есть я думаю, что такими темпами уже будет дефицит 30-35-40% мощности. Это может быть и 50%, если эти удары продлятся еще там несколько недель, пару месяцев. Поэтому, ну, полноценная беда. То есть топлива либо нет, либо это безумные цены, это разгон инфляции, это огромные издержки производства, это огромные расходы на логистику, на транспорт. Это все безумный разгон маховика инфляции, и сейчас цены будут взлетать просто в небо.
4: Криминальные новости.
7: Задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 12-летней школьницы в Тоснинском районе Ленинградской области. Как сообщила официальный представитель МВД, 42-летний, ранее судимый житель города Тосна, был схвачен сотрудниками полиции на железнодорожном вокзале в Гатчине при попытке скрыться на пригородной электричке. Преступление произошло в окрестностях садоводства Захожье. Днем 2 июля 12-летняя девочка пошла сама за грибами, и связь с ней прервалась. Тело школьницы обнаружили утром 3 июля в ходе поисково-спасательной операции с участием волонтеров и полиции в 300 метрах от проселочной дороги. На шее ребенка были множественные ножевые ранения, а также следы сексуализированного насилия. Задержанный уже дал признательные показания. По данным ШОТ, его зовут Федор Мехнин. Он является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло убийство. Также мужчина руководил фирмой, которая выполняла ремонты под ключ. Следствию предстоит выяснить мотивы преступника. Мехнину грозит до 20 лет строгого режима. Молодой инженер жестоко расправился со своим отцом и его сожительницей в Тульской области. По данным канала 112, 28-летний Евгений разругался со своим 49-летним отцом, нанес ножевые ранения ему, а также его сожительнице. Отец и 45-летняя женщина погибли в частном доме в Щекино. После этого молодой человек скрылся. По словам сестры подозреваемого, у брата не было явных конфликтов с отцом. Хотя, по ее словам, брат всегда был скрыт и обидчивым человеком. Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Подозреваемого ищут. На него составлены ориентировки. Известно, что Евгений работал инженером, окончил Тульский государственный университет. В Белгородской области действует коррупционная схема, по которой призывников освобождают от срочной службы за взятку в 600 тысяч рублей через подделку врачебных заключений. Об этом сообщает местное издание «Пепел». По его данным, схему организовали при участии военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая. Работает она через фиктивное занижение состояния здоровья призывников. Если

0: Срочник не хочет служить, он может напроситься на прием к военкому и договориться о передаче денег напрямую или же через посредника. После согласия на сделку военкомат выдает направление к своему врачу, который подделывает документы о заболевании, несовместимом со службой. Заключение направляют в районный или городской военкомат, а оттуда в областное отделение, где документ от нужного врача принимают без лишних вопросов. Призывника зачисляют в запас. Схема поставлена на поток. Пеплу стало известно как минимум о 4 успешных сделках и еще 2 попытках склонить призывников к взятке. По информации издания, прошедшим через схему иногда предлагают стать посредниками, привлекать других молодых людей и принимать от них деньги для передачи сотрудникам военкомата. Пепел утверждает, что властям и ФСБ о ситуации известно, но вмешиваться они не планируют. Приграничные военкомы до конца СВО считаются неприкосновенными. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин о том, что июля производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
3: Так, но, тем не менее, известно, что на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, задействованный потенциал средних и малых предприятий, также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели.
1: Главные новости дня.
4: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в 2 из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
5: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
4: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
6: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков. Да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
4: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали 2 жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
7: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: Украинские тяжелые крылатые ракеты «Фламинго» впервые преодолели расстояние почти в 1000 километров и атаковали оборонный завод в Чебоксарах. Предприятие, выпускающее ключевую навигационную электронику для дронов «Шахет» и умных авиабомб, получило серьезное разрушение и остановило свою работу.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Маргарита Симоньян после турне по России заявила, что людей в регионах волнуют только обстрелы Москвы, и объяснила, почему не получается защитить столицу.
9: Поездила немножко сейчас в июне и по югу, и по северу. Конечно, как и тебе, поскольку люди узнаваемые, задают вопросы. Естественно, первый вопрос – доколе, когда все это кончится, как может вообще что-либо долетать до Московской области, до Москвы. Тут у меня только один ответ. Это трагедия, конечно. Девочка погибла маленькая. И в других наших регионах гибнут люди. Это всегда трагедия. Но мир устроен так, и современная война устроена так, что очевидным образом не бывает стопроцентной защиты. Я всегда привожу в пример государство Израиль. Малюсенькое. Вот такое вот государство. При должной скорости бега и шага, в общем-то, за пару дней, наверное, можно оббежать. Как ты бегаешь, так точно. И вся мощь пока еще главной военной державы мира, Соединенных Штатов, направлена десятилетиями на помощь этому маленькому государству.
8: Журналист Павел Иванов о нелепых заявлениях Симоньян и о том, что она оторвана от реальности.
10: Иногда мне кажется, честное слово, что эта клоунада никогда не кончится.
11: Доколе, когда все это кончится? Как вы думаете, друзья, что значат эти слова? Доколе, когда все это кончится? Моя версия. Речь идет о том, когда закончится специальная военная операция, война, боевые действия, называйте как хотите. А что она несет? Маргарита, мы очень рады, что вы исцелились от рака. Вашим детям, без сомнений, нужна мать. И, слушайте, если у вас какие-то жесткие побочки в ходе лечения возникли, может быть, надо взять какой-то отпуск? Вас спрашивают, все бегают, подбегают, и север и юг вас спрашивают, доколе, когда кончится война? И сколько же будет даже на Москву прилетать снарядов? У вас, конечно, на это нет ответов, но ответ вы даете. Я вообще очень хочу посмотреть на этих жителей России, которых больше всего волнует Москва. У нас буквально вся Россия – это зона боевых действий. В Иркутской области была знаменитая диверсионная операция «Паутина». Прилетают снаряды. Казань, Саратов, Самара. Были удары по тому же Мурманску. Помните аэродромы стратегической авиации? Мурманск прилетает по Санкт-Петербургу, прилетает по Челябинску, Екатеринбургу. По всей европейской части России очень плотно украинцы долбят. Но все эти люди, вся Россия думает, как же там Москва-то? Главное, надо Москву защитить. И Симоньян начинает рассказывать про трагедию, но не в том смысле, что это война – трагедия. Трагедия в том, что по Москве все-таки пока что будет прилетать, ребята. Стопроцентной безопасности мы не можем обеспечить. Это что за подмена понятий? Это что за шиза? Ну, вообще, прием классический. Если вам задают несколько вопросов, вы выбираете один, на который вам удобнее всего ответить, и только на него отвечаете. Она не рассказывает о том, когда кончится война и каким образом ее завершать. Нет, она рассказывает, как Москву защитить.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранение, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
12: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
4: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
13: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
4: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
14: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
4: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
16: Забрали.
17: Помогите мне. Нет, пожалуйста, помогите. Люди, помогите.
4: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
4: Все в огне. В Питере горит нефтяной терминал. В Белгороде ТЭЦ, а Чувашию атаковали ракеты «Фламинго».

0: Такие взрывы в ночь на 4 июля слышали жители Санкт-Петербурга. По информации местных телеграм-каналов, несколько ударов пришлось по району нефтяного порта. Сообщается, что после попаданий на территории нефтяного терминала вспыхнул пожар. Кроме того, российские паблики пишут о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности из-за беспилотников и предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета. Ничего конкретного, так или иначе связанного с этой атакой, Дрозденко в своих соцсетях не сообщал. Вот что он написал около 8 утра.
1: Над Ленинградской областью сбито 67 беспилотников противника. Боевая работа продолжается.
0: После сообщения об опасности атаки беспилотников в угольной гавани в юго-восточной части Санкт-Петербурга поднялся дым. По информации местных телеграм-каналов, пожар возник на территории петербургского нефтяного терминала, который расположен в непосредственной близости от Большого порта Санкт-Петербурга. Он используется для перевалки нефти и нефтепродуктов между железнодорожным, трубопроводным и морским транспортом, отмечают аналитики.
2: На одном из видео горит не резервуар, а железнодорожная цистерна на расположенных рядом подъездных путях. Но число мест возгорания, очевидно, больше.
0: Удар по петербургскому нефтяному терминалу подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он написал, что один из беспилотников упал в Петергофе.
3: Силами противовоздушной обороны отражена атака вражеских беспилотников на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет. Силами противовоздушной обороны сбито 72 беспилотника, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет.
0: Сообщается, что также было попадание по пункту базирования «Кронштадт» в Ленинградской области. Неспокойно в ночь с 3 на 4 июля было и в Белгороде. После серии ударов и взрывов в городе пропал свет. Местный телеграм-канал «Пепел Белгород» утверждал, что ракетные удары были одновременно нанесены по всем основным подстанциям в городе. При этом другие паблики написали, что была атакована ТЭЦ «Луч» и электроподстанция. По данным губернатора области Александра Шуваева, пострадавших нет.
4: Получили повреждения объекта инфраструктуры, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Загорелись несколько инфраструктурных объектов.
0: Кадры ночной атаки также публикуют очевидцы в Чувашии. Как сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия», пролетающие ракеты заметили в Алатырском районе на юго-западе Чувашской республики и над Комсомольским районом на востоке. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня у нас тема, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Помните, как еще пару лет назад вы листали туры в Грецию, Испанию, Турцию, выбирали отель с бассейном, прикидывали взять все включено или сэкономить? Так вот, забудьте. Этого мира больше нет. Вместо него вам предлагают Северную Корею за 250 000 рублей и Ирак, где, по словам посла, рестораны работают до 2 ночи, значит, все безопасно. Нет, это не шутка. Это реальные предложения реальных туроператоров на лето 2026 года. Как так получилось, сколько это стоит и почему даже Сочи больше не вариант, разбираем прямо сейчас.
7: Слушай, ну, когда я впервые увидела вот эти предложения, я реально подумала, что это какой-то пранк. Но правда.
6: А это вообще не пранк. Это абсолютно официальные прайс-листы. И давай начнем с первого направления, которое сейчас агрессивно продвигается. Это курорт Вонсан-Кальма в Северной Корее. Его еще рекламируют как типа корейские Мальдивы.
7: Мальдивы? Серьезно?
6: Ну, на картинках-то все красиво. Белый песок, современные отели, стеклянные фасады. Но если погрузиться в математику и условия, вся эта курортная романтика мгновенно испаряется. Минимальная стоимость недельного тура – $1950 на одного.
7: Подожди, подожди. Почти $2000 за одного человека?
6: Да, и важно понимать, что это исключительно наземная программа. То есть только отель, питание и какие-то там базовые экскурсии.
7: Но это же нарушает всю логику ценообразования. За такие деньги на нормальных курортах человек покупает премиальный сервис, а перелет? Туда же нельзя просто так взять и полететь.
6: Логистика там – это жесткая монополия. Никаких агрегаторов билетов. Авиаперелет оплачивается отдельно, и билет по маршруту Владивосток минус Пхеньян минус Владивосток на рейсах местной Air Koryo стоит ровно $575.
7: 575. И никаких скидок?
6: Никаких ранних бронирований, ничего. Государственная монополия. Плюс до Владивостока туристам из центральной части России нужно еще как-то долететь. Это добавляет минимум 25 тысяч рублей к бюджету, ну и виза за $60.
7: Так, если это все сложить, это получается больше 260 тысяч рублей на одного.
6: Именно. А для стандартной семьи из трех человек эта поездка автоматически уходит далеко за 700 тысяч рублей.
7: Слушай, я просто вспоминаю условия 2019 года. За эти деньги семья могла месяц жить на Крите. Месяц! С арендой машины, аквапарками, неограниченным доступом ко всему. А тут... Что они вообще получают за 250 000?
6: Характеристики инфраструктуры там весьма специфические. Главное отличие – это полная изоляция. Пляж буквально обнесен забором с колючей проволокой.
7: Колючая проволока на пляже. На Мальдивах.
6: Да, чтобы полностью исключить любой контакт туристов с местным населением. С точки зрения принимающей стороны, иностранец – это источник идеологического риска.
7: То есть за свои же 250 000 человек покупает себе путевку в колонию-поселение?
6: Звучит жестко, но по факту так и есть. Забор – это только начало. Из-за дефицита ресурсов в стране постоянно происходит веерное отключение электричества. Отели – не исключение. Горячая вода подается строго по графику.
7: В смысле по графику? За такие деньги?
6: Пара часов утром, пара часов вечером. Централизованное кондиционирование тоже работает на минималках, потому что энергосистема просто не тянет.
7: Я в шоке. Турист платит премиальную цену, а получает условия кризисного региона. А еда? Там же явно нет шведского стола с круассанами.
6: Конечно, нет. Интеграции в мировую торговлю нет. Из-за санкций кормят тем, что производит местная экономика. На завтрак специфические голубцы и острые кимчи. На обед и ужин рис, сомнительное мясо и суп из водорослей.
7: Ну, один раз кимчи попробовать прикольно, но кормить этим детей неделю. Детских клубов и аниматоров там, как я понимаю, тоже нет.
6: Абсолютно ничего. Но бытовые неудобства – это вообще мелочи по сравнению с системой тотального контроля. Свободного передвижения просто не существует.
7: То есть вечером пойти прогуляться по набережной нельзя?
6: Категорически запрещено. По прилету каждому туристу представляют двух сотрудников спецслужб.
7: Двух на группу.
6: Часто двух на каждую семью или даже на одного туриста. Это не гиды, это надсмотрящики. Они сопровождают везде. Выйти за территорию отеля одному нереально. Физически заблокируют.
7: Получается, если едут 100 туристов, страна оплачивает работу 200 агентов. Так вот почему тур такой дорогой. Человек из своего кармана оплачивает собственную слежку.
6: 100%. И эти люди сидят за соседним столом во время ужина. Они стоят рядом, даже если ты просто вышел подышать воздухом на балкон. А любая попытка отойти ради фото расценивается чуть ли не как шпионаж.
7: Да, кстати, про фото. А как там со связью? В Инстаграм фотки выложить?
6: Забудь. Интернета нет, роуминга нет, смартфон превращается просто в кирпич с функцией фотоаппарата. И то каждую сделанную фотографию просматривают.
7: А что им может не понравиться на фото?
6: Любые признаки неидеальности. Попало в кадр недостроенное здание, бедно одетый человек, кусок забора. Технику конфискуют. А туриста могут отправить на многочасовой допрос.
7: Это же реальный риск. Я сразу вспоминаю историю Отто Уормбера. Студент, который сорвал плакат в отеле, получил 15 лет лагерей и впал в кому. Это же не страшилка из интернета. Это задокументированный факт.
6: Именно. Риски абсолютно реальны. При этом чиновники, которые активно пиарят этот маршрут в России, сами-то туда семьи не везут. Они отдыхают в Эмиратах или Стамбуле. а КНДР предлагают как массовый продукт для остальных?
7: Да уж. Но знаешь, если людям не нравится тотальный контроль, рынок предлагает другую крайность, где контроля нет вообще.
6: Ты про Ирак?
7: Да. Это же просто сюрреализм. Продавать поездки в зону боевых действий под видом экстремальной экзотики.
6: Но посол Ирака в Москве недавно заявил, цитирую, «путешествовать в Ирак очень безопасно, рестораны в Багдаде работают до 2 ночи, значит, все безопасно».
7: Слушай, ну использовать работу ресторанов как метрику безопасности – это просто смешно. В Багдаде днем плюс 50 градусов. Ночью работать – это вопрос выживания бизнеса, а не показатель того, что там нет террористов. Если в Могадишо шаурмичные открыты ночью, Сомали теперь тоже курорт.
6: Логика железная, да? Но туроператоры уже сверстали прайсы. Наземная часть тура «Багдад минус Вавилон» стоит от 2400 до 3100 долларов.
7: Опять же, без перелета.
6: Да, прямых рейсов нет. Лететь нужно через Стамбул. Это еще около 1000 долларов. Итого, неделя в Ираке обойдется примерно в 380 тысяч рублей.
7: 380 тысяч. За шанс оказаться в регионе с красным уровнем опасности. Там же постоянно кого-то похищают.
6: Похищение ради выкупа – это базовая экономическая модель для местных группировок. Иностранный турист европейской внешности на улицах Багдада – это буквально ходячий банкомат.
7: Как тогда туроператоры вообще продают этот тур? Как они безопасность гарантируют?
6: Экскурсия превращается в военизированную операцию. Передвижение только в составе колонны с профессиональной вооруженной охраной. Аренда броневиков и зарплата ЧОПа формируют эту безумную цену. Ночуют туристы в отелях-бункерах, въезды перекрыты бетонными блоками, а на экскурсии, например, в Вавилон туристам выдают бронежилеты.
7: Бронежилет на экскурсии – отличный релакс.
6: И добавь к этому плюс 50 в тени, постоянное отключение света, из-за которых не работают кондиционеры, и токсичную воду из-под крана. Даже зубы чистить опасно.
7: Я часто слышу аргумент, что есть же иракский Курдистан, Эрбиль. Мол, там безопасно. Багдад или Пхеньян, если в России есть Черное море. Есть Сочи, есть Крым. Внутренний туризм должен просто расцвести в таких условиях.
6: Должен был. Но на практике внутренний юг сейчас находится в состоянии системного коллапса. Начнем с Крыма. Курортный сезон там де-факто мертв.
7: Мертв? Из-за логистики. Мост перекрывают.
6: Транспорт – это лишь верхушка. Регион функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Вся логистика заточена под военные нужды. На заправках периодически нет бензина для гражданских.
7: А отели как работают без бензина? Им же продукты возить надо.
6: Никак. Большинство объектов в Ялте или Севастополе просто не открылись. Постоянное отключение света и воды превращают гостиницу в бетонную коробку. Владельцам дешевле законсервировать бизнес, чем пытаться выжить на генераторах.
7: Понятно. Ну а Сочи? Там же аэропорт работает, огромная олимпийская инфраструктура. Там-то что не так?
6: В Сочи другая проблема. Город фактически стал прифронтовым курортом. Постоянная угроза беспилотников, из-за чего ежедневно воют сирены воздушной тревоги.
7: Вот представь, люди платят сотни тысяч, чтобы снять стресс, лежат на пляже, и тут воет сирена. Бомбоубежищ же там на пляжах нет.
6: Никаких бомбоубежищ не предусмотрено. Начинается паника, люди хватают детей, бегут в отели и часами сидят в ванных комнатах. Это не отдых, это испытание для нервной системы.
7: А добраться туда? Аэропорт Адлера же постоянно в новостях из-за задержек.
6: Это из-за плана «Ковер». Как только в небе фиксируют угрозу, воздушное пространство закрывают наглухо. Рейсы отправляют в Минводы, вылеты отменяют. Недавно небо закрыли на 6 часов.
7: Представляю, что творилось в терминале.
6: Ад. Система вентиляции не справлялась, еда в кафе закончилась мгновенно, люди спали на полу на надувных матрасах, логистика превратилась в рулетку.
7: Но если человек все это прошел, заселился, он хотя бы искупаться может?
6: И тут мимо. Из-за ударов по нефтебазам на побережье в экваторию вылились тонны нефтепродуктов. Мазут прибило к пляжам в Сочи и Туапсе.
7: Мазут на галечном пляже. Его же невозможно убрать без экскаватора. Он между камней затекает.
6: Абсолютно верно. Санитарные службы запретили купание. Побережье покрыто черной пленкой. Те, кто пытался купаться, выходили из воды в черных пятнах, которые обычно мылом не смываются. Нужны растворители.
7: Сирена вместо прибоя и мазут вместо песка. И сколько это удовольствие стоит? Ательеры, наверное, цены роняют?
6: Загрузка упала ниже 30%. Отели стоят пустые. Они предлагают скидки 25%, но это не работает. Люди банально боятся туда ехать.
7: И это подводит нас к самому интересному – к деньгам. Давай посмотрим, как весь этот абсурд бьется с реальной покупательной способностью в стране.
6: Цифры очень показательные. Средняя реальная зарплата в регионах России сейчас 65-75 тысяч рублей. А любой выездной тур, даже вот в Северную Корею, стоит, как мы выяснили, больше четверти миллиона.
7: То есть одна путевка – это 4-5 средних зарплат.
6: И это если человек вообще не ест и не платит коммуналку. Инфляция в туристической отрасли перевалила за 35%. Дорожает керосин, страховки и, главное, курс доллара.
7: Ну да, он же закрепился выше 90 рублей.
8: При таком курсе любая поездка за границу становится роскошью. А реальные доходы населения при этом стагнируют, цены на продукты растут.
7: Получается, массового туризма больше не существует физически?
8: Именно так. Происходит системная ликвидация права на отдых. Заграница стала элитарной роскошью. Людей загоняют в тоталитарные страны с надсмотрщиками или в зоны конфликтов с бронежилетами за гигантские деньги.
7: Это какое-то курортное гетто. Либо плати 5 зарплат за колючую проволоку в Вонсане, либо дыши мазутом в Сочи под звук сирены.
8: Да, выбор из двух одинаково катастрофических вариантов. Туризм из отдыха превратился в источник колоссального стресса и финансовых потерь.
7: Вот такая, друзья, картина маслом, точнее, мазутом, если мы про Сочи. Пляж за забором в Северной Корее, бронежилет на экскурсии в Вавилон, сирена вместо прибоя на набережной, и все это за 5 зарплат. Это не отпуск. Это наказание, за которое ты еще и платишь с своего кармана. А мы вернемся с новым разбором. Берегите себя. Пока.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: И это еще не финал. Очереди на российские АЗС стали видны из космоса. В Чите машины растянулись на 4 километра. Уже 12 регионов из-за топливного кризиса ограничили работу общественного транспорта. В 12 областях, включая Крым, на фоне охватившего практически все регионы топливного кризиса, начали действовать ограничения на работу общественного транспорта, а также заметно выросли цены на поездки. Количество автобусных рейсов за минувшие недели сократили в 10 регионах, в двух из которых власти и перевозчики официально не связывали ограничения с дефицитом бензина. На прошлой неделе было известно об урезании регулярных автобусных маршрутов лишь в 5 регионах, включая Крым, Забайкалье, Калужскую, Тульскую и Ростовскую области. В течение последних дней к ним прибавился еще ряд субъектов. В городе Фурманов, недалеко от Иваново, перевозчик резко увеличил цену билетов на автобусы до областного центра. Вместо 170 рублей теперь приходится отдавать 210 рублей, жалуются пассажиры.
9: Также подорожал проезд до улицы Станционной, Голчанова и Широкова. В кассе Фурманова сказали, что это связано с резким увеличением стоимости бензина и дизеля.
0: В Анапе мэрия отправила дежурить на заправке представителей казачества. Как заявил атаман местного казачьего общества Анатолий Касьянов, они регулируют очередь, предотвращают конфликты и следят, чтобы водители не заправляли топливо в канистры.
10: Движение направляем автомобили по заправкам, потому что у каждой машины есть особенности. Слева бак, справа бак. Колонки тоже, как вы видите, слева, справа. Ну и предотвращаем обманщиков, да, есть хитрые, которые приезжие люди пытаются обмануть, ввести заблуждение. Пытаются типа заправить машину, а сами пытаются заправить в канистру. По присяге и по призванию служим Отечеству и вере православной. Помогаем людям ориентироваться на заправке и избегаем конфликтов.
0: Помимо казаков, на заправках дежурят также чиновники городской администрации и полицейские. В Краснодаре полицейские задержали двух жителей Ростовской области, перевозивших 1000 литров бензина для перепродажи. По данным МВД, мужчины купили 95-й бензин в Ростове-на-Дону и планировали перепродать его по завышенной цене оптовому заказчику в Краснодаре. Им может грозить до 6 лет лишения свободы по статье об обороте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. А в Симферополе уже возбудили административное дело против 26-летнего жителя Ялты, который перепродавал бензин по завышенным ценам, сообщили в полиции.
11: Мужчина закупал топливо в условиях дефицита и затем реализовывал его через объявление. В отношении него составлен протокол за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал жителям рассматривать переход на газомоторное топливо как альтернативу бензину и дизелю. В правительстве утверждают, что стараются решить вопрос дефицита бензина. Там сообщили, что вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для удовлетворения внутреннего спроса. При этом очереди на заправках не уменьшаются. Растянувшаяся на несколько километров очередь на АЗС в Забайкалье попала на спутниковые снимки. Изображение, полученное утром 3 июля, показывает очередь к заправке Роснефти. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что дефициты с бензином на отдельных заправках встречаются из-за логистических трудностей.
13: Сейчас у нас на рынке случаются отдельные, на внутреннем рынке дефициты на отдельных заправках и перебои, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем вот закрытие тех проблем, которые иногда возникают. Но в целом хочу сказать, что несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом. Накопленные были остатки, это специально всегда делается для того, чтобы в периоды возникновения локальных перебоев эти остатки могли использоваться для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И мы, что касается влияния там на цены, в результате вот этих перебоев мы видим, что наши вертикально интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые, ну, как социально ответственные компании, и как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции свои цены.
5: Главные новости дня.
14: Топливный перерастает в социальный. На фоне бензинового кризиса рейтинг президента рекордно падает. В трети регионов России бензин стоит дороже, чем в США, а в некоторых проблемы с доставкой молока. Топливный кризис, вернувший в Россию советскую практику продаж бензина по талонам и вынуждающий водителей стоять в многочасовых очередях, взвинтил цены на АЗС в российских регионах выше американских. По данным Американской автомобильной ассоциации, АИ-92, который в США называется «регулар», стоит около доллара за литр, это 78 рублей. В трети регионов России, даже по официальной статистике Росстата, бензин обходится дороже. В Калмыкии 92-й стоит 80,5 рублей за литр. На Камчатке 85,5, в Чечне 90 рублей, в Республике Тыва 97,5 рублей за литр. Реальные, а не цены на бумаге, куда выше. Например, в Крыму Росстат называет цифру 81 рубль за литр, а местные утверждают, что на заправках дешевле 199 рублей за литр не найти. У перекупов же цена доходит до 400 рублей за литр. Люди в шоке.
15: Такая вот очередь стоит за бензином. Раньше в советское время за колбасой в очереди стояли, а сейчас за бензином.
16: Ну это, конечно, полный потому что невозможно заправиться. То дизеля нет, то вообще закрытые заправки, то очередя бешеные, если есть что-то. По-моему, мы движемся к какой-то катастрофе.
17: Кто там говорил не паниковать? На заливе мы сейчас стояли 40 минут, чтобы заправить 95-й бензин за 120 рублей за литр.
14: В июне объемы переработки нефти в России обвалились на четверть в годовом выражении. Производство бензина сократилось до 85 тысяч тонн в сутки, при потребности в 150 тысяч тонн. С марта БПЛА не менее 50 раз атаковали объекты российской нефтяной промышленности, а некоторые НПЗ попадали под удары неоднократно. Рекордсменом стал Туапсинский НПЗ «Роснефти», который атаковали 7 раз. Самый тревожный момент заключается в том, что кризис только начинается, говорит экономист Андрей Погребной.
18: Как бы впереди еще уборочная кампания, то есть все будет гораздо хуже. Как бы потребности в бензине, они нарастают. Ну, прежде всего, из-за уборочной кампании, плюс сезон отпусков, тоже люди больше ездят. Поэтому, ну, как бы дальше будет еще хуже, чем сейчас. Ну, при условии, конечно, если Украина не прекратит вдруг по какой-то причине удары по российским НПЗ, мы не видим, чтобы она собиралась это делать.
14: На фоне дефицита топлива производители молочной продукции массово предупреждают торговые сети о срыве поставок товара. Об этом говорится в письме Ассоциации «Народный фермер», объединяющей более 14 тысяч фермеров и переработчиков по всей стране. Проблемы со сроками поставок уже есть у производителей в Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областях. В отдельных регионах также есть дефицит социально значимых товаров, к которым относятся скоропортящиеся продукты, например, мясо, молоко и яйца. Топливный кризис уже перерастает в социальный. ВЦИОМ зафиксировал сильнейшее за 8 лет падение рейтинга Владимира Путина. Только за неделю на 3,5% и почти на 11% с начала года.
19: Очередь вообще бесконечная. Пришла зима, настало лето. Спасибо Путину за это.
20: Я очень хочу, чтобы мое сообщение долетело до Путина. Ну что происходит в нашей России? В стране, в нашей могущественной. Я третий день стою, на заправке и как-то не подъезжаю. Я не могу заправиться.
21: Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Вы нашу страну всю разрушили. Вы отправили наших мужчин воевать за какой-то клочок земли, который нам не нужен совершенно. Нам не надо, чтобы нас обстреливали.
14: По данным государственного ВЦИОМа, за два десятилетия доступной статистики лишь однажды рейтинг Владимира Путина падал быстрее. В июне 2018 года он потерял 8,5% за неделю, объявив о повышении пенсионного возраста. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Сенатор от Томской области Виктор Кресс по просьбе работников сельского хозяйства поднял вопрос катастрофического обеспечения отрасли горючим.
22: Уважаемые коллеги, меня просили работники сельского хозяйства поднять вопрос катастрофического состояния с обеспечением агропромышленного комплекса горючей смазочными материалами. Все понимают. Известно, что создана рабочая группа в правительстве по этому вопросу. Наверное, в этих условиях будет правильно в гражданских сферах экономики отдавать приоритет с обеспечением ГСМ агропромышленному комплексу. В рабочей группе, на мой взгляд, в рабочей группе правительства по этому вопросу должно быть место и члену Совета Федерации. Надо контролировать и цену. Есть компании, которые устанавливают цену такую, чтобы купить литр горючего, надо продать 5 литров молока. Сегодня идет уборка урожая на юге страны. У нас в Сибири заготовка кормов. Без горючих смазочных материалов все встанет. Мы загубим все то, что с великим трудом создано в агропромышленном комплексе последние годы всей страной. Спасибо.
5: На радио Лента. Цифра дня.
23: По меньшей мере 800 автомобилей застряли в очереди на заправку Роснефти в Чите. Водители вынуждены стоять в ожидании бензина до 60 часов. И даже после этого не могут купить более 30 литров топлива. В то же время уже 12 регионов официально начали ограничивать работу муниципального общественного транспорта, потому что заправлять автобусы нечем.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Военкор Астрахань о технических ударах частных компаний и старых иллюзиях.
2: На очередном витке информационных войн Apple снес из своей системы приложение ВК. Что не удивляет, борьба нарративов уже давно подкрепляется техническими ударами. Но мне каждый раз интересно видеть таковые со стороны частников, а не государства. Нас же как учили в 90-е, что рыночек, конкуренция и прочее — это противоположность конфликтов и цензуры. Типа это наилучшая гарантия от блокировок, что капиталист хочет тебе продавать, а не контролировать. Ну, хороший американский капиталист точно просто хочет продавать тебе айфоны. Ему все равно, что ты смотришь там. Просто он делает много айфонов и хочет их обменять на деньги. Чисто рыночек и прогресс. Наоборот, капиталист страхует тебя от любых попыток блокировки, ведь он зарабатывает. Я каждый раз как-то удивляюсь, неужели в 90-е приличные люди меня обманывали? Ну, а если серьезно, грусть.
1: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Калич-полк в роли живой мишени. Раненые бойцы СВО с инвалидностью записали обращение к президенту и министру обороны. Военнослужащие 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады записали коллективное видеообращение к президенту и министру обороны с просьбой разобраться в действиях командования.
4: Данное обращение является коллективным. В бригаду 14-52 нас передали 8 человек, все почти инвалиды. У кого подтвержденная ОВС с красной печатью, кто вообще ни ВВК не проходил, ему не проводилось. И также передали 7 человек в другую бригаду. Там ребята тоже почти все инвалиды, но приехал начмед, приехали еще какие-то офицеры и сказали, что все мы годны, все нормально, можете идти работать.
24: Никто ни в чем не разбирался, никому нету дела до нас. Мы для них зэки были и будем, хотя мы уже давным-давно служим с 23-го, с 22-го года.
0: По словам военных, их, людей с инвалидностью, тяжелыми ранениями, прикомандировали к мотострелковому полку для отправки на штурмы и так называемые закрепы. Военнослужащий Сергей Соболь рассказал, что потерял глаз, вместо которого сейчас стоит имплант.
25: Я военнослужащий 55-115 бригады Соболь Сергей Сергеевич. Номер жетона ВС 087-79-73. Я потерял глаз. Сейчас стоит имплант. Категория годности В красная, с красной печатью, подтвержденная. Сейчас отправляют на штурм.
0: Другой военный, Денис Половинкин, говорит, что перенес несколько сложных операций, полностью потерял зрение на левый глаз, а правый продолжает слепнуть. По его словам, ВВК ему не проводили, а командир штурмового отряда прямым текстом говорил, что он должен умереть в бою.
25: Я рядовой Половинкин Денис Алексеевич, личный номер АВ-909-243, ездил, перенес несколько сложных операций. 2 месяца назад перенес операцию левосторонний мастоидит, удаление гноя. Гной начал попадать в мозг. После данной операции ослеп на левый глаз. Правый глаз тоже зрение пропадает. Когда находился в штурмовом отряде под командованием капитана Головачев Андрей Сергеевич, который говорил мне прямым текстом: «Ты пойдешь и сдохнешь». Мне не было проведено ни ВВК, ничего. Левый глаз у меня не видит, правый слепнет. Как он сказал, иди и сдохни туда, вы должны все сдохнуть. Вот в чем заключается мое обращение.
0: Еще один автор обращения – Дмитрий Кистерко. Полностью ослеп на левый глаз после осколочного ранения. Категорию В ему утвердили еще в сентябре 2024 года, однако позже снова вернули в зону боевых действий.
6: Я рядовой Кистерко Дмитрий Александрович. Прохожу военную службу с 2023 года. В военной части 55-115. Бригада номер 55. В 24 году в январе месяце получил ранение. Осколочное ранение в глаз. После этого полная слепота левого глаза. А закрепы – это те же самые штурма, которые есть. Прошу разобраться в этом и дать полную оценку и уголовное разбирательство в конце концов.
0: А военнослужащий Кирилл Стогул говорит, что получил тяжелые ранения обеих ног, но так и не смог добиться прохождения военно-врачебной комиссии.
7: Я Стогул Кирилл Владимирович, военнослужащий. Прохожу военную службу ВЧ-55-115, 55-я мотострелковая бригада. Номер жетона моего АБ-792-269. Начал военную службу, подписал контракт из мест лишения свободы 19 ноября 2024 года. В декабре месяц, 17 декабря, мы пошли на задачу, где я получил ранение при штурме населенного пункта Песчаная. Ранение я получил тяжелое, сразу обеих ног. Вот. И меня вот так отправляют ходить по 15 километров, по 20 в снаряжении, в обмундировании, еще бить врага. Вот такие вот дела. Каким обратиться, чтобы вы провели расследование какое-то, что-то сделали?
0: Таких солдат немало, что подтверждают видео, которые записывают сами бойцы. В военных кругах даже появился новый термин – «калич-полки». Из-за катастрофической нехватки людей на фронте, раненых из госпиталя возвращают на передовую. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Военкор Живов об искусственном интеллекте, крупнокалиберных пулеметах и цене защиты города.
8: Киев начал применять турели на искусственном интеллекте Sky Sentinel для борьбы с дронами. Украинская компания Carmine Sky сообщила о развертывании системы на базе крупнокалиберного пулемета М2 Браунинг. По заявлению разработчиков, турель оснащена элементами и способна в автоматическом режиме обнаруживать, сопровождать и поражать воздушные цели. При этом решение об открытии огня, как утверждается, остается за оператором. Система уже якобы прошла испытания в боевых условиях и готовится к серийному производству. Также заявляется возможность перехвата целей со скоростью до 800 км в час. Разработчики оценивают эффективность системы на уровне около 85%. Стоимость одной турели, по их данным, составляет порядка 150 тысяч долларов. Отмечается, что для защиты одного города может потребоваться от 10 до 30 таких установок. Грустно констатировать, но находчивость, смекалка и визионерство украинцев далеко впереди наших седовласых генералов.
1: Не покупатели, а создатели. Военкор подобный о лицензии на производство ракет для украинцев.
2: Украина ведет переговоры о получении лицензии на производство дальнобойных ракет «Скальп». Речь идет не просто о сборке изделий, а о полноценном освоении сложного технологического цикла. Лицензия в этом случае — это не просто право выпускать ракеты, но и доступ ко всем технологическим процессам и программному обеспечению. Цель, которую преследует Киев — снизить зависимость от внешних поставок и нарастить собственный выпуск высокоточных средств поражения. Собственное производство позволит оперативнее закрывать потребности. Однако реализовать это непросто. Потребуются квалифицированные специалисты, современное оборудование и надежные поставщики критически важных

0: сообщили «Известия», на авиабазе в Рованиеме будут находиться 64 финских истребителя F-35A, которые поставят из США к 2030 году. Отмечается, что именно эти истребители сертифицированы для применения американской ядерной бомбы B-61-12, максимальная мощность которой составляет около 50 килотонн. От базы Рованиеме до Мурманска 415 километров, до Петрозаводска 670. Речь идет не о натовском ядерном оружии, а об американском. Но я не думаю, что его повезут в Финляндию. Это довольно опасно. Страна вплотную граничит с Россией, и потенциальная база хранения окажется на прямом прицеле. Ее можно будет уничтожить одной из первых. Ранее Финляндия одобрила поправки, разрешающие ввоз и хранение в стране ядерного оружия. Запрет на такие действия действовал почти 40 лет. Как отмечала Bloomberg, решение объясняется якобы растущими угрозами безопасности и направлено на усиление сдерживания. Министр обороны страны Антти Хякинен подчеркивал, что ядерная реформа усиливает не только финскую оборону, но и ядерное сдерживание всего альянса.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: СВО нужна свежая кровь. Контрактников и мобилизованных хотят освободить от обязательного медосвидетельствования. Отказаться от обязательного медицинского освидетельствования контрактников и мобилизованных предложила Минобороны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о воинской обязанности и военной службе. Согласно проекту, в период мобилизации, военного положения или военного времени медосвидетельствование для контрактников и мобилизованных станет обязательным только в трех случаях. Если у гражданина есть ранения, травмы или контузии, если у него выявлены заболевания, при которых его могут признать ограниченно годным к военной службе, и если имеются заболевания или увечья, которые могут стать основанием для признания негодным к службе. При этом наличие таких заболеваний или травм сначала будут выявлять во время медосмотра, порядок проведения которого Минобороны определит самостоятельно. Эта инициатива может быть связана с проблемами при наборе новых контрактников, считает юрист Илья Дунаев.
3: Судя по всему, с набором контрактников все настолько плохо, что они хотят убрать обязательное медосвидетельствование. Если законопроект примут, то медосвидетельствование будет проводиться не по умолчанию, а только в особых случаях, если есть увечья или серьезная болезнь. И даже в этих случаях сначала будет медицинский осмотр, а порядок его проведения определит само Минобороны.
2: При этом в Кремле заявляют о резком росте желающих пойти воевать. По словам президента, в армию в месяц приходят по 50-60 тысяч добровольцев. Их к этому никто не принуждает, отметил Владимир Путин.
4: У нас ребята идут добровольно, сами идут. Так, у нас набор-то, вы знаете, там 30 тысяч они сейчас вылавливают человек, да? А у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята.
2: Военкоры поставили информацию о большом количестве добровольцев под сомнение. По их словам, людей на фронте катастрофически не хватает. Без крупной мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, у военных для этого все еще нет боеприпасов и маневренных подразделений. При этом в Кремле уже много раз отрицали объявление всеобщей мобилизации. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос не обсуждается, потому что хватает контрактников.
5: Обсуждений таких не ведется.
6: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
5: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
2: Дмитрий Песков подчеркнул, что финансовые условия для контрактников весьма привлекательны. Однако на практике многие бойцы СВО боевых не видят. Жалобы поступают из разных регионов страны. При этом риск погибнуть очень высок, признаются военные. В сети также появилось много видео с рейдами на мужчин. В частности, в Пензе женщина эмоционально пыталась отбить мужчину у военных. На крики с просьбой о помощи другая женщина отвечает, что помогать уже некому. Всех мужчин забрали.
7: Забрали.
8: Нет, пожалуйста.

0: Люди, помогите! Люди, помогите! Помогите!
1: Видео проехало. Помогите!
2: Жены мужчин, оказавшихся в микроавтобусе возле военкомата, говорят, что их мужей угрозами заставили подписать контракт с Минобороны, чтобы отправить на фронт. Людей там катастрофически не хватает, отмечают военкоры. По данным Центра стратегических и международных исследований, в первой половине этого года ежемесячные потери России составляли от 30 до 34 тысяч человек, что превышало темпы вербовки новых контрактников – около 27 тысяч в месяц. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Севастополя рассказала, что 2 недели назад вместе с семьей экстренно покинула Крым, взяв с собой только 1 чемодан с вещами, оставив на полуострове дом с хорошим ремонтом, высоко оплачиваемую работу и любящих родителей.
5: Сегодня прошло ровно 2 недели, как мы покинули наш дом. 30 лет я жила в Севастополе, у меня была там хорошо оплачиваемая работа. У нас была квартира с хорошим ремонтом, рядом помогающие, любящие, понимающие родители. Решение о переезде было принято буквально за 1 час. Последние несколько месяцев на полуострове вообще были непростыми. И во время одной из атак мне написали добрые люди о том, что необходимо выехать срочно хотя бы на определенные даты. Мы схватили 1 чемодан, взяли детей. В чемодане буквально по 2 комплекта одежды на каждого. И выехали, вообще не понимая куда. Сначала в Краснодар, потом в Волгоград, в Самару. Все хорошо, но все не то. Ты понимаешь, что это все не дом. Решили немного поколесить по материку и вернуться домой. С расчетом, что сейчас мы пересидим там эту неделю, и все станет более-менее нормально. Муж предложил заехать на день в Казань. Мы сняли посуточно квартиру, и тут начались такие новости, которые дали четко понять, что возвращаться обратно нам не стоит. 5 дней назад я обзвонила салоны и устроилась в найм на работу. Если бы мне сказали год назад о том, что так вообще может повернуться моя жизнь, я бы не поверила. Потому что совсем недавно ты хороший, высокооплачиваемый мастер в своем городе со своим помещением, с полной клиентской базой. Тут ты никто, звать тебя никак. И весь свой путь, который я начинала там 12 лет назад, теперь я должна проделать сначала.
3: Тайны и мистерии, необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. На самых дальних и холодных окраинах нашей Солнечной системы, далеко за орбитой Плутона, астрономы обнаружили странный объект, получивший рабочее обозначение ISO-23. Это небольшое небесное тело привлекло к себе пристальное внимание ведущих мировых обсерваторий своей совершенно невероятной, аномальной траекторией движения, которая полностью противоречит всем известным законам классической небесной механики. В то время, как все планеты и астероиды вращаются вокруг Солнца в одной плоскости и по эллиптическим орбитам, этот объект движется перпендикулярно общему потоку, словно игнорируя гравитационное влияние гигантов вроде Юпитера. Сторонники смелых уфологических теорий сразу же поспешили заявить, что ISO-23 представляет собой заброшенный межзвездный исследовательский зонд или даже автоматический инопланетный корабль, выполняющий сложный маневр по корректировке своего курса. Но околонаучные скептики утверждают, что объект является обычным ледяным кометным ядром, которое было выброшено из далекого облака Оорта в результате случайного гравитационного возмущения от пролетавшей мимо звезды миллионы лет назад. Вот так все просто. Физики из Института космических исследований предполагают, что странное поведение объекта может быть связано с так называемым эффектом реактивного ускорения, когда при приближении к Солнцу замерзшие газы на поверхности начинают бурно испаряться, создавая невидимую реактивную тягу. Однако спектральный анализ показал, что состав ISO-23 состоит из аномально плотных металлов, практически не содержащих летучих фракций льда или углекислоты, что делает кометную гипотезу крайне маловероятной. Астрофизик Марк Тернер в своей недавней публикации отметил, что для окончательного разгадывания этой космической загадки потребуется запуск специализированной автоматической станции, способной сблизиться с объектом в ближайшие 15 лет. Пока радары продолжают фиксировать его странные маневры, человечеству остается только гадать, имеем ли мы дело с неизвестным природным феноменом или с первым материальным следом присутствия чужого разума в наших космических владениях, в нашей Солнечной системе. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 5 июля. Давайте спросим у рун, какой же энергией будет обладать этот день. Итак, у нас выпала руна Тейваз. Но день под покровительством этой руны – это время борьбы, силы, воли и честности. И эта руна, знаете, божественного воина – это символ мужской энергии, это целеустремленность, готовность к жертве ради высшей цели. И в такой день вы почувствуете вот мощный внутренний импульс к действию, и появится, может, решимость, способность брать на себя ответственность, желание добиваться справедливости. Это хороший день для тех, кто готов защищать себя и своих близких, свои границы, кто не боится стоять за правду и не отступает перед препятствиями. Однако Тейваз требует зрелости и благородства всегда. Используйте силу не ради эго, а ради честных намерений. Понимаете? Это две разных вещи. По работе Тейваз активирует внутреннего бойца. Это день, когда особенно важно проявить инициативу, напористость, уверенность. И, возможно, придется принимать непростые решения, может защищать свои идеи, интересы. Здесь, знаете, не избегайте вызовов. Наоборот, это подходящее время, чтобы пойти в наступление, особенно если вы долго ждали момент. И еще Тейваз поддерживает честную конкуренцию и поощряет тех, кто действует справедливо. День может быть удачен для юристов, спортсменов, военных, а также всех, кто работает в сфере, где нужно проявить стойкость, стратегию и ясность ума. В отношениях руна Тейваз подчеркивает необходимость честного диалога и сильного внутреннего стержня, то есть пришло время отстоять свои позиции, донести информацию к партнеру, но экологично, вот четко, без обвинений. И это день, когда партнеры могут обсудить важные темы, включая обязательства, границы, взаимное уважение. Еще иногда ты вас может указывать на конфликт или напряжение, особенно если долго замалчивались обиды. Вот такое часто происходит. И тем не менее, если вы готовы говорить откровенно и выстраивать отношения на равноправии, руна принесет наоборот укрепление союза. То есть не избегайте разговора. Это то, что скрепляет по-настоящему уважающих и любящих людей. А вот одиноким день поможет привлечь человека, обладающего лидерскими качествами и ясными намерениями. Флирт или игры в этот день не по душе ты и вас, он требует искренности и взрослого подхода. Так что вполне возможно встретить очень серьезного партнера. По здоровью ты вас говорит о важности силы духа, активного образа жизни, закаливания. Хорошо подойдут любые виды физических тренировок, направленные на развитие выносливости, силы концентрации, также плавание. Это время, когда можно успешно начать курс лечения или восстановления после травмы. И важно соблюдать дисциплину, особенно в диете и распорядке дня. При переутомлении могут пострадать иммунитет или сон, поэтому следует балансировать нагрузку и отдых. Вот такой вот мощный день. Слушайте, чем вас научит этот мир в этот день. И, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Опасность дня.
8: Министерство обороны официально отменило обязательный медосмотр для мобилизованных и контрактников. Вместо комиссии будет проходить простое анкетирование о состоянии здоровья. Это значит, что на фронт будут отправлять граждан с пороками сердца, туберкулезом, сахарным диабетом и другими заболеваниями, которые раньше позволяли получить категорию «негоден».
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов о том, что в России люди пребывают в иллюзии, будто они живут лучше, чем есть на самом деле.
9: Мы создаем иллюзию того, что люди живут лучше, чем есть на самом деле. И масс-медиа этому очень способствует. Вот. Мы все время стараемся показать, что мы как бы живем хорошо. Это неправда. Мы не живем хорошо.
10: Мы не живем хорошо.
9: На этом опять варианте мы проживем, там, ну, скажем, несколько десятилетий. Здесь это не будет, не случится завтра. Страну не растащат немедленно. Вот. Но если нет амбиции опять догнать и ничего для этого не делать, ну, вот этот путь для нас остается. То есть, на самом деле, сейчас время решения. Но о том, что есть вот это вот время решения, никто не говорит. Вот. Все как бы такие какие-то тролливали рассказывают друг другу. Лица те же самые. Вот. И невольно опять возникает мысль насчет коней на переправе и мышей. Да, вот мышей в норке тоже во время войны менять нельзя. Пусть живут себе, едят сырок, все хорошо. Вот пока мы в этом положении. А на самом деле, я думаю, что вот вариант как бы догнать, он существует. И на самом деле люди хотя бы поймут, ради чего они мучаются.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
11: Топливный кризис в Калининградской области. Бензина всем не хватает, но он все равно подорожает, заявили в правительстве. Это называется ситуация под контролем? Строят все, кроме жилья для людей. Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильем. Мечты получить собственную квартиру рухнули навсегда? Интернет станет недоступным. 6 июля в регионе пройдет тестовое отключение интернета. К чему готовят Калининградскую область? Итак, бензина нет, но вы держитесь. Ведь даже если он когда-нибудь и появится в достаточном для всех количестве, то будет на порядок дороже, о прежних ценах можно забыть. Такую перспективу нарисовали власти жителям Калининградской области буквально на следующий день после того, как губернатор встретился в Москве с Владимиром Путиным и отчитался, что получил поддержку по всем проблемным вопросам. Мол, федеральный центр в беде не бросит, с дополнительными объемами топлива поможет. Вот только не упомянул Алексей без прозванных, что новые поставки в Калининградскую область, которые обещал Владимир Путин во время личной встречи с губернатором, на заправках будут гораздо дороже. Иными словами, после дефицита бензина следует готовиться к другому шок-контенту – подорожанию топлива. А заодно и к глобальному повышению цен буквально на все, поскольку законы экономики никто не отменял.
10: О перспективе изменения цен сообщил первый заместитель губернатора Валерий Шерин. 3 июля в эфире паблика «Дом Советов» чиновник сказал, что подъем цен вероятен после новых поставок топлива. И сразу же попытался успокоить, мол, удорожание будет исчисляться не десятками рублей, а менее значительными цифрами. Какими, Шерин не уточнил. Зато фактором изменения цены замгубернатора назвал снижение объема полезного отпуска топлива, что влияет на себестоимость. Простыми словами, нефтяные компании лишены экспортных отгрузок, поскольку вынуждены изменить логистику и переориентировать экспортные объемы на внутренний рынок. А это потеря части выручки, поэтому компании и вынуждены приподнять цены для потребителей. При этом Шерин подчеркнул, что ФАС жестко контролирует ситуацию и не допустит резкого скачка.
11: Но, как говорится, свежо предание, довериться с трудом. Тем более, когда уже сейчас в регионе 95-й бензин на некоторых заправках отпускается за 100 и за 110 рублей за литр. А в остальном, да, все как и прежде. Топливный ажиотаж в Калининграде и области продолжается. Люди круглосуточно штурмуют автозаправочные станции, дежурят в километровых пробках. А городской общественный транспорт из-за этих столпотворений машин вынужден на ходу менять свои привычные маршруты. При этом действуют лимиты отпуска топлива. Жители продолжают часами ждать возможности заправиться, несмотря на заверения властей, что ситуация под контролем. Тем временем сенатор Александр Шендерюк-Житков заявил, что дефицита бензина в Калининградской области нет. По его словам, проблема связана лишь с тем, что бензовозы не успевают развозить топливо, а продажи резко выросли на фоне ажиотажа и людской паники. В общем, опять жители виноваты, ажиотаж создали. При этом сам сенатор признал, что ночью очереди на заправках стали даже длиннее, чем днем. Конкретные сроки, когда ситуация стабилизируется, власти не называют. Но есть и хорошие новости. Полиция будет проводить рейды на калининградских заправках, сообщил первый замгубернатора Валерий Шерин.
10: Надо выборочные рейдовые мероприятия проводить и с откровенными автохамами бороться, чтобы не вставали вторым-третьим рядом, не лезли вне очереди, не провоцировали конфликты.
11: Вместе с тем автомобилисты рассказывают о большом количестве конфликтов у заправок. Например, в Озерске после привоза бензина водители сначала выстроились в одну очередь так, чтобы не мешать движению по главной дороге. Позже часть из них решила подъехать с другой стороны и образовала вторую очередь. Начались крики и споры. Один из мужчин встал перед машинами и не пускал тех, кто пытался проскочить быстрее остальных. В Калининграде в бензиновых пробках также выясняют отношения вплоть до драк. Накануне на АЗС у «Балтии Мол» водитель «Газели» напал на сотрудника заправки и избил его, поскольку тот не разрешил наливать топливо в канистру. В результате пожилого работника АЗС разгневанный водитель «Газели» еще и чуть не задушил прямо при свидетелях. Был ли привлечен к ответственности нападавший, неизвестно. Как и то, когда же появятся дополнительные бензовозы, чтобы развозить по заправках региона топливо, которое, как утверждают власти, есть в наличии.
10: Владимир Путин поздравил жителей региона с 80-летием образования области и передал всем пожелания благополучия и дальнейших успехов во время встречи в Кремле с Алексеем Беспрозванных. Тот, в свою очередь, доложил о ситуации в регионе. По словам губернатора, за последние годы в Калининградской области реализованы сотни проектов, построены школы, больницы, объекты инфраструктуры.
11: А вот с дорогами явно не сложилось. В 2025 году в Калининградской области ввели в эксплуатацию лишь 2,5 километра новых автомобильных дорог, сообщил «Калининградстат». Вместо строительства новых дорог власти в основном занимаются ремонтом и содержанием уже существующих. Одной из главных проблем остаются муниципальные дороги. По официальной статистике, почти треть дорог местного значения, около 1500 километров, до сих пор не соответствует нормативным требованиям. При этом государство тратит в среднем 47 миллиардов рублей за один день СВО. На эти деньги можно было проложить около 250 километров дорог. Всего за один день спецоперации. Или же улучшить жилищные условия граждан.
10: В 2025 году в Калининграде было введено в эксплуатацию 375 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю областной центр занял 31 место после 18 места годом ранее. Ввод жилья в Калининграде в прошлом году снизился на 22% по сравнению с 2024. Также Калининград опустился на 4 место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. На каждого калининградца в среднем приходится 39 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 квадратов на человека. В тройку лидеров также входят Краснодар и Владикавказ.
11: Согласно официальной информации, 29 тысяч семей в Калининградской области сейчас в ожидании жилья. За 10 лет очередь в регионе сократилась только на 3 тысячи семей. При этом почти 77% всех очередников по-прежнему живут в Калининграде. Некоторые полвека стоят в очереди на получение квартиры, а кто-то и вовсе не живет, а выживает в аварийных домах без света, воды и канализации.
10: Дом пенсионерки Нелли Кожуховской находится возле контрольно-пропускного пункта ракетной части на Балткосе. Ее жилье сняли с баланса еще в 2012 году. С тех пор 88-летняя женщина отапливает здание дровами. После недавнего шторма стало хуже. Ветер сорвал часть крыши, и теперь в кровле зияет дыра. Помочь бабушке пытаются соседи. Они обращались к местному депутату, собираются писать президенту и рассчитывают на проверку прокуратуры.
11: И в завершение о грядущем отключении. По данным сразу из нескольких источников, 6 июля в регионе запланировано тестовое отключение интернета. Речь идет именно о городах нашего региона. По аналогии с отключениями, которые в апреле уже тестировали в Москве, по информации источников, эта тема была одним из вопросов, которые обсуждали на созванном президентом на днях заседании Совбеза, посвященном Калининградской области. Официально власти региона отрицают проведение тотального тестового отключения интернета. Тем не менее, дыма без огня не бывает. Слухи наложились на вполне реальные федеральные и региональные процессы ужесточения контроля над сетью. Если локальные перебои со связью в начале июля и произойдут, они будут связаны с тремя конкретными причинами, говорят эксперты. Называются, в частности, тестирование белых списков Рунета, расширение полномочий ФСБ на проводной интернет и защита от беспилотников и ПВО. С этой целью интернет, как известно, отключается везде. Правда, это, как показывает практика, не защищает от ударов БПЛА. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Жители Калининграда массово едут заправляться в Польшу. И сегодня я объясню, почему так происходит. Значит, начнем с главного вопроса. А оно вообще выгодно? Потому что раньше, еще пару месяцев назад, ответ был однозначный – нет. В Польше литр 95-го стоил примерно 130 рублей, по грубому пересчету. А у нас официально было 68. Зачем куда-то ехать? Сиди и радуйся. Но сейчас ситуация перевернулась. Официальная цена на 95-й у нас добралась до 90 рублей. И это если вам вообще повезет его найти. А у перекупов уже 130-140. И никаких гарантий. Простоишь сутки в очереди и уедешь ни с чем, потому что бензин кончился прямо перед тобой. Такое уже случалось и не раз. Вот и получается интересная картина. В Польше 130 рублей, гарантированно есть, качество нормальное. У нас официально 90, но купить почти нереально. У перекупов те же 130-140, но качество уже вопрос. Плюс правительство разрешило части заводов производить топливо класса Евро-3 вместо Евро-5. Это горючее содержит в 15 раз больше серы. Для справки, такой стандарт был актуален в России примерно в начале 2000-х. Проще говоря, хуже, чем было в 90-е. Нет, массовых поломок пока не зафиксировано. Это топливо якобы идет только крупным ведомствам, а не в розницу. Но кто вам это гарантирует на заправке у случайного перекупа? Вот именно, никто. Так что сегодня реальная картина выглядит так. Польский бензин против российского перекупского примерно одна цена. Но польский гарантированно есть, гарантированно качественный, Евро-5 – современный стандарт. А наш перекупский – это лотерея и по наличию, и по содержимому.